0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке появится спортивный союз зимнего плавания. Соглашение об этом подписали исполнительный директор профильной федерации Олег Докучаев и руководитель окружного департамента спорта Алексей Химчук в рамках фестиваля «Берингов пролив». Новая структура будет проводить заплывы, готовить спортсменов и помогать развивать это направление в муниципалитетах. Соревнования также хотят включить в постоянную программу фестиваля. По словам Олега Докучаева, опыт Чукотки можно использовать и в других северных регионах страны. Первые старты прошли в Анадырском лимане в минувшую субботу. Дистанцию 500 метров преодолели 24 человека. На следующем этапе в воскресенье 12 наиболее опытных пловцов пересекли лиман от 7-го причала в Анадыре до бухты мелководной возле угольных копий. Протяженность маршрута составила более 4,5 километров. В команду вошли чемпионы мира и Европы и участники заплыва через Берингов пролив. Житель Владивостока победил в международном заплыве в Анадыре. Первые на Чукотке соревнования по зимнему плаванию собрали более 20 участников. Спортсменов из нескольких регионов России, Китая, Монголии и Ирландии. Они преодолели около полукилометра вдоль берега Анадырского залива. Быстрее всех дистанцию прошел Николай Морозов из Приморья. Второе место занял также приморец Алексей Гулаков. Третье – житель Амурской области Эдуард Ходаковский. Лучший среди женщин стала Мария Докучаева из Владивостока. Температура воды составляла 12 градусов. Николай Морозов отметил, что летом найти подходящее место для таких соревнований можно только на севере. С 1 августа работающих пенсионеров ждет прибавка к страховой пенсии. По данным РИА Новости, социальный фонд пересчитает пенсию тем, за кого работодатели отчисляли страховые взносы. Также выплаты вырастут у тех, кто производил отчисления в социальный фонд самостоятельно. Размер прибавки посчитают индивидуально, но максимальная сумма ограничена 3 пенсионными баллами за прошлый год. Единый государственный экзамен в России в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, на это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Тем временем министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что общее количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, превысило 10 тысяч по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ. Больше всего новых 100 бальных результатов по информатике, литературе, русскому языку и профильной математике. И в завершении выпуска: Тверь официально включили в расширенный национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Такое решение уже принято на федеральном уровне, рассказал в РИО губернатор области Виталий Королев на праздновании Дня города. Вчера Тверь отметила 891 год со дня основания. О планах включить город в расширенный маршрут впервые сообщили в июне в рамках форума «Путешествуй». И пока это все новости. Напомню, телефон нашей службы информации 24700, а номер для связи в Максе и Телеграме 924-666-0506. До встречи в эфире!

0: Привет, друзья! 12:08 на часах, а значит, с вами Ксения Волкова. Выходные были насыщенными на события. Я надеюсь, вы провели время отлично. Удалось как следует отдохнуть и набраться классных впечатлений и, конечно же, сил перед новой трудовой неделей. И этот понедельник вы встретили во всеоружии, свежими, бодрыми и с хорошим настроением. 20 июля на календаре сегодня. И, друзья, день дневного сна отмечается. Еще буквально час-полтора обеденный перерыв нагрянет, и можно праздновать этот замечательный праздник с чистой совестью. Ну а пока позиции не сдаем и бодримся, я помогу отличная музыка и, конечно же, интересные программы и новости ждут вас впереди. Ну что ж, начинаем!
1: Радио Пурга.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 20 июля 1916 года. Белоруссия. Проверка представителей штаба армии одного из участков военной железной дороги под Пинском.
0: А кто это у нас табельщик на этой дороге?
4: Я, ваше высокоблагородие.
0: Доложите обстановку.
4: Все, обстановка под контролем, давно уже у нас. И вот практически неделю мы ждем мы только вас.
0: Однако.
4: Да.
0: А скажите-ка, любезный, что это за город Пинск? Хоть зайти отдохнуть тут можно куда-нибудь?
4: Зайти, пожалуй, вряд ли. Аптека, улица, фонарь. Везде отсутствуют газеты, в библиотеке лишь букварь.
0: Спасибо, спасибо, любезный. Так, ну и времена настали. Табельщики стихами заговорили.
4: На самом деле ничего странного в этом не было. Просто табельщик был непростой.
3: Им оказался поэт Александр Блок, начавший 20 июля 1916 года свою военную службу под Пинском.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Вот так вот бросил парень героиню песни группы «Стрелки». Конечно, грустно, но пережить это можно. У нас, у девочек, рецептов на этот случай множество. Но точно можно сказать, что солнце нас с вами теперь никогда не покинет, даже ночью. Дело в том, что стартап Reflect Orbital разработал спутники-зеркала, которые отражают солнечный свет в любую точку Земли, даже ночью. Представляете? Разрешение на запуск этих спутников уже получено, и теперь просто достаточно выбрать место на карте, ткнуть пальцем, и у вас появится персональное солнце. А к 2035 году таких спутников на орбите планируется около 50 тысяч. И мне кажется, что это уже перебор, ребята. Если, например, моему соседу будет слишком темно ночью, и он захочет подсветить себе, я, естественно, буду в негодовании. Но хотя иногда нужно уметь культивировать тот самый внутренний покой внутри себя. Чем мы с вами сейчас и займемся, и как поет герой следующей песни, «Пусть будет так, как будет, и не мешай ветру дуть». Группа «Пятница» в нашем эфире.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Все в курсе, что заниматься спортом полезно, но при этом большинство из нас так и продолжает лежать на диване. В принципе, можно махнуть на всю рукой и убедить себя в том, что ты не ленивый, а просто слишком умен для того, чтобы тратить время на упражнения с гирей. Тогда приведу другой довод. Ты в курсе, что именно физкультура способна заставить мозг работать продуктивнее? Тренировки развивают не только мускулатуру, но и умение концентрироваться, планировать и фильтровать отвлекающие факторы. Кстати, несколько лет назад было обнаружено, что аэробные и силовые упражнения положительным образом сказываются и на многозадачности мозговой деятельности. Начни регулярно тренироваться и вскоре обнаружишь, что стал куда быстрее обучаться и обрабатывать новую информацию. Все просто, приток крови к мозгу возрастает и обеспечивает его питательными веществами, такими как глюкоза и кислород. Так что добро пожаловать в мир железа, парень, без отговорок.
0: Территория мужчин.
1: Покрасневшая, шершавая кожа на руках. Для делового рукопожатия полный провал. Так что прекращай разгуливать в ветреную погоду без перчаток, как легкомысленный десятиклассник. Репутация дороже. У тебя как минимум должна быть универсальная пара кожаных перчаток. Они отлично подходят для делового образа и хорошо дополнят менее формальный повседневный. Стоит учитывать, что перчатки должны совпадать с доминирующим цветом верхней одежды или отличаться на пару тонов. Перчатки высокого качества изготавливают из тонкой кожи, используют телячью или козлиную, различные выделки и фактуры. Однако имей в виду, кожа не самый теплый материал. Поэтому на зиму выбирай перчатки с утепленной шерстяной или кашемировой подкладкой. Вторая пара перчаток должна быть шерстяной. Трикотажные или вязаные модели станут лучшим вариантом для молодых мужчин, которые предпочитают полуспортивный стиль в одежде. Ну и наконец можно утеплиться на все 100, купив себе перчатки на меховой подкладке. В такие можешь без опасений прогуливаться даже в лютый мороз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: China y Jamaica. Ia ia me, ia ia me, ia ia me, ia me ia me, ia me ia.
1: Друзья, ну я, конечно же, не могу пройти мимо чемпионата мира по футболу. И, кстати, играли тоже. Играла команда Аргентины, играла с Испанией, но результат, конечно, я говорить не буду. Вдруг кто-то хочет насладиться этим мероприятием в записи. Ну и FIFA официально запустила продажу коллективных фрагментов натурального газона со стадиона MetLife. Представляете? В Нью-Джерси, на котором прошел финальный матч чемпионата мира по футболу. Небольшие кусочки этого газона после финального свистка законсервируют, наверное, уже консервируют в эпоксидные кубики, и, собственно, начнутся продажи. Старт от $450, представляете, за такой вот кубик, до 3000. Нужен ли нам такой сувенир? Я не знаю, но знаю точно, что правильная радиоволна в приемнике нужна всегда. Группа «Несчастный случай» в этом абсолютно уверена.

Реклама на радио «Бурга». Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд, круглогодичная работа, грузоподъемность до 6 тонн, от жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78. Телефон рекламной службы 2-80-11.

Гипнотические ноты Моны нас немного успокоили, и на этой волне я плавно перехожу в следующий час, ведь на часах уже 12.50, Ксения Волкова меня зовут. Ну что же, впереди все самое интересное вас ждет, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак. Палем тельхет, который пыль, тега манан мангсауля, а умнина пенелькут. Фестивалик Берингов пролив, вес усилен, это мальколь юрген сад, это организация Чукотка, кенен камам, Камчатка, кена Россия саво, вес усилен, это рсан веты, мальсал раз вынгргет, минкре, нан мангсаурк, на армата Касипор, на Берингия, Артем Чернов, Нантин Масаухина, Трешек, Маусад, Рас Вунгргет, Камчат, Кайпов, Антаунеты, Рамауты Яврина, Рас Вунгргет, Надежда, Камберингия, Ренцеке, Унгнинет, Маусад, Мирахина, Регионкинет. Чукотка, Анкам, Якутия, Ренгисен, Нина, Ветеуесинесия, Нингина, Намгасауси, Нинэнсис, Якутия, Кене, Айсен, Николаев, Усик, Владимир Путин, Нарена, Инэнсис, Регион, Кенгат, Васената, Ратингон, Ютте, Ветеуесинесия, Те, Черскайпы, Билибино, Таунет, Анкам, Войвенам, Намете, Анкоре, Саарам, Кете, Миусертен мас на ганчам госен ктура, тенки тунгарк на тингон вете, арма интернет яна ната, укелю итка касе пасе ната, хон асхенка восточный экономический форум ок Чукоткан кам республика Саха. Мангиткин 1000 тонн от Вольского Сгерельсина в Билибинске районе тем Минкре на Намгасауркет администрация и по выводным нымкине вам як в Сгерельсине тем Асам Вольского Сапаса Ратенмас Ауё и Пым от Теос как вы по Кашинка утавне те сейни исина Аннанмасен Сагинеса Тельсин Баржа Анюиска тем Анкора нрака газ вептамам 1000 тонн от неренс атенген от капарвами тем таспангутауне таат шоке. Островное тенгирака газ вептама 1000 тонн от неренс атенген от выткуз асанку жорвар этте ямго ка симген нрак 1000 тонн от анюискалты. Вот он мой новый Чукотка, кинерным кунгнет мросам сенхлек, кин мнит кина тонна тавнеты. Минкре на нам гасаурка сельхозуправления и по торам гой погивинет. Вот он мой новый анагиси нет овощи. Мальсанхлек, кин мирахлек, кин гасвеп тама тонна тем. Вот он мой новый это на мани венратен гахенат регион кина мани пым. Анханат субсидия от винрет кина тем мани треся как альпанрат Ургатен кама ретенгет велка вотен майнга уйосет пирен вете янангат. Анкнай бета плет куркан атау аннан мислингс атау нете.
0: Радио Пурга.

Всем привет! Если для вас понедельник — это драма, то я очень постараюсь вам помочь справиться с этой бедой. Ксения Волкова меня зовут, и в ближайшие 60 минут буду поднимать настроение вам, включать правильную музыку и делиться, конечно же, хорошими новостями. И первая такая новость. Сегодня, 20 июля, отмечается Международный день торта. Ну, чем не повод побаловать себя вкусняшкой официально, тем более, что на часах уже 13:07. Обеденный перерыв начался, а я, в свою очередь, десерты музыкальные подготовила для вас. И первый в нашем списке — Дженни и Tame Impala. Слушаем.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки реализуются региональные меры социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев при условии, что гражданин уходил в зону проведения специальной военной операции с территории Чукотского автономного округа. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены выплаты в зависимости от степени тяжести. При тяжелом ранении выплачивается 1 миллион рублей, при легком ранении – 500 тысяч рублей. На Чукотке предусмотрены выплаты за получение государственных наград Российской Федерации, включая ордена и медали, а также звание Героя России. В случае гибели участника специальной военной операции, членам его семьи выплачивается единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей. Право на получение выплаты имеют супруги, дети и родители погибшего. При их отсутствии право на получение меры поддержки предоставляется совершеннолетним детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также лицам, признанным судом фактическим воспитателем погибшего. Подать заявление на получение выплаты можно через филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Фонд работает по принципу единого окна. Специалисты оказывают помощь в подготовке документов, принимают заявления и сопровождают заявителя на всех этапах оформления меры социальной поддержки. Дополнительную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, понедельник-пятница с 9 до 18 часов по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

Да, в понедельник особенно нам кажется, что все чересчур, да и в целом надо бы вот этот день, понедельник, сделать выходным. Я думаю, что многие согласились бы со мной, представляете? В Китае в одном из торговых центров выдают теперь бесплатный кофе за крик. Там установили специальный аппарат с микрофоном, и чем громче в него орешь, тем быстрее наполняется шкала на экране. Ну и когда накричал полную шкалу, аппарат наливает тебе чашечку кофе. Мне кажется, именно в понедельник возле этого чудо-аппарата должна быть огромная очередь. Ну и я бы, если честно, в каждом офисе такой поставила. Ну и что же, пока мы ждем кофе, и Мани уверена о своих главных переживаниях, вообще лучше гордо молчать, чтобы бывший ни о чем не догадался. Ну что, друзья, давайте по чашечке крика и переходим к красивому молчанию.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
2: Отправляемся в путь!
1: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
2: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
2: Путешествие без преград.
1: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
2: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Девчонки из группы «Блестящие» в своем культовом хите доказали, если парень не прав, нужно просто сказать ему «Чао, бомбина!» и эффектно улететь на космическом корабле. Но что делать, если хочется не просто уйти, а так, чтобы обидчик на себе почувствовал всю силу кармы? Ответ знает Джастин Тимберлейк. Ровно 20 лет назад он вместе с продюсером Тимбалендом создал абсолютный шедевр, который открывается гипнотическим звуком турецкого музыкального инструмента, который называется баглама. И просто переворачивает представление о поп-музыке и уносит, конечно же, унес уже заслуженную статуэтку Грэмми. Встречайте на волнах радио «Пруга» великий хит, в котором справедливость торжествует под крутой бит.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте поколения, когда информация, которую вы придумали или сформулировали сами, цепляется в памяти крепче, чем готовая, даже если она абсолютно одинаковая. Вы учитесь новому слову на иностранном языке. Если просто прочитаете его в списке, то забудете к завтрашнему дню. Но если сами придумаете предложение с этим словом, оно останется надолго. Не потому что вы гений, просто мозг запоминает не факт, а усилия по его созданию. Или на совещании вам предлагают готовое решение. Вы киваете, но через час уже не помните детали. А если вас попросят придумать, как это сделать, и вы сами формулируете идею, то вы будете помнить ее неделю, даже если коллега предложил то же самое позже. Мозг здесь не хвастливый, он вовлеченный. Когда вы генерируете мысль, мозг активирует больше связей. Воображение, речь, эмоции и логику. Это создает плотную паутину памяти. Готовая же информация, как капля воды на стекле, скользит и испаряется. Но вот вам совет на день. Чтобы лучше запомнить что-то новое, переформулируйте это своими словами. Придумайте пример и объясните вслух, даже коту. Не нужно изобретать велосипед, просто дайте мозгу почувствовать, что это мое. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто ценит не только, что вы узнали, но и как вы это получили.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Друзья, это был настоящий гимн понедельника от Мирабам Зоева. И действительно, сегодня многие мечтают о крыльях, ну или хотя бы о дополнительной порции кофеина. Я с вами щедро делюсь музыкальными крыльями и продолжу это делать в следующем часе. 13.52 уже на студийной. Ксения Волкова меня зовут. Встретимся после выпуска свежих новостей на радио Пруга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Гибелью пассажира закончилась нетрезвая езда в Анадыре. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на улице Рультетейгина. Как сообщили в ведомстве, авария произошла рядом с автозаправкой. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Toyota наехал на дорожную неровность. Машину занесло, мужчина попытался выровнять ее, но не справился с управлением и врезался в ограждение. После остановки он увидел своего 39-летнего товарища на земле возле отбойника. Пассажир, который до столкновения находился на заднем сидении, получил смертельные травмы и скончался на месте. Медицинское свидетельствование показало, что автомобилист был пьян. В отношении него уже оформили административные материалы за нарушение правил использования ремней безопасности и повреждение дорожного сооружения. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Федеральные власти разрабатывают новый механизм обеспечения северных территорий нефтепродуктами. В начале июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и Минвостокразвития подготовить дорожную карту, которая переведет закупки топлива для северного завоза на прямые договоры между субъектами и нефтяными компаниями. Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, в профильном энергетическом ведомстве уже подтвердили работу над документом. Ожидается, что новая схема определит четкие приоритеты, объемы, сроки и точки поставок. Также прямые контракты с производителями должны сократить срок поставки и позволить оперативнее реагировать на реальные потребности регионов. Поскольку закупочная кампания текущего года завершена, изменения коснутся обеспечения северных территорий не раньше 2027-го. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5200. Председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес добавил, что 16 740 человек получили ранения, еще без малого 18 тысяч лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, порядка тысячи получили значительные повреждения. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. И в завершении выпуска. Тем временем для детей из убежищ в Венесуэле приготовили 8-метровый торт. Представитель волонтерского фонда Вильман Вильегас заявил, что цель акции не рекорд, а доставить каждому ребенку кусочек торта как символ радости, надежды и счастья. Около 50 активистов испекли десерт длиной около 8 метров и шириной 1,20 м, украшенный цветами национального флага. Они планируют раздать около 3000 порций детям во временных убежищах муниципалитета Сукре. И на этом пока все. О новостях второй половины дня вам расскажет моя коллега Елена Тамбова. До встречи в эфире!

Настоящий взрыв энергии и страсти от Сократа открыл новый час на радио Пруга. И постараюсь сохранить этот драйв на ближайший час. Ксения Волкова меня зовут. Сегодня понедельник, 20 июля, на часах уже 14.07. Обеденный перерыв подходит к концу. И давайте узнаем, что же нам приготовили синоптики в Анадырь сегодня. Ожидается от 10 до 12 градусов тепла и ждем слабый дождь. Ну а на данную минуту комфортный плюс 12, юго-восточный ветер 3 метра в секунду и высокая влажность 85%. Ну что же, мчимся только вперед по радиоволнам, курс держим на хорошее настроение, нас ждут Виа Волга-Волга и Дизис и Теодора будут. Ну а после узнаем какой-то, не скажу какой, интересный факт из программы «Мир наизнанку». Оставайтесь с нами.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, ваш зонт не из магазина. Его сделал один человек за неделю и вручную. Вырезал ручку из ореха, натянул шелк на спицы и проверил каждый шов под лупой. И когда идет дождь, он не просто защищает. Он звучит как музыкальный инструмент. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про мастеров, которые до сих пор делают зонты вручную, как 100 лет назад. Речь о реальных ремесленниках от Лондона до Киото, от Парижа до Санкт-Петербурга, где зонт – это не расходник, а предмет, который передается по наследству. Такие мастера считают, хороший зонт должен служить 20 лет, а не 20 дождей. В Лондоне в одной мастерской, которая работает с 1830 года, каждый зонт собирают вручную. Ручки точат из грецкого ореха или бамбука, купола шьют из водонепроницаемого шелка, а спицы из закаленной стали, чтобы выдержали даже ураган. А в Японии мастера в Киото делают вагаси-гаса – традиционные зонты из японской бумаги и бамбука. Они подходят и для дождя, и для чайных церемоний, и театра, ну и просто для красоты. «Этот зонт не прячет от мира, он показывает его мягче», – говорит один ремесленник. И да, такие зонты требуют ухода. После дождя их раскрывают сушиться. Складные смазывают раз в год, а если порвался купол, его не выбрасывают, а чинят как картину. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так дорожил зонтом, что бегал под дождем, чтобы спасти его. Другой раз турист купил зонт за 800 евро и сказал: «Теперь это мой внук унаследует». Один мастер признался: «Я знаю, кто мои клиенты, потому как они держат ручку». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы купили зонт за половину зарплаты или предпочли бы одноразовый за 200 рублей?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Это был хит 90-х «Миражи» от группы «Восток». И, кстати, группу «Восток» в свое время называли русской «Ace of Base». Ну, за «Миражи» предлагаю не держаться все-таки, а двигаться исключительно вперед, тем более в наше время, мне кажется, эти «Миражи» повсюду, так что надо быть начеку. Новость такая. Для собачников придумали новый гаджет. Ошейник с мини-проектором. Он выводит на землю имя собаки, ее фотографии и любую информацию, которую вы туда подгрузите. Выглядит это как большое световое пятно, которое двигается впереди собаки. Ну и, конечно же, помогает хозяевам не отвечать по 100 раз на одни и те же вопросы о их питомце. Полезно, я думаю, полезно, да, особенно если собакин потеряется. Можно легко установить его адрес. Ну а в нашем эфире Бахти и Туркин и их путь к друг другу. Я надеюсь, что светящимися ошейниками они не будут пользоваться.
1: Живое радио Чукотки.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня в меню венгерский суп гуляш. Это густое, ароматное, наваристое и питательное блюдо. Представляет собой что-то среднее между супом и мясным рагу. Готовится из говядины, сладкого перца, картофеля и других овощей. Что нам понадобится? 1 кг говядины, бульон или вода 1,5-2 литра, 5-6 картофелин, 2 больших луковицы, 2 средних моркови, корень сельдерея, помидоры в собственном соку, 1 банка на 380 граммов, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, 3 столовых ложки растительного масла, 2 чайных ложки копченой паприки, коньяк 20 мл, черный перец горошком и соль. Что с этим делать? Обычно я готовлю это блюдо в казане, но можно использовать любую кастрюлю с толстым дном. Лук нарезаем крупными кольцами, перец и сельдерей кубиками. Морковь на любые крупные кусочки. Разогреваем в казане растительное масло. Выкладываем в него нарезанный лук и морковь. Обжариваем их до тех пор, пока лук не станет светло-золотистого цвета. Добавляем в казан кусочки говядины и копченую паприку. Все хорошо перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут. Заливаем литром кипятка и тушим под крышкой на медленном огне 40 минут. Теперь добавим измельченные помидоры в собственном соку. Нарезанный кубиками картофель, перец, сельдерей, черный перец, горошком и коньяк. Далее заливаем кипятком так, чтобы вода покрывала мясо и овощи на несколько сантиметров. Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой, доводим до кипения и тушим еще полчаса. За 5 минут до готовности добавляем мелко порубленный чеснок. В конце венгерский суп-гуляш необходимо посолить. Готовое блюдо подаем с мелко нарезанной зеленью. Для придания пикантной нотки можно добавить кружочки перца чили. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

Это был лайфхак от братьев Барбичадзе, солистов группы «Тестостерон», о том, как за маской цинизма спрятать разбитое сердце. Ну и двигаемся дальше по волнам радиопруга из душного ночного клуба. Предлагаю перенестись на свежий воздух, полный дорожной романтики и свободы. Ведь когда закрывается одна дверь, самое время отправиться в путь за новыми приключениями и, конечно же, новыми людьми. Довериться интуиции и предчувствию счастья. Закрывайте глаза и ничего не бойтесь, ведь Юлия Чечерина знает, как не сбиться с курса.

0: «Не учи ученого».
1: Можно ли вернуть неандертальцев? Мифы и реальность клонирования. Споры о воскрешении вымерших видов не утихают. Громкие заявления биотехкомпаний будут публиковаться, но ученые призывают не путать маркетинг с наукой. Пример – активность Colossal Biosciences. В 2024 году компания заявила о возвращении волка ужасного и представила Ромула, Рема и Кхалиси в качестве первых восстановленных крупных хищников. На самом же деле компания Colossal Biosciences отредактировала ген серого волка Canis lupus. 20 изменений в 14 генах – это лишь 0,73% от примерно 19 тысяч генов. Животные чуть крупнее и с белой шерстью, но остаются серыми волками. Ужасный волк – это отдельный вид и род. Их последний общий предок жил 5,5 миллионов лет назад. Границу между клонированием и генной модификацией проясняет история овечки Долли. В 1996 году ученые из Эдинбургского университета перенесли ядро соматической клетки в яйцеклетку. Долли стала генетической копией донора. Но для клонирования вымершего вида нужен полный, неповрежденный ДНК-образец, которого в науке нет. Острее вопрос звучит преимущественно по отношению к неандертальцам. Фрагменты их ДНК расшифрованы, но восстановить целостность генома невозможно. Древняя ДНК сильно повреждена. Даже при наличии карт генов неясны их взаимодействие и влияние окружающей среды. Именно они определяют развитие организма. Проект возрождения неандертальца сталкивается не только с техническими, но и с другими барьерами. Высокая смертность и проблемы со здоровьем у клонированных животных делают такие эксперименты неприемлемыми для человека. Вопросы личности и допустимости риска радиальной науки остаются открытыми. Поэтому археологи по-прежнему главные проводники в мире древних людей. Изучение костей и следов деятельности дают пока наиболее достоверные знания о неандертальцах и других древних популяциях.
0: «Не учи ученого».

0: Ведь действительно, случайности не случайные, чудеса происходят вокруг нас каждую секунду. Ксения Волкова меня зовут, и я постараюсь сохранить этот волшебный настрой дальше. А еще в следующем часе буду раздавать бесплатный бензин. В викторине езда по правилам. Ну, чем не чудеса? Так что не пропустите, оставайтесь с нами.
1: Радио Пурга. И Белухи нам.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотские спортсмены завоевали 4 первых места на домашнем ультратрейле. Участники забега «Золотая Чукотка Ультра» состязались на трассах протяженностью 13, 30 и 40 километров. Представители «Анадыря» выиграли 3 забега. Александр Кузин стал первым на короткой дистанции. Татьяна Мерзлякова быстрее всех преодолела маршрут 30 километров. А Александр Кудрявцев стал победителем забега на 40 километров. Еще одну победу округу принесла Дарья Кербер из «Угольных копий», которая показала лучший результат среди женщин на 13-километровом маршруте. На 30-километровой дистанции среди мужчин победил москвич Дмитрий Афонин. Среди женщин Марина Фидлер из Новосибирска. Она рассказала, что участвует в беговых соревнованиях уже около 10 лет.
2: Все понравилось, атмосфера замечательная, безоблачная, погода хорошая. Очень неожиданно и красиво. Какие-то разрушенные там поселки удивили. Ну а, конечно, просто красота, вот эта вот степная какая-то тундровая. И вдали лиман плещется, очень понравилось. Сегодня я бежала не в полную силу, это была для меня такая прогулка, любование местами. И ну, просто думала о всем подряд. Это для меня как такая своего рода медитация. Бегаешь и просто улетаешь мыслями куда-то.
1: Марина Фидлер объяснила, что не ехала на Чукотку для участия в ультратрейле, а оказалась здесь по работе. Она геолог. Поэтому спортсменка решила взять от внеплановой остановки все. В субботу проплыла 500 метров по лиману и пробежала полумарафон на 21 километр. А в воскресенье преодолела 40 километров по Золотогорью. 10 тысяч тонн топлива завезли для котельных Билибинского района. Как сообщили в администрации муниципалитета, речная навигация позволила досрочно создать необходимый резерв на отопительный сезон 2026-2027 годов. С 1 по 15 июня 6 барж доставили уголь в Анюйск. Все рейсы выполнили по графику и без сбоев. Топливо уже разгрузили и разместили на местном складе. Оттуда 4500 тонн будут поэтапно перевозить в Кипервейм до конца декабря. Для Островного предусмотрено 2500 тонн, но доставку начнут только после открытия зимника. Еще 3000 тонн останутся в Анюйске. Уголь предназначен для котельных муниципального предприятия ЖКХ, которые обеспечивают теплом жилые дома и социальные объекты. Местные власти отметили, что завезенного объема хватит для стабильности работы коммунальной системы зимой. В Госдуме предложили включать время участия в СВО в стаж госслужбы. С такой инициативой выступили депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев, пишет ТАСС. Законопроект направлен на поддержку участников СВО и повышение престижа государственной и муниципальной службы. Авторы документа считают, что это будет способствовать интеграции бойцов в мирную жизнь и увеличению вовлеченности граждан в решение задач органов публичной власти. Законопроект направят на отзыв в правительство России. И в завершении выпуска московские школьники получили в Китае 6 медалей на Международной математической олимпиаде. Об этом пишет РИА Новости. Россияне завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали. Олимпиада объединила участников из более чем 100 стран. Она включала 2 тура по 3 задачи, которые охватывали разные области математики. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что высокие результаты российских школьников говорят о силе отечественной образовательной системы и таланте ребят. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Вместе с группой Айова открываем новый час на радио Фурга, 15.06 на студийных. Действительно, в понедельник задирать себе планку выше неба не стоит. Есть риск не справиться, потому что рекомендуют входить в рабочий процесс постепенно. И давайте воспользуемся этим советом вместе. Ксения Волкова с вами, друзья. В ближайший час буду подбадривать вас хорошей музыкой, настраивать на рабочий лад и обязательно поделюсь интересным. И в ближайшие полчаса будет викторина «Езда по правилам». Как только услышите сигнал, загружайте посты ситуации на дороге в наших каналах, в Максе и Телеграме и звоните на номер 20620. Напоминаю, приз 20 литров бензина. Не пропустите!

0: здоровья.
1: Инъекции обычного витамина ускорили лечение переломов. Военные травматологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании подтвердили решающую роль витамина С в процессе заживления ран и переломов. Ученые проанализировали 6 исследований с участием почти 5200 пациентов, где анализировалось влияние витамина С на больных с травмами. Результаты показали, что инъекции с витамином С снижали риск смерти на 28-86%. Кроме того, такие пациенты раньше восстанавливались и выписывались из больницы. Исследователи предположили, что витамин С нейтрализует реакцию организма, возникающую в результате травмы. Это происходит от того, что инъекции способствуют повышению давления, регуляции притока крови к тканям и нейтрализации свободных радикалов. Поддерживать уровень витамина С предельно важно, поскольку после травмы он расходуется очень быстро. Для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить роль именно витамина С в общем лечении. Даже если она незначительна, инъекции могут стать средством профилактики сепсиса и органной недостаточности.
0: Минутка здоровья.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Друзья, «Езда по правилам» начинается, и сегодня с нами играет Дарья. Дарья, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как вам понедельник? Добрый, недобрый, тяжелый, легкий?
2: Мокрый.
1: Алло, Дарья.
2: Чуть мокрый, пока. Здравствуйте.
1: Мокрый?
2: Да.
1: Ну да, погодка сегодня такая, как бы сказать, помягче, сонная. Ну что же, так, вы ознакомились с нашей сегодняшней задачей?
2: Да.
1: Скажите, Дарья, вы пешеход или автомобилист?
2: Пока пешеход.
1: Пока пешеход, но опыт есть за рулем, да?
2: Есть, есть.
1: Ну, значит, вы должны разобраться в сегодняшней ситуации, так сказать, знать ее на зубок. Ну что же, давайте для наших радиослушателей мы озвучим, что там у нас сегодня. Значит, ситуация такая может случиться в любом спальном районе. Для Дарьи это тоже не ново. Выезжая на работу, очень торопитесь, опаздываете вы, Дарья, вы уперлись в пешеходов, которые идут по проезжей части. Времени ждать нет, опаздываете, может быть, даже проспали. Но и не можете ждать, пока они освободят дорогу. Объехать мешает узкий проезд и тротуар, что, собственно, тоже для нашего города актуально. Но есть возможность привлечь их внимание с помощью клаксона. Он у вас есть. Или все же правила запрещают сигналить людям на проезжей части. Можно или нельзя побибикать за зазевавшимся пешеходом? Как вы считаете?
2: Я думаю, что в этом случае как будто бы можно.
1: Тут ключевое, как будто бы. Вы не уверены?
2: Ну, я не уверена.
1: Ну, посмотрите внимательно на картинку, может быть, вы заметите
2: так,
1: какие-то.
2: Так, у нас получается знак «Жилая зона», правильно?
1: Да.
2: И они скоро зайдут за нее, то есть там, где она не действует. А сейчас они пока в зоне, где она действует.
1: Все верно.
2: Если действует, то сигналить пешеходам нельзя, так как это жилая зона.
1: Хорошо, я принимаю ваш ответ и давайте разбираться. Ну что же, использовать звуковой сигнал в городе разрешено лишь для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Пункт 19.10 правил дорожного движения. Вышедших на дорогу пешеходов в теории можно считать нарушителями правил и источниками опасности на дороге. Однако знак 522, собственно, на который вы обратили внимание очень верно, сообщает, что вы еще не выехали из жилой зоны. Здесь пешеходы вправе использовать всю ширину проезжей части. Если поторопить людей клаксоном, это будет нарушение, и вы расстанетесь с 500 рублей, потому что вот такой штраф по статье 12.20 Кодекса о административных правонарушениях. Так что, Дарья, вы абсолютно правы. Ура, сегодня у вас счастливый понедельник, да. Я вас поздравляю. Будут ли какие-то пожелания, приветы, может быть, хотите передать?
2: Ой, всем хорошей рабочей недели.
1: Отлично. Да, отличное поздравление. Я к вашим поздравлениям присоединяюсь. Вам также желаю тоже хорошей рабочей недели, отличного настроения. И до встречи, ждем вас за вашим подарком. Ну что ж, друзья, это была Дарья, которая отлично вспомнила правила дорожного движения, несмотря на то, что она является пешеходом на данный момент. Ну что же, вы тоже соблюдайте правила дорожного движения и не забывайте, что это ваша безопасность.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: Езда по правилам.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вий – один из самых загадочных персонажей литературы, возникший на стыке фольклора, мистики и авторской фантазии. В повести Гоголя, напомню, он появляется словно из ниоткуда, страшный, всевидящий и неотвратимый. Так кто же такой Вий? Сам писатель утверждал, что лишь пересказывает народное предание, однако ни в одном из известных фольклорных источников подобного персонажа не встречается. Большинство исследователей считают, что Гоголь не просто обработал народное сказание, а создал Вия сам, вдохновляясь разными мифологическими фигурами. Один из возможных прототипов – святой Кассиан из народных поверий. Согласно легенде, он был падшим ангелом, наказанным за предательство. 3 года подряд ангел бил его молотком, на 4-й выпускал на волю, и тогда все, на что он смотрел, погибало. В некоторых вариантах сказаний Кассиан изображается существом с несколько длинными веками, что они достигают колен, и лишь раз в 4 года он поднимает их, обрекая мир на болезни и несчастья.

Это была стильная Fashion Girl от группы A-Studio. Песня о высокой моде, глянце и, конечно же, безупречном вкусе. Но, друзья, тренды в этом сезоне удивляют даже самых заядлых модников. Настоящим хитом в сети стал новый аксессуар – кулон «Дуальность окрошки». Дизайнеры создали подвеску в виде двух половинок тарелки с окрошкой. На одной красуется, конечно же, на квасе, а на другой – на кефире. Отличный способ помирить две главные гастрономические фракции страны или тонко намекнуть своей половинке, что вы идеальная пара, хоть и спорите из-за рецепта за обедом. Но, впрочем, если в вопросах окрошки мы ищем компромиссы, то в мире музыки и танцев спорить вообще не о чем. Когда звучат правильные ритмы, все условности, конечно же, уходят на второй план, уступая место чистому драйву и отличному настроению. Продолжаем волну стиля и добавляем метафор, перед которыми не устоит самый придирчивый слушатель. Мумитроль на волнах радио Пруга.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Вместе с группой Clan Карусель мы добрались до финальной точки моего сегодняшнего эфира, но на этом наш путь не заканчивается, ведь в студию уже зашел Борис Медведев с порцией хитов, интересных новостей и, конечно же, хорошего настроения. А я, Ксения Волкова, желаю вам отличного дня, встретимся завтра на том же месте и в то же время. Пока!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотскую епархию возглавит иеромонах Ефимий Куликов. Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании под председательством патриарха Кирилла. Как сообщили в Анадырской епархии, перед вступлением в должность нового руководителя возведут в сан архимандрита, а затем рукоположат во епископа. Дату и место церемонии определит глава РПЦ. Прежний управляющий, архиепископ Ипатий, назначен викарием Карагандинской епархии, получил титул Сатпаевский. На Чукотке он служил более 8 лет. При нем построили храмы в Певеке, угольных копьях и открыли духовно-просветительский центр в Анадыре. Епархия также организовала помощь малоимущим, многодетным семьям и пожилым людям. В кафедральном соборе работает пункт приема и выдачи гуманитарной помощи. За многолетнюю работу патриарх Кирилл наградил Ипатия орденом Сергия Радонежского 3-й степени. На Чукотке создадут базу проката каяков. Как сообщает информагентство «Чукотка», житель Владивостока Антон Ковылин арендовал участок у бухты Эма рядом с поселком Проведения. Там он намерен организовать хранение и выдачу туристического снаряжения. На площадке установят как минимум 2 контейнера, подготовят грунт и фундаментальные блоки. Первый контейнер уже отправили в Проведение, второй планируют доставить в августе. Сервис позволит туристам не вести крупногабаритные лодки из других регионов и снизит расходы на поездку. Масштаб проекта будет зависеть от спроса на сезон 2027 года. Если клиентов не найдут до конца нынешней навигации, часть работы закупок перенесут. Идея появилась после путешествия Ковылина вдоль восточного побережья округа. Напомню, в этом году фильм об этой экспедиции победил в номинации «Водное путешествие» конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Над регионами России за неделю сбили более 5000 беспилотников. Это следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Минобороны. Больше всего летательных аппаратов уничтожили 13 и 16 июля. В основном противник пытался атаковать европейскую часть России. За прошлую неделю силами российской противовоздушной обороны перехватили не менее 4830 дронов ВСУ. Ранее сообщалось, что при атаке украинскими беспилотниками на Белгородскую область пострадали 5 человек, в том числе 3 детей. И в завершении выпуска: жители Москвы помогли орнитологам сосчитать поющих соловьев. Об этом сообщается на портале мэра столицы. Акцию «Учет поющих соловьев» организовали в рамках проекта «Лето в Москве». Всего специалисты зафиксировали 156 точек с координатами, где звучали трели соловья. Уточняется, что эта цифра отражает не количество птиц в столице, а те места, где их пение удалось услышать и запечатлеть на видео. Ранее в Пушкинском округе мужчина спас утенка, который застрял в металлической сетке. Неравнодушный местный житель спустился к месту происшествия по лестнице и освободил птицу из ловушки. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: что-либо беречь, а тем более любовь, навык хороший. Ну и спасибо Буриту за то, что они смогли это сделать. С вами также Радио Пурга, у нас новый час, микрофона Борис Медведев. И тут вам кучу приветов, кучу нового музыкального, да и просто интересного, приятного. Стоит ожидать, стоит услышать. И по очереди Лена Темникова, Тиесто, Бофф, Календури, Таучен Гол, Наутилус, Помпилиус, а также просто порция приветов от нас. Ведь мы не жадничаем.
1: Радио Пурга.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: В селах царской России свадьбы всегда справлялись весело. С песнями, мордобоем, подарками.
4: Каково же было удивление простого сельского крестьянина Петровича, когда он не увидел на одной из свадеб ни одного, ни другого, ни фактически третьего.
3: 20 июля 1898 года.
5: Слышь, ты, мил человек, я точно на свадьбу попал, а?
3: А куда же еще?
5: А что это так тихо-то? И водки нету.
3: Конспирация, потому что конспирация.
5: Да-да-да-да-да-да. А что это только что молодоженам-то подарили?
3: Книгу?
5: О, дорогую поди.
3: Ну, вроде того, «Капитал» называется.
5: Слушай, а драка-то будет?
3: Будет, Петрович, будет. Лет через 19-20, а пока не...
5: Так может, это все-таки не свадьба, а?
3: Основания для сомнений у Петровича, конечно же, были, но он в этот день присутствовал именно на свадьбе.
6: 20 июля 1898 года в селе Шушинском в обстановке строжайшей конспирации заключили брачный союз Надежда Константиновна Крупская и Владимир Ильич Ленин.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: дыхание от Наутилиуса Помпилиуса на волнах радио Пурга. И для кого дыхание важно? Для всех абсолютно, ведь надо это делать, надо это уметь делать, ну а некоторым уметь по дыханию многое узнавать. Ну, например, самочувствие, уровень стресса, тревоги и куча всего другого. Даже, наверное, хорошее настроение можно понять по дыханию. Надеюсь, у вас оно хорошее, хоть дыхание и не слышу. А если нет, надо это исправлять. Не забывать дышать и дышать в хорошем ритме. Ну а делать мы это будем вместе с группой «Руки вверх», «Артик Асти» и треком «Полечу за тобой». А после его в Сибири Айлиш подойдет. Ведь у нее тоже есть подарок.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Покупая очередную баночку поливитаминов, мы, как правило, хотим решить какую-то косметическую проблему. Слоятся ногти, плохо растут волосы, кожа стала тусклой и сухой. А вот когда мы покупаем косметику с витаминами в составе, то здесь в голову закрадываются сомнения, а способны ли они работать при наружном применении. Косметологи уверяют, что да. К примеру, сыворотки с ретинолом – это активная форма витамина А. Научно доказано, что он действительно омолаживает кожу. Витамин А снимает с лица ороговевший слой клеток и стимулирует выработку коллагена и эластина. В результате кожа быстрее обновляется. Только наберитесь терпения. Вначале кожа будет шелушиться, но зато потом станет гладкой и нежной. Ну а витамины группы В помогают устранить сухость и шелушение и при этом обеспечивают здоровый цвет лица. Ищите на упаковке с косметикой витамин В3 или ниацин, витамин В7, который известен как биотин, и провитамин В5, который также может скрываться под названиями пантенол или депантенол. Белая рубашка классического мужского покроя – это вещь, которую дизайнеры советуют иметь в своем гардеробе каждый из нас. По идее, такие модели долгое время четко ассоциировались с офисной одеждой. Можно ли придумать что-то более обыденное? На самом же деле белая рубашка похожа на чистый лист бумаги. Она всегда готова к экспериментам. Модные дизайнеры буквально разоряют наши кошельки. Простые модели типа крестьянской рубашки, высокие стоячие воротники, эффект завязанного узла и широких изящных складок. Вы можете носить ее с классическими брюками или джинсами, юбкой или сарафаном, на выпуск или наполовину расстегнутой. Белая рубашка освежает и украшает, причем всех без исключения.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений». Начните свой бизнес. Пройдите очное обучение по федеральной программе «Свой бизнес» с 21 по 25 июля в Анадыре. Вас ждет 5-дневный интенсив по основам предпринимательства с практической работой над собственными бизнес-идеями в программе «Основы ведения бизнеса», «Разработка собственного бизнес-проекта», «Работа с наставниками и экспертами», «Меры господдержки», «Гранты», «Льготные займы» и «Инструменты финансирования». К обучению приглашаем участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Зарегистрироваться и оставить заявку на обучение можно в центре «Мой бизнес» по телефонам 8 800 2010 800. Или 6-31-09.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2-80-11.
2: Радио

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Дминик Файк и Baby Doll на волнах радио Пурган. Ну, о чем мы будем вспоминать прямо сейчас, так это не только про куклы и исполнителей, но еще и о том, кому можно сегодня сказать привет, если очень хочется, если давно не говорили, да даже если говорили буквально 5 минут назад, все равно можно сказать еще раз, но уже с помощью радио Пурга. А также того самого номера 924-789-2222. Да, годы идут, а он все тот же. Вот что значит неизменность, это хорошо. Ну а что там говорить, помимо приветов, правильно, поздравления, ведь они тоже могут быть. Вместе с этим заказывайте песни, чувствуйте себя отлично и слушайте вместе с нами Ольгу Серябкину, старший лейтенант, ну а также то, что вы сами хотите. Это тоже можно попросить по номеру, опять же, 924-789-2222. Ну а теперь классики.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Спортсмены со всей страны покорили арктическую трассу в Анадыре. Полумарафон «Бегу по Арктике» собрал на старте более 70 бегунов из Москвы, Петербурга, Сибири, Алтая, Северного Кавказа и других регионов. На дистанции 21 километр Александр Кудрявцев и Роман Гусев показали одинаковое время – 1 час 28 минут 42 секунды. Однако на финише Кудрявцев оказался впереди на несколько миллисекунд. Бронзовую медаль получил Алексей Костенко. Среди женщин первой стала Юлия Петроградская из Санкт-Петербурга. Она рассказала, что узнала о полумарафоне благодаря своей профессии.
2: Я физиолог, занимаюсь тестированием спортсменов, триатлетов, бегунов. И одного из спортсменов я тестировала в Петербурге. Именно он рассказал мне об этом забеге еще полгода назад и пригласил. Потому что я бы хотела помочь и этому округу правильно, верно заниматься спортом. И эту услугу тоже предложить. Тестирование функционального бегунов и так далее. И сама решила принять участие в забеге, очень понравилось, но, честно говоря, было непросто, до сих пор отхожу.
1: Марина Фидлер из Новосибирска заняла второе место, а анадырская спортсменка Татьяна Мерзлякова – третья. Победителям вручили по 100 тысяч рублей, серебряным призерам – по 70 тысяч. Бронзовые медалисты получили приз в размере 50 тысяч рублей. Всего дистанцию 21 километр преодолели 74 человека. Еще 37 человек пробежали 3 километра. А самые юные ребята приняли участие в детском забеге на километр. На Чукотке появится спортивный союз зимнего плавания. Соглашение об этом подписали исполнительный директор профильной федерации Олег Докучаев и руководитель окружного департамента спорта Алексей Химчук в рамках фестиваля «Берингов пролив». Новая структура будет проводить заплывы, готовить спортсменов и помогать развивать это направление в муниципалитетах. Соревнования также хотят включить в постоянную программу фестиваля. По словам Олега Докучаева, опыт Чукотки можно использовать и в других северных регионах страны. Два человека пострадали в Домодедове из-за последствий попытки атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, один человек получил травмы при пожаре в частном доме в Домодедово. Второй на трассе М4, где дрон упал вблизи автомобиля. Всего за эту ночь на подлете к Москве уничтожили более 400 дронов ВСУ. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты. Объекты гражданской инфраструктуры. И в завершении выпуска несовершеннолетний москвич, который находится в следственном изоляторе, показал высокий результат на ЕГЭ. Он набрал более 300 баллов по 4 предметам. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательской комиссии Москвы Илья Высоцкий. По его словам, подросток попал под стражу в прошлом году за поджог. Таким образом, он пытался заработать, чтобы ухаживать за девушкой. И ошибочно полагал, что ему грозит лишь штраф. В изоляторе он переосмыслил жизнь. После освобождения он планирует поступить на юрфак и помогать другим подросткам избежать ошибок. На этом у меня все. До встречи в эфире в 19 часов.
0: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга». Радио «Пурга».

Филатов, Караджи Грув и «Счастье есть». Наверное, это единственное, что стоит запомнить, по крайней мере, в эту минуту. Ну или в последующие тоже. В общем, не забываем о счастье. Если вам кажется, что его нет, вспомните строчку, где говорят, его не может не быть, значит, надо искать чуть-чуть лучше. Ну а мы пожелаем хороших поисков, да и в целом пускай счастье в целом не прячется. Ведь зачем от нас прятаться? Мы плохого ему точно не сделаем. Прямо как и сейчас, Вадим Билан. Держи.

0: Реклама на радио Пурга.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

«Чай», 17 лет, песня про беззаботное время, про кучу свободного времени, ну а также о новых ощущениях и целых делах. Да, интересно для кого-то ностальгически, но у нас есть еще кое-что, на что стоит обратить внимание, это день дневного сна. Ведь сейчас 17:20, на студийных именно так, и вот оно. Дневной сон. Быть может, сейчас, пока еще не вечер, у вас есть свободное время, вы никуда не торопитесь и завтра будете чувствовать себя отлично, ну, если вы заранее это знаете. Думаю, дневной сон подойдет. Ну, а мы лишь пожелаем удачи. Идти под песни тоже можно уснуть. Ну, а Кристина Журавлева с треком «Рябинушка», ну, не думаю, что прям позволит. Ну, давайте попробуем, послушаем.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. CityCar Atom успешно прошел 1000-километровый тест на жаре. АвтоВАЗ начал продавать Ладу Весту с климат-контролем, а Geely Galaxy установил мировой рекорд по запасу хода. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Дорожный монстр.
1: Инженеры завершили финальный этап испытаний электромобиля «Атом» в Астраханских степях в условиях жаркой погоды до плюс 42 градусов по Цельсию, где автомобиль преодолел более 1000 километров, сообщила пресс-служба марки. В ходе тестирования специалисты провели комплексную проверку ключевых систем транспортного средства. В результате испытаний все системы электромобиля показали стабильную работу. Система климат-контроля обеспечила быстрый выход на заданные температурные параметры, а механизм охлаждения батареи продемонстрировал высокую эффективность даже при экстремально высоких температурах. По итогам тестирования подтверждена готовность электромобиля Atom к эксплуатации в широком диапазоне температур от минус 42 до плюс 42 градусов по Цельсию.
0: Новый взгляд.
1: АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленных версий моделей «Лады Веста» и «Аура», получивших расширенное оснащение. Как сообщила пресс-служба компании, автомобили после добавления опций сохранили прежние цены. В обновленный набор оснащения автомобилей включили автоматическую климатическую систему и телематическую систему «Лада Коннект Старт». При этом базовые версии «Весты» продолжают оснащать кондиционерами. Климат-контроль и телематическая система в «Ладе Веста» доступна начиная с версии Drive по цене от 1 785 тысяч рублей. Также новые опции появились и в комплектации Техно стоимостью от 2 105 тысяч рублей. Что касается «Ауры», то дополнительное оснащение доступно во всех версиях. Также все версии обновленных моделей сохраняют ранее внедренные функции без ключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.
0: Это рекорд.
1: Гибридный седан Geely Galaxy A7EM попал в книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд по дальности хода среди серийных гибридных седанов. Автомобиль преодолел 2608 километров 360 метров на одном баке топлива и полной зарядке аккумулятора без дозаправки и подзарядки, пишет Car News China. По данным издания, испытание продолжалось 5 дней. За это время седан проехал через провинции Юньнань, Гуайчжоу, Гуанси и Гуандун, преодолев горные дороги, тоннели, участки с интенсивным движением и затяжные подъемы. Таким образом, Geely Galaxy A7EM превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший Chery Fulvin A8L, который составил 2369 километров 950 метров. Седан оснащается гибридной силовой установкой EM Hybrid 2.0 на базе технологии Tor-AI. В ее состав входят 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, одноступенчатая трансмиссия DHT и электромотор мощностью 235 лошадиных сил. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

не обижайте Валерию ни в коем случае, ведь так не делается. Ну а у нас только о хорошем разговоры, может быть, хорошие новости и то же самое о праздниках. Но прямо сейчас будем о том, что грядет. Hi-Fi со мной, не учи ученого, Destiny's Child Survivor и Disco Girls на волнах Радио Пурга. Все это будет, и, естественно, оно радует. Ну а из интересного, сегодня Международный день шахмат. Так что шахматисты с праздником. Ну и пора подумать тем, кто хочет стать шахматистом, о том, как это сделать и с кем начать тренироваться. Может быть, с интернетом, а может, кто-то из ваших друзей или семьи уже может начать давать первые уроки.

0: «Не учи ученого».
1: Можно ли вернуть неандертальцев? Мифы и реальность клонирования. Споры о воскрешении вымерших видов не утихают. Громкие заявления биотехкомпаний будут публиковаться, но ученые призывают не путать маркетинг с наукой. Пример – активность Colossal Biosciences. В 2024 году компания заявила о возвращении волка ужасного и представила Ромула, Рема и Кхалиси в качестве первых восстановленных крупных хищников. На самом же деле компания Colossal Biosciences отредактировала ген серого волка Canis lupus. 20 изменений в 14 генах – это лишь 0,73% от примерно 19 тысяч генов. Животные чуть крупнее и с белой шерстью, но остаются серыми волками. Ужасный волк – это отдельный вид и род. Их последний общий предок жил 5,5 миллионов лет назад. Границу между клонированием и генной модификацией проясняет история овечки Долли. В 1996 году ученые из Эдинбургского университета перенесли ядро соматической клетки в яйцеклетку. Долли стала генетической копией донора. Но для клонирования вымершего вида нужен полный, неповрежденный ДНК-образец, которого в науке нет. Острее вопрос звучит преимущественно по отношению к неандертальцам. Фрагменты их ДНК расшифрованы, но восстановить целостность генома невозможно. Древняя ДНК сильно повреждена. Даже при наличии карт генов неясны их взаимодействие и влияние окружающей среды. Именно они определяют развитие организма. Проект возрождения неандертальца сталкивается не только с техническими, но и с другими барьерами. Высокая смертность и проблемы со здоровьем у клонированных животных делают такие эксперименты неприемлемыми для человека. Вопросы личности и допустимости риска радиальной науки остаются открытыми. Поэтому археологи по-прежнему главные проводники в мире древних людей. Изучение костей и следов деятельности дают пока наиболее достоверные знания о неандертальцах и других древних популяциях.
0: «Не учи ученого».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палем телькет, который пынел, тега мэна намгэлаавл, омни на пенелгуд. Чукотка кренинин от Аленки нас, акат раз вынгрыгатэм. Теукелю едка кали пасы нэрам, али акат федерация, кен Олег Докучаев, инкам округа, кен департамента, кен спорта, Алексей Химчук, фестиваля к Берингов пролив. Тормил сертен мыс уйет, нэрэн и гусе оркнэтэм. Али акатэка нарантин ма оркнат вуйвэнам намэкэм. Инкама наран сам гунгэнэм кэн гивэк, али акат раз вынгрыгат фестиваля. Тва Докучаевна, тенмас онерельсингна Чукотка, кен кошли региона кэм. Тэйолькина тази ахат краси тиргет генчелинет гасал суббота кванкина анка кэм. Урэс умыслин самыслин кликин метр тэм. Гахрасирсин ат кликин нирак урэс атэм. Воскресенья кама мангиткин нирак катьём. Али акмас косит тэг ирсине трос етим на та нрака гасвептма километр ты. Наматвал на Владивосток кен гермельтесин аль акат раз вынгрыга квэнга кэм. Чукотка ктэн вытку нин вас от красе тирит генсесин этэм. Генуме кэусин эт клик кен ораэс атэм. Маскосил тамас ванг вас регион кен от Моракваратинэм. Китая, Монголия, Нкам, Ирландия. Этрига, сиахата, красельсина, тмльсинса, мльсинхлик, кинметр, тем. Нанармас, оген, альсина, Приморья, кин Николай Морозов. Ныл, гэсэмса, сина, нин, нутэтумгана, Алексей Гулаков. Мрокаван, вагатвасин, намытвас, на Амурской области, кина Эдуард Ходаковский. Неоскатин Гермельтесина Мария Докучаева, Владивостокин. Чукотка кина мальскосит, а не перенет нрак, а тёлькина тван в трасфунгрыгака, золотая Чукотка ультра. Гарас вынсенет мангиткин мрока, кликкин мангиткин, ама кликкин километр тем. Мальскосит твэнкина, сеумарас вынгрыгака, наньякас оген альсина. Александра Кузина, Татьяна Мерзлякова, Гаян Осина, Кликин, Мниткин, километра к Александр Кудрявцев, Гаян Осин, Нира Кликина, километра к Кося Янусь, Оген Асин, Выскакина, Дарья Кербера, Гаян Осин, Мниткин, Рока, километр тем, Кликин, Мниткин, Гаян Осин, Москвакин, Матвасина, Дмитрий Афонина, Неоскатина, Мария Федлера Новосибирскакин. В этом майна курга Чукотка кен нереном кеунгнет мроса мальсанхлекен мангиткен тонна таунетэйм. Минкре нанам гасауркат сельхозуправления и потором гой погивенета в этом майна ус ам. Негисинет овощи мальсанхлекен нирахлекен гапарос матонна тэм. В этом майна ус атэм. На мани винратен на канат регион кена мани пэм, на канат субсидия от винрат канат мани тресет кока, кашпан ратко урга канк ама ратенгат вэлка утен майна уйосет перен вете я нанат. На канай бэт плит куркан, атау, вольскат вета унятэй.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио «Пурга», хотим в этом помочь.
0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня мы расскажем о том, что в России в очередной раз хотят запретить праворульные машины. Разберемся, правда или ложь, что электромобили выгоднее в эксплуатации, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. И обсудим новую инициативу госорганов, которая подразумевает аннулирование прав из-за состояния здоровья. Теперь обо всем по порядку. Пристегните ремни безопасности. Поехали!
0: Зеленый свет.
2: В России хотят запретить праворульные машины. Какое исследование запустили власти?
1: Правительство поручило МВД, Минпромторгу и научному автомоторному институту НАМИ оценить риски эксплуатации праворулек. Кому и зачем это нужно? До 2028 года в России пройдет масштабное исследование безопасности праворульных автомобилей. Особое внимание уделят статистике аварийности и специфике использования таких машин в регионах с их высокой долей. Результаты проверки могут повлиять на правила регистрации и эксплуатации праворульных автомобилей в будущем. Разбираемся с экспертами, зачем это нужно и какова вероятность запрета праворулек.
2: Что и кому поручили в правительстве?
1: По поручению правительства России, МВД, Минпромторг, Минтранс и НАМИ проведут до 2028 года комплексное исследование рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Инициатива вошла в план мероприятий по реализации стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036. Кроме того, до 2027 года Минпросвещение, МВД и Минпромторг оценят необходимость специального обучения для водителей праворульных машин. Особый акцент планируется сделать на регионах, где доля таких автомобилей высока. После этого ведомства примут ряд решений, которые повлияют на ограничение использования праворульных автомобилей или, наоборот, на сохранение их текущего статуса на дорогах.
2: Зачем проверяют праворульные машины?
1: Праворульные автомобили особенно популярны на Дальнем Востоке и в Сибири из-за активного ввоза машин из Японии. По данным агентства «Автостат», на Дальнем Востоке такие машины составляют 73% автопарка, а в Приморском крае – 84%. Думаю, у нас на Чукотке этот процент еще выше. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что пока речь идет только о проверке, а не о готовом решении. Госавтоинспекция в прошлом неоднократно собирала статистику, как расположение руля влияет на безопасность, но уже много лет такое исследование не проводится, поэтому было дано поручение. По мнению эксперта, власти изучат аварийность и статистику смертности на праворульных автомобилях и, скорее всего, примут решение не менять правила для этого транспорта, потому что количество машин с правым рулем стремительно растет. Это миллионы по всей стране. Прежде всего на Дальнем Востоке, в Сибири, но и в других субъектах их все больше, говорит Шапарин. Схожего мнения придерживается координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Он считает, что сейчас перед властями стоит задача только оценить реальную опасность таких машин. Эксперт отметил, что на Дальнем Востоке ездить на леворульном автомобиле порой даже опаснее, чем на праворульном, ведь большинство водителей так привыкли управлять именно праворульными машинами. При этом Шкуматов не видел статистики, которая бы однозначно подтверждала повышенную опасность праворульных автомобилей, хотя отдельные случаи, когда правый руль сыграл роль в ДТП, конечно, бывают. Он также добавил, что обгонять на праворульной машине не всегда удобно, но для этого есть множество решений. От специальных зеркал, самый дешевый способ, до видеокамер, которые большинство устанавливает прямо при покупке праворульного автомобиля. Я ездил на праворульной машине, оборудованной такой системой. На ней обгонять транспорт даже более безопасно, чем когда вы находитесь за рулем классического леворульного автомобиля. По той причине, что камера вынесена еще левее и обзор просто прекрасный, отметил спикер. По мнению Петра Шкуматова, полный запрет праворульных машин маловероятен. Скорее могут появиться новые требования к дооснащению. Так, в январе глава Росстандарта Антон Шалаев допустил, что до конца года в ГОСТы могут внести изменения, усложняющие подтверждение соответствия праворульных машин действующим стандартам. Но, по его словам, об однозначном запрете речи нет.
2: Как праворульные автомобили ввозят в Россию?
1: Для ввоза праворульной машины в Россию нужно получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства СБКТС, чтобы затем оформить электронный ПТС. Этот документ подтверждает соответствие транспорта техническому регламенту Таможенного союза. Его выдают в специальных лабораториях. Однако некоторые лаборатории выдают сертификаты без реальной проверки машины. Такие случаи отслеживает Росаккредитация и отзывает лицензии у недобросовестных учреждений. При этом с очной проверкой праворульных машин, соответствующих требованиям, проблем возникнуть не должно. С 2022 года все ввозимые в Россию праворульные автомобили должны быть оснащены подушками безопасности, иметь систему ЭРА-ГЛОНАСС, отвечать требованиям ГОСТ по освещению, быть оборудованы ручником и зеркалами по требованиям для леворульных машин, а также пройти сертификацию по техрегламенту ЕАЭС. Поэтому ввести машину без предварительной подготовки и дооснащения уже вряд ли получится.
2: Что еще будет сделано?
1: Распоряжение по повышению безопасности дорожного движения, принятое в рамках стратегии, помимо изучения вопроса безопасности праворульных автомобилей, включает около 260 мероприятий. Среди ключевых планов также значится обновление дорожной инфраструктуры, пересмотр программ автошкол при необходимости изменения требований к обучению, создание оперативной системы реагирования на запросы пострадавших в ДТП, введение новых требований к средствам индивидуальной мобильности и многое другое. Каждое направление подразумевает целый ряд мероприятий и правил, которые будут прописывать в отдельных документах, иногда меняя ГОСТы и регламенты, и законодательных актах.
0: Зеленый свет.
1: Продолжим развивать тему праворульных машин. В последнее время из Японии приходит все больше гибридных машин или полностью электрических. И тут у многих возникает вопрос, какое авто выгоднее в эксплуатации – электромобили или машины с двигателем внутреннего сгорания? Предлагаю и нам посчитать, насколько дешевле ездить на электричестве, чем на бензине. По количеству электромобилей на душу населения Россия пока сильно отстает от США или Западной Европы, но число автомобилистов, оценивших плюсы обладания ими, постепенно растет. В крупных городах транспорт на электротяге уже не вызывает удивления. Разбираемся, почему он выгоднее автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в какие суммы обходится владение электромобилем и какие траты вообще ждут владельца электрокара.
2: Электричество дешевле бензина.
1: Легковые автомобили с бензиновым мотором в смешанном режиме город-пригород расходуют в среднем от 7 до 10 литров на 100 километров пробега, а популярные сейчас кроссоверы уже 10-12 литров на сотню. Большие внедорожники, даже дизельные, просят по 11-14 литров топлива на 100 километров, а мощные люксовые SUV – все 15-20 литров. Если взять среднюю стоимость топлива по стране в 70 рублей за литр, то каждые 100 километров пути обходится владельцу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания примерно в 500 тысяч рублей, в зависимости от габаритов и класса автомобиля. Давайте подсчитаем, сколько придется потратить при том же пробеге на электричество. Только стоит учесть больше факторов. Прежде всего, условия эксплуатации электромобиля.
2: Расход электричества в обычном режиме.
1: При очень аккуратной и экономичной езде легковой электромобиль может тратить до 15 кВт-час энергии на 100 км пути. Но в реальных условиях средний расход в смешанном цикле оказывается около 20 кВт-час, а если это CUV вроде Audi e-tron или Jaguar I-Pace, то расход доходит до 25 кВт-час. Хотя разница не столь драматична, как в случае с машинами с двигателем внутреннего сгорания разных классов. При этом для электромобилей и электрокроссоверов стоимость пробега сильно зависит от того, где и как они заряжаются, поскольку тарифы на электроэнергию отличаются от розетки к розетке, и оперировать понятием средней цены тут нельзя. В итоге 100 км пути будут стоить владельцу электрического транспорта. По самым высоким тарифам быстрых зарядных терминалов – 17 рублей за киловатт-час, 340-425 рублей за 100 километров. По тарифам коммерческих медленных электронных заправочных станций – около 9 рублей за киловатт-час, 180-220 рублей. По дневным тарифам Т1-Т3 на электроэнергию для населения – около 6 рублей киловатт-час, 120-150 рублей. По одноставочному тарифу для домохозяйств – около 4 рублей за киловатт-час, 80-100 рублей. По ночному тарифу Т2 для населения – около 2 рублей за киловатт-час, это 40-50 рублей. Как видно из простых расчетов, даже самое дорогое электричество получается дешевле бензина, а при зарядке по бытовым тарифам от домашней сети разница оказывается уже кратной. Наконец, пока сохраняется возможность пополнять запас электроэнергии от бесплатных общественных, офисных или гостевых терминалов, что делает выгоду от использования электромобиля абсолютной.
2: Расход электричества зимой.
1: У бензиновых и дизельных автомобилей расход горючего в морозные дни при температуре минус 10-20 градусов по Цельсию возрастает на 10-15%, но только при коротких поездках и, соответственно, частых прогревах двигателя. Если же машина, например, такси, ездит долго, то потери на обогрев можно не принимать в расчет. Тепло двигателем внутреннего сгорания вырабатывается, как правило, в более чем достаточном количестве. В тех же условиях расход электроэнергии в электромобиле из-за необходимости обогревать салон и батарею, а также вследствие неизбежных тепловых утечек, может возрасти примерно на четверть, если он заряжается в теплом гараже или на подземном паркинге. Для зарядки тоже требуется предварительно нагреть батарею. А если зарядка осуществляется на улице, а поездки короткие, то есть салон нужно каждый раз нагревать заново, то потребление электричества может увеличиться и на 50%. Соответственно, цена пробега легкового электромобиля вырастает до 160-180 рублей за 100 километров и до 190-225 рублей за 100 километров на электрических CUV. Но даже с учетом сезонного перерасхода электрокары остаются заметно выгоднее машин с двигателем внутреннего сгорания. Чаша весов в пользу машин с моторами внутреннего сгорания может качнуться лишь при экстремально низких температурах эксплуатации – минус 40 и ниже градусов. Причем дело будет уже не столько в финансовой выгоде, сколько в удобстве пользования транспортным средством. При таких морозах емкость батареи падает очень сильно, а также требуется очень много энергии на ее нагрев. В итоге запас хода может стать слишком маленьким. Впрочем, на таком холоде и далеко не всякий ДВС сможет завестись.
2: Расход электроэнергии в условиях высокого трафика.
1: Самый выгодный для электромобиля режим эксплуатации. Здесь работает принцип «нет движения, нет и растрат энергии», ведь электричество из огромного тягового аккумулятора тратится лишь на питание бортовых систем. Поэтому при езде с малыми скоростями и с частыми остановками расход не растет на глазах, как у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чьи моторы много времени работают вхолостую и только греют все вокруг себя. Кроме того, при частых замедлениях, неизбежных в городском трафике, электромобиль способен вернуть часть потраченной на разгон энергии обратно в аккумуляторы за счет рекуперации. А в обычном автомобиле она буквально рассеивается в воздух в виде тепла, выделяемого тормозными механизмами. В итоге расход энергии электромобилей при движении в условиях плотного городского трафика может получиться даже ниже, чем в комбинированном цикле.
2: Расход электричества на автомагистралях.
1: На шоссе ситуация обратная. При езде с постоянной скоростью рекуперация не работает, а преимущества электрического двигателя сходят на нет. Законы физики едины для любого транспортного средства. Его потребности в энергии растут пропорционально квадрату скорости. Можно придерживаться такого темпа, при котором расход электроэнергии станет даже меньше паспортного, и каждая пройденная сотня километров обойдется еще дешевле, чем в первом расчете. Но это будет очень медленная и долгая поездка. Если держаться более высоких крейсерских скоростей, то расход энергии будет увеличиваться прогрессивно, как и для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. То есть при 110-130 км в час потребление электричества будет выше, чем при стандартных 90-110 км в час, но запас хода сократится всего процентов на 15-20. При 130-150 км в час каждый пройденный километр получится уже ощутимо дороже, а выше этого значения, если конструкция электромобиля позволяет движение с такими скоростями, заряд начнет буквально таять на глазах, и расход энергии вырастет в несколько раз. Впрочем, мнение о том, что электромобили настолько невыгодны на высоких скоростях, что даже богатые владельцы дорогих Тесла вынуждены плестись по безлимитным автобанам, преувеличение. Другое дело, что снижение темпа езды зачастую позволяет обойтись без лишней остановки у зарядного терминала, благодаря чему путь до конечного пункта назначения оказывается быстрее.
2: Электромобиль не требует дорогого обслуживания.
1: Давно подсчитано, что если к цене потребляемого обычным автомобилем топлива прибавить также его износ и затраты на обслуживание, то совокупная цена километра пробега возрастает в полтора, а то и в два раза. Несмотря на довольно высокую надежность, современные машины все равно требуют постоянного внимания. Как минимум раз в год нужно менять масло и фильтры в двигателе, а если ездить на автомобиле регулярно и много, то одной сменой дело не ограничится, и между ТО, скорее всего, придется дополнительно подливать масло до нужного уровня. Периодического обновления также требуют антифриз, трансмиссионные жидкости, особенно если у машины автоматическая коробка передач и полный привод. Имея электромобиль, ездить на станцию техобслуживания придется не чаще, чем раз в 2-3 года. Современный электромотор не требует обслуживания, и изнашиваться в нем фактически нечему. Масло в редукторе, если он у электрокара есть, следует менять в несколько раз реже, чем в автомате, или не нужно менять вообще. Рекуперация кардинально снижает нагрузку на тормозные диски и колодки. Например, сервисная книжка Porsche Taycan рекомендует проверить их состояние раз в 60 тысяч километров. Мощный бензиновый Porsche к этому пробегу уже потребует третий или четвертый комплект колодок. В итоге регулярное ТО электромобиля сводится к смене салонного фильтра, доливу при необходимости антифриза в системах охлаждения батареи, до проверки светотехники. Понятно, что это обходится заметно дешевле привычного нам перечня регламентных работ. А покупателю компактного мини-электрик не придется платить и этого. Все ТО уже включены в стоимость британского электромобиля.
2: Можно не платить транспортный налог.
1: Стимулируя развитие электрического транспорта, правительство дает его владельцам налоговые льготы. Физические лица, проживающие на территории Москвы, на которых зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями, гибридные автомобили в данную категорию не попадают, с 1 января 2020 года освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности транспортного средства. Этот же налог отменен еще в ряде областей – в Амурской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, в Санкт-Петербурге и Кабардино-Балкарской республике. В Курской и Тюменской областях налог не распространяется на электромобили мощностью соответственно до 200 и 150 лошадиных сил. В остальных регионах транспортный налог на электромобиль рассчитывается по тем же ставкам, что и для машин с двигателем внутреннего сгорания.
2: Можно не платить за парковку.
1: В Москве владельцы электромобилей могут бесплатно парковать машину на всей улично-дорожной сети города. Главное, чтобы транспортное средство было зарегистрировано в ГИБДД именно как электромобиль, а не гибрид. В других городах, например, в Санкт-Петербурге или Воронеже, для бесплатной стоянки нужно получить соответствующее парковочное разрешение. Также правительство Российской Федерации планирует введение бесплатного проезда для электрического транспорта по платным участкам федеральных дорог. Итак, совсем коротко. При текущих ценах на электроэнергию эксплуатация электрических машин почти во всех сценариях использования получается значительно выгоднее, чем автомобили, которые надо заправлять бензином или дизельным топливом. Электромобили менее затратны в обслуживании, а на официально поставляемой модели распространяются и солидные гарантии от производителя. Владелец электромобиля получает различные преференции. Возможность не платить за муниципальные парковки, что актуально для москвичей и жителей Санкт-Петербурга, и освобождение от уплаты транспортного налога. Зависит от региона.
0: Зеленый свет.
1: Вы продолжаете слушать программу о безопасности дорожного движения «Зеленый свет». И сейчас я хочу поговорить об автоматическом аннулировании водительского удостоверения, если ваше здоровье значительно ухудшится. Как будет работать эта система и кто окажется в зоне риска? Разбираем механизм обмена данными между Минздравом и ГАИ, который вступит в силу в марте следующего года. Итак, в 2027 году аннулирование водительских прав из-за состояния здоровья станет автоматизированным. Данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базу данных госавтоинспекции. Давайте посмотрим, как именно устроена новая система, сколько времени дадут водителю на подтверждение допуска к управлению по здоровью и к каким последствиям приведет отказ от принудительной проверки.
2: Как будет работать система по аннулированию прав?
1: Закон, позволяющий аннулировать водительское удостоверение из-за болезней, Госдума приняла еще в июне 2025 года, а в июле его подписал президент. До марта 2027 года идет переходный период. Ведомства и клиники настраивают обмен данными, чтобы к марту сведения о медицинских противопоказаниях к вождению отображались в базах ГАИ. По мнению властей, сейчас некоторые водители, столкнувшись с заболеванием, несовместимым с вождением, например, эпилепсия, продолжают ездить на машине до замены прав. Новые правила аннулирования водительского удостоверения призваны закрыть лазейку для таких случаев. Система будет работать в режиме реального времени. Кроме того, нововведение должно повысить безопасность дорожного движения, так как часть аварий происходит из-за того, что состояние здоровья водителя ухудшилось, а этот факт вовремя не учли. Правила позволят оперативно реагировать на потенциальные риски. Механизм исполнения прост. Если при обращении к врачу, на диспансеризации, профилактическом осмотре или обычном приеме в поликлинике у водителя выявят заболевание из утвержденного перечня противопоказаний, клиника сформирует электронное заключение с усиленной подписью. Данные автоматически попадут в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда в МВД. После этого водитель получит официальное уведомление. Ему нужно будет пройти внеочередное медосвидетельствование. На это дается ровно 3 месяца. В течение этого срока права остаются действующими. Дальше возможны 2 сценария. Если водитель пройдет медосвидетельствование и противопоказания не подтвердятся, права сохраняются. Если противопоказания подтверждаются или водитель не явится на комиссию в отведенный срок, права аннулируются автоматически. Никакого отдельного решения суда или личного заявления водителя не требуется. Восстановить право управления автомобилем можно будет только после нового медосвидетельствования, которое подтвердит отсутствие противопоказаний с учетом возможных медограничений. Важно, что в систему МВД передают не сам диагноз, а факт наличия показаний к проверке. Как комментировали это специалисты из компании по юридическому сопровождению в медицинской сфере «МФК-эксперт», с 1 марта следующего года меняется не состав клиник, а логика выявления противопоказаний. Сигналом становится обычное обращение за медицинской помощью. Если у пациента выявляют заболевание из перечня противопоказаний, медицинская организация направляет уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное свидетельствование и самому пациенту, и в МВД. Тот же порядок действует, если проблему выявили на плановой водительской комиссии и подтвердили дополнительным обследованием, пояснили медицинские юристы компании. С 1 марта 2027 года привычные бумажные бланки уйдут в прошлое. Вместо них будут выдавать QR-код и номер справки, а сведения о наличии или отсутствии противопоказаний будут фиксировать в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и заверять электронной подписью.
2: Какие заболевания станут основанием для проверки?
1: Как отметили в МФК-эксперт, перечень заболеваний утвержден правительством Российской Федерации, распоряжение номер 892-Р от 12 апреля 2025 года и обновлен 1 сентября 2025 года. Перечень разделили на три категории – противопоказания, абсолютный запрет на управление, показания, разрешение при определенных условиях, например, вождение автомобиля с автоматической трансмиссией, и ограничения по категории транспортного средства. В список противопоказаний входят тяжелые психические расстройства и расстройства поведения, хронические, затяжные или с часто обостряющимися проявлениями, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, расстройства личности и поведения и другие. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссии. Эпилепсия и состояния, предрасполагающие к внезапной потере сознания. Тяжелые нарушения зрения, слепота одного глаза, острота ниже допустимых значений, стойкая диплопия, ограничение полей зрения, аномалии цветового зрения и другие. Болезни вестибулярного аппарата с синдромом головокружения, например, болезнь Меньера, лабиринит, вестибулярный криз и другие. Отсутствие конечностей или их деформация, серьезно затрудняющее движение. Группа общих расстройств психологического развития, синдром Аспергера и другие. Человек с таким диагнозом столкнется с противопоказанием уже при прохождении медкомиссии, отметили медики-юристы. Если предписание об отстранении будет проигнорировано водителем, его смогут наказать по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», штраф, по которой составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль нарушителя могут отправить на штрафстоянку. Отказаться от передачи данных нельзя только в двух случаях – при медкомиссии для прав, в том числе у психиатра-нарколога, и при постановке на диспансерный учет. В этих ситуациях данные автоматически попадают в единый реестр, это разрешено законом.
2: Как медосмотр для прав проходит сейчас?
1: Пока обязательное медосвидетельствование проводится по приказу Минздрава России от 24 ноября 2021 года, номер 1092, его вправе делать и государственные, и частные клиники при наличии лицензии, но прием психиатра и психиатра-нарколога проходит только в государственных или муниципальных, психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту жительства или пребывания. Главное отличие сейчас, если заболевание выявлено при обычном визите к врачу, не связанном с водительским медосмотром, в ГАИ эти данные не передаются. А с 1 марта 2027 года само выявление заболевания из перечня станет основанием для запуска внеочередного освидетельствования. Если водитель не согласен с результатом, он может подать жалобу в медицинскую организацию и настаивать на врачебной комиссии, а затем обжаловать решение в суде. Там могут назначить независимую медицинскую экспертизу. При этом узкий специалист, например, психиатр, обязан лично осмотреть пациента и вынести собственное заключение, а не просто опираться на записи участкового врача в карте.
2: Какие риски есть у новых правил?
1: Руководитель рабочей группы за права автомобилистов Петр Шкуматов считает, что законопроект закроет очевидную дыру в правовой системе. Если водитель заболеет уже после получения прав и будет ждать 10 лет медкомиссии, ситуация с его здоровьем может сильно ухудшиться. Автоматическое обновление медицинских данных в системе снизит количество аварий, произошедших из-за ухудшения зрения, обмороков или приступов внезапной эпилепсии. К тому же в списке противопоказаний представлены действительно серьезные диагнозы, а вернуть права можно будет после прохождения лечения. Однако, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, у нововведения есть риски. Человек, который пришел в клинику на осмотр, может получить ложный диагноз, из-за чего ему придется доказывать свою правоту и проходить процедуру заново, либо искать иные пути обхода новых правил. Тогда водители будут обращаться только в частные клиники, и мы, наоборот, увидим ухудшение ситуации с ранним выявлением серьезных заболеваний, а возможно даже рост смертности. Многих экспертов отрасли также беспокоит проблема разглашения медицинской тайны. Но, по словам юристов из медсферы, в законе этого нет. При обычном обращении за медицинской помощью пациент сохраняет контроль над своими сведениями. В согласии на обработку персональных данных можно отказаться от их передачи в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. На практике большинство частных клиник такие данные и не передают, хотя подключиться к системе обязаны. То есть визит в коммерческую клинику, например, за психологической помощью, не означает, что информация автоматически окажется в системе, пояснили специалисты.
0: Зеленый свет.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте поколения, когда информация, которую вы придумали или сформулировали сами, цепляется в памяти крепче, чем готовая, даже если она абсолютно одинаковая. Вы учитесь новому слову на иностранном языке. Если просто прочитаете его в списке, то забудете к завтрашнему дню. Но если сами придумаете предложение с этим словом, оно останется надолго. Не потому что вы гений, просто мозг запоминает не факт, а усилия по его созданию. Или на совещании вам предлагают готовое решение. Вы киваете, но через час уже не помните детали. А если вас попросят придумать, как это сделать, и вы сами формулируете идею, то вы будете помнить ее неделю, даже если коллега предложил то же самое позже. Мозг здесь не хвастливый, он вовлеченный. Когда вы генерируете мысль, мозг активирует больше связей. Воображение, речь, эмоции и логику. Это создает плотную паутину памяти. Готовая же информация, как капля воды на стекле, скользит и испаряется. Но вот вам совет на день. Чтобы лучше запомнить что-то новое, переформулируйте это своими словами. Придумайте пример и объясните вслух, даже коту. Не нужно изобретать велосипед, просто дайте мозгу почувствовать, что это мое. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто ценит не только, что вы узнали, но и как вы это получили.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке простятся с гвардией младшим сержантом Александром Козловым. Уроженец Надыря погиб 23 июня в Запорожской области, выполняя воинский долг. Александру было 33 года, за плечами срочная служба в Амурской области, учеба на юриста в университете «Синергия» и работа в дорожно-эксплуатационном управлении. Как сообщили в администрации городского округа Анадырь, мобилизованный в 2022 году, он прошел путь от штурмовика до снайпера 155-й бригады морской пехоты с позывным «Чечен». Был дважды ранен, но возвращался в строй. Награжден 3 медалями за отвагу и другими высокими наградами. Прощание с героем состоится 22 июля в 11 часов в Доме народного творчества. Житель Владивостока победил в международном заплыве в Анадыре. Первые на Чукотке соревнования по зимнему плаванию собрали более 20 участников. Спортсмены из нескольких регионов России, Китая, Монголии и Ирландии преодолели около 500 метров вдоль берега Анадырского залива. Быстрее всех дистанцию прошел Николай Морозов из Приморья. Второе место занял также приморец Алексей Гулаков. Третий – житель Амурской области Эдуард Худаковский. Лучшей среди женщин стала Мария Докучаева из Владивостока. Температура воды составляла 12 градусов. Николай Морозов отметил, что летом найти подходящее место для таких соревнований можно только на севере. В Домодедовскую больницу доставили 6 человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Трое из них – иностранные граждане. Как пишет ТАСС, врачи проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Причины ранений не уточняются. Напомню, этой ночью на подлете к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили более 400 украинских дронов. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском округе. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Президент Венгрии Тамош Чиок подписал поправку Конституции, которая досрочно прекращает его полномочия. В видеообращении он подчеркнул, что действовал из уважения к основному закону и не имел юридических инструментов для противодействия решению парламента. Как пишет РИА Новости, с 20 июля обязанности главы государства временно исполняет спикер Агнеш Фальсхофе. Нового президента изберут в течение месяца. И в завершении выпуска более 30 африканских государств подтвердили участие в третьем саммите «Россия-Африка», который пройдет в октябре. Об этом сообщил директор профильного департамента МИД Анатолий Башкин. Дипломат подчеркнул, что это уже высокий уровень показателей. Ведь всего на континенте 54 страны. При этом процесс согласования продолжается. И список делегатов ежедневно растет. Впереди еще есть время, поэтому в российском внешнеполитическом ведомстве ожидают, что география участников заметно расширится. Предстоящий саммит призван укрепить сотрудничество между Россией и государствами африканского континента. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

большой каблук. Люс Чеботина, и как мы все уже поняли, у нее достаточно высокая обувь, в которой ей очень неудобно бегать, и она этого делать явно не будет. Ну а будем ли мы? Вопрос хороший. Я бы не стал, ведь зачем и куда? Если только очень надо, мы пожелаем удачи, а сами будем заниматься чем угодно, тем же бегом под лон и якутяночку. Также у нас будет Ларин, Warning Sings, Modern Talking, You Can Win If You Want. Ну и поздравления с наступившим вечером. Понедельник идет вперед.

«Усть Белая». В 1930 году в селе был образован колхоз имени первого ревкома Чукотки. С 1930 по 1935 годы Усть Белая была административным центром Анадырского района. Сейчас здесь проживает 888 человек. Еще в советское время оленеводы совхоза вручную вырыли в холме единственный в округе ледник. Это настоящая биоморозилка, которая состоит из 12 комнат. В ней даже летом температура не поднимается выше 12 градусов мороза. В леднике сельчане и по сей день хранят запасы рыбы и мяса без использования электричества. В Усть-Белой можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу: город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: странности иногда надо любить, ведь даже недостатки становятся очень даже плюсами в самих отношениях, и от этого никто не застрахован. Да, наверное, страховаться-то и не надо. Лучше узнать о праздниках 20 июля, ведь сегодня не только день, когда можно спать днем, но и Международный день торта. Тортики мы любим, тортики вкусные, ну и к тому же очень красивые. Да, на самом деле в мире есть люди, которые делают декоративные тортики. Естественно, их никто не ест, но вот чувство хорошего, прекрасного и просто очень красивого очень даже утоляет. С праздником, любители тортиков!
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: О том, что носить носки с сандалиями моветон, ты, конечно, в курсе. Но это не исключает того, что время от времени с носками ты все-таки промахиваешься и без летних плетенок. К примеру, контраст черных носков и светлых кроссовок всегда выглядит так же нелепо, как и белых спортивных носков с черными туфлями. Особенно, когда из-под брюк выглядывает полоска голой ноги. Джентльмены, учтите, это полный провал. Костюмные носки следует носить исключительно под костюм, а для спортивной обуви подбирать специальные носки в светлых оттенках. Неумение отличить носки под туфли от носков для кроссовок – одна из самых частых стилевых оплошностей. Не позволяй себе выходить в таком виде, даже если собираешься всего лишь прогуляться до гаража. Твой внешний вид не должен зависеть от значимости мероприятия. Тут дело исключительно в отношении к себе.
0: Территория мужчин.
1: Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Это пожелание вполне можно переадресовать и бодибилдерам. Если ты поставил перед собой цель набрать мышечную массу, пора начать относиться к этому напитку гораздо серьезнее. Во-первых, молоко богато протеином, так что твои мышцы получат неплохую поддержку. Чашка молока содержит приблизительно 8 граммов белка. Если в день будешь выпивать литр молока, получишь около 30 граммов протеина. Между прочим, это не так уж и мало. Плюс ко всему, молоко – прекрасный источник калорий. Две чашки обезжиренного напитка без труда добавят тебе 180 хороших калорий. А если ты находишься в процессе сушки, то просто урежь дозу вдвое. Ну и плюс ко всему, в молоке содержится кальций. А он не просто делает кости крепче, его недостаток приводит к недостаточно продуктивным занятиям в тренажерном зале. Это никуда не годится, не так ли? Так что молоко, а заодно и сыр с йогуртом должны прописаться в твоем рационе основательно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, ваш зонт не из магазина. Его сделал один человек за неделю и вручную. Вырезал ручку из ореха, натянул шелк на спицы и проверил каждый шов под лупой. И когда идет дождь, он не просто защищает. Он звучит как музыкальный инструмент. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про мастеров, которые до сих пор делают зонты вручную, как 100 лет назад. Речь о реальных ремесленниках от Лондона до Киото, от Парижа до Санкт-Петербурга, где зонт – это не расходник, а предмет, который передается по наследству. Такие мастера считают, хороший зонт должен служить 20 лет, а не 20 дождей. В Лондоне в одной мастерской, которая работает с 1830 года, каждый зонт собирают вручную. Ручки точат из грецкого ореха или бамбука, купола шьют из водонепроницаемого шелка, а спицы из закаленной стали, чтобы выдержали даже ураган. А в Японии мастера в Киото делают вагаси-гаса – традиционные зонты из японской бумаги и бамбука. Они подходят и для дождя, и для чайных церемоний, и театра, ну и просто для красоты. «Этот зонт не прячет от мира, он показывает его мягче», – говорит один ремесленник. И да, такие зонты требуют ухода. После дождя их раскрывают сушиться. Складные смазывают раз в год, а если порвался купол, его не выбрасывают, а чинят как картину. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так дорожил зонтом, что бегал под дождем, чтобы спасти его. Другой раз турист купил зонт за 800 евро и сказал: «Теперь это мой внук унаследует». Один мастер признался: «Я знаю, кто мои клиенты, потому как они держат ручку». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы купили зонт за половину зарплаты или предпочли бы одноразовый за 200 рублей?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Ну и наяривала эта гитара прилично. И по времени, и по настроению. Любе, давай наяривай на волнах радио Курган. Здесь же мы встретим Айову, Брокса Цинси, а также Тиму белорусских. Ну и все это в уходящем часе, от которого остается небольшой кусок. Ну и тот тоже вкусный. А я с вами прощаюсь. Всего крутого.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Билибинский район заготовил топливо на отопительный сезон 2026-2027 годов. С 1 по 15 июля 6 барж доставили в Анюйск 10 тысяч тонн угля. Все рейсы прошли по графику, топливо разместили на складе. До конца декабря 4,5 тысячи тонн перевезут в Кипервии. Еще 2,5 тысячи тонн отправят в Островное после открытия зимника. 3 тысячи тонн останутся в Анюйске. Уголь пойдет на котельные муниципального предприятия ЖКХ. Этого объема хватит для стабильного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов. У бухты Эмма рядом с поселком Проведение появится база проката каяков. Проект запускает житель Владивостока Антон Ковылин. Он арендовал участок и установит там два контейнера для хранения снаряжения. Первый контейнер уже доставили, второй привезут в августе. Дальнейший масштаб проекта зависит от спроса в сезоне следующего года. Идея возникла после экспедиции Ковылина вдоль восточного побережья Чукотки. Фильм об этом походе победил в конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Чукотскую епархию возглавит иеромонах Ефимий Куликов. Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании под председательством патриарха Кирилла. Перед вступлением в должность нового руководителя возведут в сан архимандрита, а затем рукоположат во епископа. Дату и место церемонии определит глава РПЦ. На фестивале «Берингов пролив» представители Чукотки и Камчатки обсудили совместное проведение гонки на собачьих упряжках. Межрегиональные соревнования «Петропавловск-Анадырь» протяженностью 2,5 тысячи километров планируют организовать в 2028 году. Заместитель руководителя камчатской гонки «Берингия» Артем Чернов подтвердил наличие опыта взаимодействия каюров двух регионов. На Чукотке создадут спортивный союз зимнего плавания. Соглашение об этом подписали исполнительный директор профильной федерации Олег Докучаев и руководитель окружного департамента спорта Алексей Химчук. Союз займется проведением заплывов, подготовкой спортсменов и развитием направлений в муниципалитетах. Соревнования планируют включить в постоянную программу фестиваля «Берингов пролив». Чукотские спортсмены завоевали 4 первых места на домашнем ультратрейле. Участники забега «Золотая Чукотка Ультра» состязались на трассах протяженностью 13, 30 и 40 километров. Представители «Анадыря» выиграли 3 забега. Александр Кузин стал первым на короткой дистанции. Татьяна Мерзлякова быстрее всех преодолела маршрут 30 километров. Александр Кудрявцев стал победителем забега на 40 километров. Еще одну победу округу принесла Дарья Кербер из «Угольных копий», которая показала лучший результат среди женщин на 13-километровом маршруте. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.

0: Минутка здоровья.
1: Инъекции обычного витамина ускорили лечение переломов. Военные травматологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании подтвердили решающую роль витамина С в процессе заживления ран и переломов. Ученые проанализировали 6 исследований с участием почти 5200 пациентов, где анализировалось влияние витамина С на больных с травмами. Результаты показали, что инъекции с витамином С снижали риск смерти на 28-86%. Кроме того, такие пациенты раньше восстанавливались и выписывались из больницы. Исследователи предположили, что витамин С нейтрализует реакцию организма, возникающую в результате травмы. Это происходит от того, что инъекции способствуют повышению давления, регуляции притока крови к тканям и нейтрализации свободных радикалов. Поддерживать уровень витамина С предельно важно, поскольку после травмы он расходуется очень быстро. Для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить роль именно витамина С в общем лечении. Даже если она незначительна, инъекции могут стать средством профилактики сепсиса и органной недостаточности.
0: Минутка здоровья.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправимся туда, где природа словно забыла все правила и устроила самую невероятную шутку. В сердце Забайкальского края спрятался настоящий мираж – пустыня Чарские пески.
2: Открываем новый горизонт.
1: Представьте, вы идете по густой сибирской тайге, дышите воздухом, пахнущим хвоей, делаете шаг, и перед вами бескрайние барханы. Горячий бело-желтый песок, точь-в-точь, как в Сахаре. А на горизонте, обрамляя эту пустыню, сверкают заснеженные горные вершины. Это не сон. Это фантастическое место, где сталкиваются два мира.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Лучше всего увидеть это чудо летом. С мая по сентябрь, когда песок прогревается, а контрасты выглядят особенно ярко. Но помните важный совет. Не пытайтесь покорить эти пески в одиночку. Здесь легко потеряться. Связь ненадежна. Берите с собой опытного гида. Он и безопасность обеспечит, и легенды этого места расскажет.
2: Начинаем исследовать.
1: А что же делать, оказавшись посреди этой песчаной сказки? Чувствовать. Пройтись босиком по горячему бархану, забраться на самую высокую дюну, чтобы обнять взглядом всю эту немыслимую панораму. А для искателей острых ощущений есть экстрим-туры на внедорожниках, которые несутся по барханам, оставляя за собой только облака песка и восторг.
2: Дорога приключений.
1: Чарские пески – место для тех, кто ищет не просто красоту, а настоящую магию. Для путешественников, которые готовы удивляться. Это маршрут для взрослых и подростков, жаждущих настоящего приключения и философского диалога с природой.
2: Подведем итоги.
1: Так что собирайте рюкзаки для необычной дороги. И помните, самые сильные впечатления – те, что мы переживаем вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттак, палим тельхит которпынгл, тэгэмэн анмгэлаул эумнина пенелькуд. Мэнгэдкэн тысяч тонн от Вальхавасгэрэлэн Билибинский районе тэйм. Минкрэн анмгэлаургэт администрации ай по вывынымным кина. Вам ек вэгэрэлэн талэм Вальхавасэм. Пал шарэтэнмэс ауёй пэйм. Аттэй ольхаква пэкэлэн каутаунэта сэйни ишэна. Нанмэлэн цагинэл ателэн баржа анюйскау тэйм. Анкора нгра кагас вебтама тысяч тонн от нырэнл атэнгэнэт капар вамэта талпэнгутаунэта от альхокэм. Островноэта нира кагас вебтама тысяч тонн атэм. Нырэнл атэнгэнэта вудкул аланку улурвар эт ямгокэм. Чымгэ нграк тысяч тонн атэ анюйскау тэйм. Чукот как нарантом гаунган база минка нерев епркнет кте ян вете каяки минкре нанмгшаур кта пенсенсет информагентство Чукотка наматвал а Владивосток пена Антон Ковылина ге пересенет ян вете ванван нымнака эмма уурешо каса нке рев епркнинете каяката нканат нутешейвыл анара яркнате. Инка нерев епркнет нирака контейнер тет оттеошкенат нашакен ниракау неренуп керен нири ишекем. Нутелей вусека каветерен ашкент карам анратмуната и циинен тенкенат нараяркнатем. Тенкет онаркна каяка шайвырген гермельтешен конкурсака Дальний Восток земля приключения. А вон экзаменая летко кина та ралькура Чукотка кина ганьяна ганьгавлина та ванкина калеткурау тегерельсина та нирекликин мнеткин нрах ноутбукат манитрельхрин мкелин нраха миллион гасвептама минкре нанмгзауркат ведомствай панханат нараяркина та микрак нилкинет калекатюс атиргит егэн кам огэм тормилсиртен мыс нрамилсирамго аяврина такалипор ан Инэнсэлэн округак Арюна Байкова, энанамгэлаоркэн панина, нанаркуваоркэн аттормэйсэртэнмэс аткалэны еватэргэ кэна. Арамаутэтэ нараньянанганга унгэн атамэл укалэтку рачукотка кэн. Павэнгэ камгэлэн атавэн мэлсэтэ тэркэтэлэнвэ кэна, минкэрэ нанамгэлаоркэн Владислав Кузнецов, Теркатлянвы нурэлэн кэмэка нраха километр тэв анкинан касорм еквэ пэ пэчанка тау нэтэм. Тлянвы кэнэрэтэйкэнэт вакос кэйолсэд бисэдка тэм. Тарантай кэсхэт вэнэп кэрэлсэнэт вэнэтэм. Теркатлянвы нрэн ас акэрвэнтун вэнэмэт ваза кэн камрам кэлэтэм. Мэгсэдэ нэнлэхэнэт мэсэртэнмэс уэта тропы Дальнего Востока. Тэнкит унгаркэн мэсэртэнмэс ангам волхэна 2024 ивик те уннил кинэнлэл айгэск регион кин Юрия Трутневна. Ратангэт ваун вэтэ нуталай вэргэт. Нхэнай бэтэплэт куркэн атау эргаттаунитэй.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: That's right.
1: Не учи ученого. Можно ли вернуть неандертальцев? Мифы и реальность клонирования. Споры о воскрешении вымерших видов не утихают. Громкие заявления биотехкомпаний будут публиковаться, но ученые призывают не путать маркетинг с наукой. Пример – активность Colossal Biosciences. В 2024 году компания заявила о возвращении волка ужасного и представила Ромула, Рема и Кхалиси в качестве первых восстановленных крупных хищников. На самом же деле компания Colossal Biosciences отредактировала ген серого волка Canis lupus. 20 изменений в 14 генах – это лишь 0,73% от примерно 19 тысяч генов. Животные чуть крупнее и с белой шерстью, но остаются серыми волками. Ужасный волк – это отдельный вид и род. Их последний общий предок жил 5,5 миллионов лет назад. Границу между клонированием и генной модификацией проясняет история овечки Долли. В 1996 году ученые из Эдинбургского университета перенесли ядро соматической клетки в яйцеклетку. Долли стала генетической копией донора. Но для клонирования вымершего вида нужен полный, неповрежденный ДНК-образец, которого в науке нет. Острее вопрос звучит преимущественно по отношению к неандертальцам. Фрагменты их ДНК расшифрованы, но восстановить целостность генома невозможно. Древняя ДНК сильно повреждена. Даже при наличии карт генов неясны их взаимодействие и влияние окружающей среды. Именно они определяют развитие организма. Проект возрождения неандертальца сталкивается не только с техническими, но и с другими барьерами. Высокая смертность и проблемы со здоровьем у клонированных животных делают такие эксперименты неприемлемыми для человека. Вопросы личности и допустимости риска радиальной науки остаются открытыми. Поэтому археологи по-прежнему главные проводники в мире древних людей. Изучение костей и следов деятельности дают пока наиболее достоверные знания о неандертальцах и других древних популяциях. Не учи ученого.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваши блюда еще вкуснее. Жареная картошка. Казалось бы, проще блюда не придумаешь. Но как часто мы сталкиваемся с тем, что картофель разваливается, не подрумянивается или остается сырым внутри? Секрет идеальной жареной картошки кроется в соблюдении нескольких простых, но важных правил. Правило первое. Крахмалу нет. Замачиваем картофель перед жаркой. Нарезанные ломтики необходимо замочить в холодной воде на 20-30 минут. Это поможет удалить излишки крахмала, что предотвратит разваривание и обеспечит хрустящую корочку. Добавьте в воду немного лимонного сока или уксуса. Это поможет картофелю сохранить свой цвет и форму. Правило второе. Сухой картофель – значит хрустящая корочка. После замачивания картофель необходимо тщательно просушить. Используйте бумажные полотенца, чтобы удалить всю лишнюю влагу. Сухой картофель не будет брызгать маслом при жарке и равномерно подрумянится со всех сторон. Правило третье. Не мешайте картошке. Частое перемешивание – главный враг жареной картошки. Не нужно постоянно переворачивать ломтики в сковородке. Дайте им возможность поджариться с одной стороны, прежде чем переворачивать. За все время готовки мешать картофель нужно не более 3-4 раз. И последнее правило – соль в финале. Сохраняем так форму и аппетит. Соль, перец и другие специи добавляются в картофель в самом конце жарки, когда он почти готов. Ранний посол приведет к тому, что картофель выпустит много влаги, размягчится и потеряет свою форму. Используйте крупную морскую соль, она придаст картофелю особый вкус и текстуру. И еще несколько маленьких советов. Для жарки используйте сковороду с толстым дном. Это обеспечит равномерный нагрев и предотвратит пригорание. Не перегружайте сковороду картофелем, лучше жарить его небольшими порциями. Для более насыщенного вкуса можно добавить к картофелю немного чеснока, лука или грибов в процессе жарки. Следуйте этим простым правилам, и вы всегда будете наслаждаться идеальной жареной картошкой, хрустящей снаружи и рассыпчатой внутри. Приятного аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. CityCar Atom успешно прошел 1000-километровый тест на жаре. АвтоВАЗ начал продавать Ладу Весту с климат-контролем, а Geely Galaxy установил мировой рекорд по запасу хода. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Дорожный монстр.
1: Инженеры завершили финальный этап испытаний электромобиля «Атом» в Астраханских степях в условиях жаркой погоды до плюс 42 градусов по Цельсию, где автомобиль преодолел более 1000 километров, сообщила пресс-служба марки. В ходе тестирования специалисты провели комплексную проверку ключевых систем транспортного средства. В результате испытаний все системы электромобиля показали стабильную работу. Система климат-контроля обеспечила быстрый выход на заданные температурные параметры, а механизм охлаждения батареи продемонстрировал высокую эффективность даже при экстремально высоких температурах. По итогам тестирования подтверждена готовность электромобиля «Атом» к эксплуатации в широком диапазоне температур от минус 42 до плюс 42 градусов по Цельсию.
0: Новый взгляд.
1: АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленных версий моделей Лады Веста и Аура, получивших расширенное оснащение. Как сообщила пресс-служба компании, автомобили после добавления опций сохранили прежние цены. В обновленный набор оснащения автомобилей включили автоматическую климатическую систему и телематическую систему Lada Connect Start. При этом базовые версии Весты продолжают оснащать кондиционерами. Климат-контроль и телематическая система в Ладе Веста доступна начиная с версии Drive по цене от 1 785 тысяч рублей. Также новые опции появились и в комплектации Техно стоимостью от 2 105 тысяч рублей. Что касается Ауры, то дополнительное оснащение доступно во всех версиях. Также все версии обновленных моделей сохраняют ранее внедренные функции без ключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.
0: Это рекорд!
1: Гибридный седан Geely Galaxy A7EM попал в книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд по дальности хода среди серийных гибридных седанов. Автомобиль преодолел 2608 километров 360 метров на одном баке топлива и полной зарядке аккумулятора без дозаправки и подзарядки, пишет Car News China. По данным издания, испытание продолжалось 5 дней. За это время седан проехал через провинции Юньнань, Гуайчжоу, Гуанси и Гуандун, преодолев горные дороги, тоннели, участки с интенсивным движением и затяжные подъемы. Таким образом, Geely Galaxy A7EM превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший Chery Fullwin A8L, который составил 2369 километров 950 метров. Седан оснащается гибридной силовой установкой EM Hybrid 2.0 на базе технологии Thor AI. В ее состав входят полуторалитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, одноступенчатая трансмиссия DHT и электромотор мощностью 235 лошадиных сил. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Есть мнение, что выпитая во время или после еды вода разбавляет желудочный сок и тем самым мешает пищеварению. Давайте-ка посмотрим, что говорят по этому поводу исследования и выясним, что происходит с жидкостью, которая попадает в желудок вместе с пищей. Когда мы едим, желудок начинает активно выделять соляную кислоту и ферменты для переваривания пищи. Стоит отметить, что у нас желудок умеет точно регулировать уровень кислотности. Если вы выпили немного жидкости, он просто выделит больше сока. Это автоматический процесс, который отлично работает у здорового человека. Кроме того, вода не задерживается в желудке надолго. Например, 300 мл воды уйдут в кишечник примерно через 10-15 минут. Так что страх разбавить желудочный сок водой совершенно не обоснован.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Сколько раз вы зарекались не покупать больше туфель и сапог на высоченном каблуке, поскольку ходить на них одно учение. Но проходит время, и вы снова несете домой коробку с очередными шпильками. Если вы не можете отказать себе в этом чисто женском удовольствии, хотя бы укрепляйте икроножные мышцы. Когда ноги в хорошей форме, им гораздо легче переносить нагрузки. В обуви на каблуках ходить будет намного легче. Еще один момент. Постарайтесь выбирать обувь на пол размера больше. Дело в том, что к вечеру ноги оттекают, и туфли начнут неприятно сдавливать ногу. Помните об этом и отправляйтесь на шопинг во второй половине дня. И еще один совет. Лучше сразу приклеить пластырь на те места, где, скорее всего, появится мозоль. Не нужно ждать, когда нога начнет болеть основательно. Проблемные места выявляются уже при первой примерке. Короткая кожаная куртка – вещь незаменимая, но как же надоел ее вечный черный цвет. Тогда давайте купим еще одну – яркую, желтую, фиолетовую или голубую. Или берите пример с актрисы Джессики Альбы, которую не раз замечали в ее любимой розовой кожанке. Единственное, что нас может удерживать от этой жизнерадостной покупки – это соображение практичности, ведь цветную кожаную куртку универсальной не назовешь. Однако, если выбрать модель приглушенного оттенка, то ее можно будет вписать практически в любой образ. Темно-синяя или бордовая куртка – то, что надо. Ну а если черный цвет – единственный, который вы рассматриваете, обратите внимание на куртки с вышивкой, они смотрятся не в пример интереснее. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: Стук сердца издают клапаны при открывании и закрывании. Они создают характерные звуки, известные как систолический и диастолический стуки. Эти звуки можно услышать с помощью стетоскопа, и они являются важным показателем состояния сердечно-сосудистой системы.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как находить время? Записывайте каждую минуту, на что именно вы ее тратите. Так вы сразу увидите, сколько времени уходит впустую и поймете, куда его направить с реальной пользой.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

нет, но вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Привлекательный в глазах женщин мужчина просто немыслим без профессии. При знакомстве это становится настолько важным моментом, что по этому поводу даже составили рейтинг мужских занятий. Самыми мужественными женщины безоговорочно признали, кто бы сомневался, полицейских и пожарных. Все логично, даме нужна защита. И кто обеспечит ее лучше специалиста в этом деле? Хотя мужчины-бухгалтеры не сильно проигрывают, их привлекательность тесно связана с деньгами и умением их зарабатывать. Впрочем, в сфере экономики есть и другие специальности. Они тоже отлично подойдут в качестве козыря при знакомстве. И, наконец, стабильно оказываются в фаворе у слабого пола врачи и мануальные терапевты. Словом, все те парни, которые могут ловко вправлять вывихи и снимать мышечное напряжение. Никому из женщин не придет в голову отказаться от личного массажиста под боком, так что какие-нибудь трехмесячные курсы на эту тему тебе точно не помешают.
0: Территория мужчин.
1: Расхожая фраза «если ты не обут, значит ты не одет» для мужчины имеет особое значение. Обувь – твое все. И пора признать, что уход за ней – целая наука. Так что если ты хочешь подольше ходить в сверкающих новизной ботинках, запоминай правила игры. Купил новую пару – не спеши сразу надевать. Если это ботинки на кожаной подошве, отнеси их в мастерскую, чтобы поставить профилактику. Это такая плотная наклейка на подошву, которая защищает от протирания. Перед первым выходом обработай обувь защитным средством с водоотталкивающими свойствами. Для гладкой кожи подойдет крем, гель или воск, а для замши или нубука – специальный спрей. Ну а вернувшись домой, не поленись сразу же обувь вычистить. Замшу приводят в чувство только в сухом состоянии с помощью специальной резиновой щеточки. Загрязнения удаляются очищающей пеной, а вовсе не ватой с мылом. А кожу достаточно протереть влажной губкой. Когда ботинки высохнут, нанеси на них очищающий крем. Он проникает в поры и удаляет из них грязь и химические реагенты. И главное, помни, качество ухода за обувью не должно зависеть от цены. Твой статус не в стоимости ботинок, а в степени их чистоты.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Как ветер по тундре гуляет, это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотел.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! Сегодня мы отправимся в город, который по праву называют столицей самых красивых закатов. Наш маршрут – Нижний Новгород. Величественный город на слиянии двух рек-богатырей – Волги и Оки.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Чтобы сразу влюбиться в этот город, нужно подняться в небо. Самый лучший способ – прокатиться на канатной дороге. Представьте, вы парите над рекой, а под вами расстилается панорама старинных улочек, золотых куполов и могучих водных просторов. Это вид, который останется с вами навсегда.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А что там для тех, кто ищет приключения, спросите вы? Для начала настоящий океан веселья. Аквапарк «Океанис» – это целая вселенная водных аттракционов. Малышей ждут веселые горки и фонтаны, а подросткам постарше – экстрим-гонка с крутых спусков, от которой захватывает дух.
0: Начинаем исследовать.
1: Хотите добавить немного науки? Добро пожаловать в парк чудес «Галилео». Это не скучный музей, а место, где физика становится волшебством. Здесь можно проводить опыты, управлять громом и молнией и проверять законы природы на себе. Увлекательно для всей семьи.
0: Следующий пункт.
1: И, конечно, главные ценители путешествий – наши дети. Их ждет встреча с самыми очаровательными созданиями в зоопарке «Лимпопо». Это крупнейший частный зоопарк России, где можно не просто увидеть, а и подружиться с наглыми капибарами и сотнями других экзотических животных. Это настоящее погружение в мир живой природы.
0: Подведем итоги.
1: Видите, скучать в Нижнем Новгороде просто некогда. Чтобы поездка с семьей была максимально комфортной, советую выбрать жилье рядом с набережной. А если планируете штурмовать аквапарк, не забудьте купальник. Добраться сюда проще всего. Удобный авиарейс доставит вас на место, и приключения начнутся почти сразу. Так что, друзья, пакуйте чемоданы. Город великих рек, солнечных закатов и семейных открытий ждет вас. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью, легко обедал.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами секретами идеального холодца, от правильного выбора мяса до застывания. И поверьте, холодец – это не страшно. У вас обязательно получится, просто запаситесь терпением и запомните то, что я вам сейчас расскажу. Итак, для холодца подходят кости и мясо с большим количеством хрящей, суставов и связок. Именно в них содержится коллаген, который в процессе длительной термической обработки превращается в желатин. Некоторые варианты. Говяжий холодец варите из голяшек, хвостов, губ или ушей. Для холодца из свинины берите ножки, рульки, голову, уши или хвосты. Ножки нужны небольшие, но от взрослого животного бульон от них будет более прозрачный. Для холодца из птицы нужны голени, бедра, крылья, шеи, все с кожей и хрящами. Но особенно много желатина для бульона дадут куриные лапки. От себя добавлю, что я варю холодец из ассорти вышеупомянутых частей. Обязательно свиные ножки, куриные голени или крылья, а лучше и то, и другое. Также добавляю свиные языки и хороший кусок говядины. Не используйте очень жирное мясо. После застывания жир толстым слоем покроет поверхность холодца. Это испортит вкус и внешний вид. Перед варкой предварительно замочите мясо в холодной воде на 4-5 часов или на ночь, чтобы избавиться от остатков крови. Варить холодец нужно на самом слабом огне под крышкой 6-8 часов. Не позволяйте бульону сильно кипеть. Это обязательное условие для получения прозрачного холодца. За 2 часа до окончания варки добавьте овощи и специи. Морковь, лук, лавровый лист, перец черный горошком и, по желанию, чеснок. Следите за уровнем воды и при необходимости подливайте горячую кипяченую воду. Обязательно процедите готовый бульон через сито или 2 слоя марли, удалив овощи, специи и все лишнее. Перед отправкой в холодильник дайте холодцу остыть естественным образом при комнатной температуре в течение 2 часов. Это предотвратит образование конденсата и помутнение желе. Убирайте формы в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на все 10-12 для полного застывания. Проверить клейкость бульона можно заранее, намочите им пальцы. Если они при высыхании склеиваются, студень застынет без желатина. Поверьте, это только на первый взгляд кажется, что холодец – сложное блюдо, для которого нужны специальные навыки. Нет, правильно выбранные ингредиенты – уже половина успеха. Поэтому пробуйте, готовьте и наслаждайтесь вкуснейшим и полезнейшим блюдом. Приятного вам аппетита, скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что жизнь рядом с домашними животными может защитить ребенка от пищевой аллергии? Исследования показали, дети, растущие рядом с домашними питомцами, реже сталкиваются с пищевой аллергией в первые годы жизни. При этом разные животные давали разные эффекты. Дети, растущие рядом с собаками, реже сталкивались с аллергическими реакциями на такие распространенные продукты, как яйца, молоко и орехи. Кошки, в свою очередь, снижали риск непереносимости яиц, пшеницы и сои. Такой специфический распределенный защитный эффект намекает на более тонкий механизм, связанный, вероятно, с микробным окружением, которое формируют животные. Сравнение же с семьями без животных лишь укрепило данный вывод. Присутствие кошек или собак создает более разнообразную микробиотную среду, которая, по всей видимости, помогает иммунной системе ребенка формировать более устойчивую реакцию на пищевые раздражители.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Минутка здоровья.
1: Мясо устриц снимет воспаление кишечника. Ученые выяснили, что экстракт из мяса тихоокеанских устриц способен бороться с воспалением в кишечнике человека. Эти моллюски давно известны своей питательной ценностью и полезными веществами. В них есть компоненты с антимикробным, антиоксидантным и противораковым действием. Исследования показали, что такой экстракт защищает клетки кишечного барьера и не дает воспалению развиваться. В ходе работы специалисты проанализировали состав мягких тканей устриц, изучили белки, липиды, минералы и другие вещества. Затем из высушенного мяса сделали экстракт и проверили его на клетках кишечника, искусственно вызвав в них воспалительную реакцию. Выяснилось, что экстракт блокирует ключевые механизмы запуска воспаления и помогает сохранить нормальную проницаемость кишечного барьера. Это подтвердили и с помощью электронной микроскопии. Важный плюс такого средства – его доступность. Устрицы широко употребляют в пищу, а экстракт можно получать из цельного мяса без сложной очистки. Более того, значительную часть устричной продукции в аквакультуре обычно выбрасывают как отходы, и именно эти остатки можно превратить в полезную добавку. Это не только экономически выгодно, но и экологично.
0: Минутка здоровья.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Классический блейзер – это та вещь, которая должна быть в вашем гардеробе и в 25, и в 35, и в 55 лет. Этот стильный жакет никогда не выйдет из моды, всегда будет оставаться универсальной вещью. Просто накиньте его на плечи, когда на улице подул ветер, и ваш образ будет превосходным. По сути, блейзер – это жакет, который существует сам по себе, а не продается в комплекте с брюками. Он добавляет строгости джинсам, и такое сочетание становится подходящим для офиса. Кстати, в деловой обстановке удачно будут смотреться не только классические синие и черные, но и светло-бежевые модели жакетов. Чтобы соблюсти дресс-код, выбирайте к ним брюки в тон. А еще блейзер прекрасно гармонирует с легким платьем, свободными брюками и мини-юбкой. Что касается кроя, то он не должен быть слишком свободным. Модели оверсайз удачно выглядят лишь на страницах глянца, а вот в жизни часто смотрится мешковато. Чаще всего платок красуется на нашей шее в прохладную погоду. Но если задержаться у зеркала на пару минут, то способов украсить себя аксессуаром найдется гораздо больше. Приверженцам классики наверняка понравится идея сделать из платка красивый бант на шее. А вот любительницам декольтированных нарядов точно пригодится вариант ношения платка, как предлагает модный дом DKNY. Для этого сложите платок треугольником, чтобы один конец немного выступал из-под другого. Набрасываем его на плечи, концы скрещиваем сзади и завязываем их снова спереди на шее маленьким узлом. Задача выполнена. У вас появилось объемное шелковое ожерелье, и интрига откровенного наряда сохранена. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки – зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

Ты пешком до конечной, ведь рюкзак иллюзии давит на плечи. Если нравятся обгоны повстречные, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в офис, а вас встречает робот. Он не просто говорит «привет», он кланяется, предлагает кофе и спрашивает, как ваше настроение. С такой интонацией, будто искренне волнуется. За этим стоит не кот, а человек, который учит машины быть вежливыми. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто пишет для роботов не алгоритмы, а манеры. Речь о реальных специалистах, от Токио до Таллина, от Сеула до Берлина, которые разрабатывают этикет для искусственного интеллекта. Как кланяться, когда молчать, как передавать предмет, не смотреть в упор, и даже как извиняться, если что-то пошло не так. В Японии, где вежливость – это часть культуры, инженеры тратят месяцы, чтобы робот правильно наклонял корпус при приветствии. Угол 15 градусов для коллег, 30 для гостей, а 45 для извинений. Если робот грубит, это наша вина, а не его, говорит один разработчик. А в Эстонии команда создала робота-официанта, который никогда не перебивает, ждет паузу в разговоре и подает счет только после того, как все улыбнутся. Мы учим его не обслуживать, а уважать, объясняет руководитель проекта. И да, такие уроки вежливости включают даже тонкости. Голос должен быть чуть ниже среднего. Движения плавные, без рывков. А если человек расстроен, робот молчит и просто стоит рядом. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так вежливо извинился за ошибку, что клиент начал извиняться в ответ. Другой раз робот увидел плачущего человека и предложил чай, и салфетку, и тишину. И это сработало. Один ребенок спросил, он добрый или просто запрограммированный? Инженер ответил, доброту тоже можно запрограммировать, главное захотеть. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели, чтобы робот сказал вам спасибо? Или это покажется странным?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 21 июля 1902 года. Лондон.
5: В этот день преуспевающий торговец с сигаретами и сигарами Джон Смоук, к удивлению окружающих, громко рыдал.
6: Да в чем дело, мистер Смоук? Да ну что вы так плачете-то, а?
7: Беда, господин покупатель, ну зачем? Зачем я связался с этой партией?
6: С партией? Ну вы что, политикой что ли решили заняться?
7: Да какой политика? Говорили, лучше партию махорки русской взял.
6: Ну так в чем же, собственно, дело?
4: А дело было вот в чем.
5: 21 июля 1902 года в Лондоне поступила в продажу первая партия сигарет, на пачках которых имелась надпись «Курение вредит вашему здоровью».
4: Как ни странно, это обстоятельство побудило многих курильщиков хотя бы временно, но отказаться от своего дурного пристрастия.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня вторник, 21 июля. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Пока мы спали, над регионами России и Черным морем сбили 161 беспилотник. Атаки подверглись территории 11 регионов. В Шебекине Белгородской области дрон атаковал пассажирский автобус. Погибли 5 человек, 27 обратились за помощью. 23 пострадавших находятся в больницах. Силы ПВО уничтожили 5 беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области. Под предварительным данным разрушений инфраструктуры

нарушения. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому происшествию. Обстоятельства массового отравления продолжают выяснять. Госдума на этой неделе рассмотрит 7 законопроектов о поддержке участников СВО. Председатель Палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что эти инициативы позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников спецоперации и их родных. Сегодня депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект об установлении отдельных гарантий для участников контртеррористической операции в Белгородской, Курской и Брянской областях наравне с участниками СВО. Завтра парламентарии обсудят дополнительную защиту жилищных прав отдельных категорий сотрудников Росгвардии. В повестку работы Госдумы также включены другие законопроекты. В России появился новый праздник – День хоккея. Его будут отмечать 22 декабря. Это следует из нового указа Владимира Путина. Как отметили в Кремле, решение приняли с целью популяризации и развития хоккея в стране. Дату назначило Министерство спорта. Это связано с тем, что первые матчи чемпионата СССР по хоккею прошли 22 декабря 1946 года. Ранее День хоккея на уровне профессионального сообщества отмечал 1 декабря. В этот день учредили профильную федерацию. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: знаете ли вы?
1: Приятная мелодия действует на мозг не хуже шоколада. Музыка способна вызывать выброс дофамина, нейромедиатора, связанного с удовольствием и наградой. Исследования показывают, что прослушивание приятной музыки может вызвать те же положительные эмоции, что и потребление сладостей, таких как шоколад. Это объясняет, почему музыка часто используется для улучшения настроения и создания атмосферы комфорта.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не успели помыть голову, а срочно надо бежать? Сухого шампуня нет под рукой? Не проблема. Возьмите обычную муку. Она справится на отлично. Обсыпьте ею волосы, подождите пару минут и тщательно вычешите расческой. Жир и пушинки исчезнут мгновенно. Эффект идеален.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Лыжники против сноубордистов. Вечное противостояние. Если ты до сих пор не решил, что именно взять с собой в отпуск на горнолыжный курорт, пора взвесить все за и против. Рискнув непредвзято сравнить сноуборд и современные горные лыжи, выясняется, что у этих снарядов разные преимущества. Лыжи, к примеру, быстрее. Если тебе приходилось спускаться по склону с кем-то на перегонки, то ты с этим согласишься. К тому же на лыжах можно спокойно перемещаться по поверхности без уклона, а сноубордисту придется снимать аппарат и идти пешком. Так что если ты предпочитаешь скорость и комфорт, то лыжи будут правильным выбором. Зато доска компактна и более маневренна. На ней проще освоить экстремальные стили и спуск вне трасс. А еще ее гораздо удобнее возить и носить с собой. Тут работает простая арифметика. Один предмет всегда легче транспортировать, чем четыре. Ведь к лыжам-то прилагаются еще и палки. Так что если тебе больше по душе прыжки и трюки, то сноуборд – лучший снаряд для их выполнения. Именно он обеспечит на отдыхе настоящую адреналиновую бурю.
0: Территория мужчин.
1: Хочешь элегантно обновить свой гардероб? Купи себе блейзер. А если ты до сих пор думаешь, что это такая разновидность блендера, то запомни, блейзер – пиджак свободного кроя с накладными карманами. При его выборе стоит забыть о таком понятии, как «почти угадал с размером». Он не должен сидеть на тебе бесформенным мешком, ведь ты же не собираешься делать в нем гимнастику. Блейзер – это та вещь мужского гардероба, которая должна полностью повторять естественные очертания тела. Что касается рукавов, то они примерно на сантиметр короче, чем у рубашки, так чтобы были видны ее манжеты. Ну а сзади блейзер должен слегка прикрывать ягодицы. Что касается цвета, то классика жанра – темно-синий пиджак. Если надеть под него рубашку поло, то получится вполне себе неформальный образ. Как и классическая рубашка, поло должна быть светлого цвета. А белый и светло-голубой с синим блейзер будут смотреться лучше всего. И главное, чтобы воротник не был слишком тонким. Это создает ощущение неряшливости. Со стильной небрежностью не имеет ничего общего.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Беринговском завершили ремонт спортивного комплекса. Как сообщили в администрации муниципалитета, к новому тренировочному сезону в здании полностью обновили раздевалки, а в коридоре первого этажа заменили напольное покрытие и освещение. Подрядчик также отремонтировал борцовский зал, главную площадку для занятий вольной борьбой и самбо. Сейчас воспитанники спорткомплекса находятся на летних каникулах. После отдыха они вернутся к тренировкам уже в обновленных помещениях. Здесь дети не только осваивают спортивную технику, но и готовятся к соревнованиям. Юные борцы представляют Анадырский муниципальный округ на турнирах разного уровня. В ближайшее время комплекс вновь откроет двери для воспитанников. На Чукотке появится спортивная организация зимнего плавания. Соглашение об этом подписали исполнительный директор профильной федерации Олег Токучаев и руководитель окружного департамента спорта Алексей Химчук в рамках фестиваля «Берингов пролив». Новая структура будет проводить заплывы, готовить спортсменов и помогать развивать это направление в муниципалитетах. Соревнования также хотят включить в постоянную программу фестиваля.

На Эльбрусе завершилась поисково-спасательная операция после трагического происшествия на восточном склоне горы. 19 июля во время восхождения сорвались 40-летний житель Ставропольского края и его 11-летний сын. Несчастный случай произошел на высоте около 4200 метров. В результате падения со скал ребенок погиб, а мужчина получил множественные переломы ребер и ног. По предварительным данным, отец и сын двигались самостоятельно, без сопровождения гида и без регистрации в МЧС. По факту произошедшего следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку. Правоохранителям предстоит выяснить причины срыва и оценить соблюдение требований безопасности при организации восхождения. И в завершении выпуска в школах Нью-Йорка впервые будет преподавать робот-гуманоид. Механизированный педагог начнет обучение 11 и 12 классов, пишет ТАСС. Так, робот-гуманоид серии М будет приближен к человеческому облику. Он сможет двигать руками и ногами, но не передвигаться по классу. Благодаря системе идентификации студенты смогут синхронизироваться с платформой, чтобы робот смог их распознать. Андроид даже будет говорить с акцентом, характерным для Запада. Части Нью-Йорка. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Интересно, все время Дмитрий у нас будет подкашливать таким образом или нет, Дмитрий?
2: А ты все время будешь взрываться?
1: Конечно, это же утро. Я пытаюсь прийти в себя, прийти в этот график, который вдруг внезапно нагрянул в мою жизнь. Ну и сделать так, чтобы проснулись все, кто должен проснуться.
2: Бодрое утро, Настя.
1: Доброе утро, Дима. Не знаю, насколько оно бодрое. У меня
2: вот, кстати, хотелось бы узнать, как тебе второй рабочий день в этом графике?
1: Ну, вообще, моя жизнь пришла к такому счастливому моменту в какой-то момент, что я могу себе позволить подольше поспать и не просыпаться, и не приходить на работу к 9 утра, как это делают большинство сотрудников офисов организаций. Но сейчас...
2: Что ты сейчас такое сказала в эфире?
1: Ну, прям что?
2: Какую-то крамолу какую-то.
1: Почему крамолу? Ну, я прихожу попозже, я прихожу явно позже 9 на работу и не вижу в этом ничего плохого, потому что ухожу примерно около 9 часов.
2: Понятно.
1: Спасибо, можно дальше.
2: Продолжаем.
1: Да, спасибо. Ну вот сейчас в связи с тем, что все ушли в отпуск, приходится просыпаться рановато. Рановато для меня. Рановато.
2: Иван Семиклетов... Зато мы бодры, говорит, бодрее, а веселы веселее.
1: Ну, как будто бы, да, как будто бы другого выхода нет. Пришли на работу, пришли на радио, с нами просыпается вся Чукотка, значит, она должна проснуться, а не заснуть.
2: А что ты про Ваньку начала говорить?
1: Про Ваньку я начала говорить, что он спрашивает и немножко злорадствует, говорит, добро пожаловать в наш мир раннего утра, когда невозможно проснуться. Но сегодня почему-то полегче, чем вчера. Но опять-таки, я думаю, это связано не просто с моим графиком жизни, а с тем, о чем мы говорили вчера, с графиком приливов, отливов, луны и всяких там женских приколов организма.
2: Представляю, о чем сегодня мы поговорим. Как это скажется завтра на твоем здоровье?
1: Ну да, мы говорить будем, чуть позже мы раскроем тему дня, но это не то, чтобы вот я сегодня именно буду злоупотреблять тем, о чем мы будем говорить. Мне кажется, это происходит повсеместно, чуть ли не каждый день.
2: Ну, это Анастасия Лаврентьева была.
1: И Дмитрий Кувшинчиков. Доброе утро.
2: И что, на самом деле настало время для того, чтобы рассказать вам о погоде, как одеваться, если вы еще вдруг не оделись.
0: Погода. На радио «Пурга».
2: В Лаврентия плюс 5, плюс 8. Переменная облачность, слабый дождь, слабый восточный ветер. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 5, ощущается как плюс 2. Музыки практически не слышно.
1: В Певеке плюс 14, плюс 18. Временная облачность, без осадков. Тихий южный ветер, давление идеальное. 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас плюс 15.
2: В Провидение плюс 9, плюс 13. Облачно с прояснениями, слабый дождь, слабый северо-восточный ветер, давление 756 миллиметров, сейчас там плюс 9, ощущается как плюс 7.
1: В Эквикиноте плюс 11, плюс 13, слабый дождь, слабый северный ветер, давление 757 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 10, ощущается как плюс 8.
2: Переходим к курортам Чукотки. В Билибино плюс 17, плюс 21, облачно с прояснениями, без осадков, слабый восточный ветер, давление 733 миллиметра ртутного столба, сейчас там плюс 16.
1: В Беринговском плюс 10, плюс 12, облачно слабый дождь, слабый восточный ветер, давление 757 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 11.
2: И в Анадыре от 11 до 13 градусов тепла, облачно, слабый дождь, легкий восточный, юго-восточный ветер, давление 754 миллиметра, сейчас в Анадыре плюс 11.
0: Твое радио.
3: Твое радио.
0: Радио «Пурга».

0: тяжелая артиллерия или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Всем еще раз доброе утро. В студии Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня 21 июля, вторник. На улице хмарь продолжается. Очень-очень жаль. Надеемся, что лето все еще не конец. Ну, сейчас поговорим о праздниках, которые отмечены на сегодняшний день. Сегодня день Или.
2: Или?
1: Или.
2: Или-или.
1: Или-или. Или сладкий, или соленый. Или грустный, или веселый.
2: Или день, или ночь.
1: Или день, или ночь. Вот так. Вот такие замечательные праздники. День «Пригласите инопланетянина жить с вами».
2: Какая прелесть.
1: Я иногда смотрю календари праздников, думаю, кто же это все придумывает. Но что есть, то есть.
2: Зато есть повод каждый день отметить.
1: Нет повода не отметить. День «Будь кем-то». Ну вот это в Соединенных Штатах придумывают такие праздники.
2: Будь, видимо,
1: хоть,
2: да.
1: Будь хоть кем-то в этой жизни. А то как ходишь как дурак, как никто. День возрастного ограничения на алкоголь. Здесь все понятно. День турнира по перетягиванию каната. Слушай, это очень классный, очень веселый вид соревнований. У нас на день РБК в Тавиваме все время делают эти соревнования. И они все время собирают.
2: На Карфесте тоже часто,
1: огромное,
2: по-моему, такое
1: огромное
2: есть.
1: Количество людей. Ну вот не знаю, я просто свежие воспоминания с дня РБК. Как парни перетягивали канаты, девчонки перетягивали канаты. А потом девчонки и парни перетягивали канаты. И команда девчонок перетянула
2: команда
1: сильных,
2: ребят,
1: спортивных парней.
2: Вау.
1: И это было просто великолепно. Ну и все, именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора. И
2: поздравления мне с именинами.
1: Поздравления с именинами. А ведь говорят, что именины человек отмечает в тот день, который ближе к его дню рождения.
2: Причем вот после дня рождения.
1: А, да? Ну вот.
2: Вроде как бы.
1: Ну вот у тебя совпадает сейчас? Ну,
2: пока у меня, знаешь, сколько много,
1: да,
2: этих Дмитриев?
1: Да, нам неизвестно, сколько, да, святых Дмитриев.
2: По-моему, мои именины 22 августа.
1: А день рождения?
2: 11.
1: Ну вот. Так что я тебя
2: пока
1: все
2: не
1: равно
2: поздравляю.
1: Почему бы и нет? Ну и сегодня трам-па-пам. День нездоровой пищи.
2: День нездоровой пищи. Или день здоровой пищи?
1: Нездоровой пищи.
2: Нездоровой пищи.
1: Нездоровой пищи.
2: То есть вредной.
1: Вредной.
2: Это наш любимый, это наш любимый праздник.
1: Что мы будем отмечать сегодня.
2: Да, это самый классный праздник, и я предлагаю его нам всем с вами отпраздновать. Ну, может быть, не тем, что мы нажрёмся, как свинки, всякой вредной еды.
1: Какие формулировки у вас?
2: Ну, когда нездоровые.
1: Накушались.
2: Так тоже нельзя говорить, знаешь?
1: Нет, я не знаю. Меня не учили в школе, что слово «кушать» — это плохое слово, какое-то устаревшее и так далее. Я амбассадор слова «кушать».
2: Хорошо. Я надеюсь, ты пока не будешь кушать в ближайшие несколько часов.
1: Конечно, не буду кушать. В эфире такая себе история.
2: Да. А нашим слушателям, пожалуйста, делайте, что хотите.
1: Хотите,
2: мы
1: живите,
2: сегодня...
1: хотите, кушайте.
2: Да. Точно, точно. Вот. Мы сегодня хотим, чтобы вы все-таки, наверное, меньше в себя это все ели.
1: Дима.
2: А больше потворили, скажем так, ушли в творчество и поиграли с нами. Можем так сказать?
1: Ну, я предлагаю совместить.
2: Одно с другим.
1: Конечно. Одно другому не мешает.
2: Да, точно. Ну что ж, у нас уже в нашем телеграм-канале появился пост.
1: И сейчас и появился в канале Макс.
2: Да, так что чем вам удобнее пользоваться, тем и пользуйтесь. Смотрите, читайте правила, и наша рубрика, которую обычно Ваня с Катей проводили у себя в «Отмороженном утре», «Давайте по буквам», она будет и у нас в нашем шоу. Вам нужно будет расшифровать аббревиатуру ЖКТ, но не так, как это на самом деле есть, не желудочно-кишечный тракт, а как-нибудь весело, интересно, креативненько.
1: Смешно и оригинально.
2: Да. Мы будем собирать ваши ответы в течение всего эфира, и ближе к концу подведем итоги, и самый понравившийся нам ответ мы наградим обязательно.
1: Например, желаю красиво толстеть.
2: Классно. Да, почему бы нет?
1: Есть уже...
2: Жесть, какой трэш.
1: Есть у нас... Не подсказывай. Все, давай на одном варианте ограничимся. Мы показали пример нашим слушателям, каким образом зазвали их в наши каналы. Это телеграм-канал и канал Макс. Есть уже первый комментарий от человека, который обычно пишет посты, а не комментарии. Mm-hmm. От Ивана Семиклетова, видимо, он передает еще и нам привет. И желудок кричит «терпи».
2: Класс.
1: Желудок кричит «терпи», мы кричим «приходите в наши каналы и разгадывайте ту аббревиатуру, которую видите». А аббревиатура — это ЖКТ.
2: Ну,

0: Тема дня.
1: Ну что же, наша тема дня – день нездоровой пищи, и мы говорим именно об этом. Давай сразу расставим все точки над «и» и перечислим топ тех самых вредных продуктов, которые существуют в мире и которые, ну, кто-то проранжировал.
2: А, ну этого я не знаю. Это, наверное, этими знаниями ты обладаешь.
1: Да.
2: Рассказывай.
1: Рассказываю. На первом месте чипсы и картофель фри. На втором месте бургеры и хот-доги.
2: Ну,
1: а чё, ну?
2: Сейчас еще, давай, давай.
1: Да, давай. На третьем колбасный ряд, то есть все переработанное мясо и консервы. На четвертом лапша и пюре быстрого приготовления. Я так расстроился, когда об этом узнал.
2: А ты пюрешку что...
1: Не пюрешку, а вот лапшу. Иногда хочется лапшу. Прям, дошек. Знаешь, вот просто до дошек. Вот до безумия какого-то. Вот. На пятом месте майонез и кетчуп. Тоже немножко расстроился. На шестом шоколадные батончики, леденцы и жевательные конфеты. На седьмом сладкие газировки и соки. На восьмом попкорн. Представляешь, попкорн. Казалось бы, там куча клетчатки, он полезный, он там...
2: Он застревает в горле, в зубах.
1: В зубах, везде. Да. Но, говорят, слишком много соли вот в нем. На девятом месте алкоголь, на десятом месте низкокалорийные и обезжиренные продукты, что тоже как бы оказалось небольшим таким, ну, удивлением для меня, но, тем не менее, это так и есть. А вообще, мне очень нравится нарушать вот...
2: Режим гигиены, да. Шагу. Слушай,
1: не на каждом шагу. Вот знаешь, когда обожаю, когда я лечу с Чукотки. Потому что, когда сюда летишь, это вечерний ночной рейс, хочется поспать, и вроде, когда ты спишь, есть не хочется. А здесь такой у тебя день увеличивается на 8 часов, на 9 часов, когда отсюда летишь. И обычно не спишь днем, и, естественно, проголодываешься. И вот я с собой беру...
2: Проголодываешься.
1: Чего?
2: День нового слова.
1: Вот, я беру с собой обязательно пакетик чипсов, и вот в самолетике где-то там в районе 7-8 вечера похрустеть чипсиками очень хорошо.
2: Слушай, ну у меня тоже есть какая-то такая традиция. Я по пятницам, ну не то чтобы устраиваю, но когда есть настроение, я могу себе устроить. Я называю это день пищевого разврата. И я могу заказать пиццу, чего в обычной жизни не делаю. Ну вот какой-нибудь, знаешь, что-нибудь такое нажористое. Вот я вообще люблю, чтобы еда была нажористая.
1: Любимое слово, кстати, мое.
2: Слово хорошее, и оно такое отражает. Не особо его расшифруешь и вроде бы как представляешь себе то блюдо, которое нажористое, наверное, не очень оно визуально.
1: Не, как раз,
2: но тем не менее, да, я люблю, чтобы было так. Но вообще о вредных продуктах говорить можно, конечно, много, но я думаю, самое главное, как это, все хорошо в меру, даже вредные продукты. И те продукты, которые ты перечислил, ну, как будто бы, ну что плохого в колбаске в какой-нибудь? Если ей не объедаться, ну вот все это хорошо. Но вот у тебя в холодильнике есть колбаса?
1: Да.
2: Все время? Практически.
1: Ну, практически все время, да.
2: Практически все время, вот. И у меня тоже присутствуют эти продукты. Так что, ну, далеко нам, наверное, до ЗОЖа.
1: А яйцо вареное с майонезом, под майонезом.
2: Ой, фу, мне аж плохо стало. Вообще не моя тема.
1: Ну, видишь, как. А я люблю иногда.
2: Очень многие любят. Нет, я извиняюсь опять за свое фу, потому что это все-таки продукт, его едят люди. Это вот просто это совсем не мой вкус, совершенно. Не моя тема. Майонез могу терпеть только в составе каких-нибудь составных соусов в качестве там на маске, ну или в салатах, когда он не особо выражен. А вот так лизнуть вот это вот. Нет. Кстати, ты сказал про Кока-Колу. Недавно появилась новость о том, что врачи вылечили пациентку с помощью Кока-Колы. Пожилая американка больше месяца мучилась от сильной боли и тошноты. Обследование показало, что в ее желудке образовался плотный комок из непереваренной пищи, и это могло произойти из-за приема препарата для похудения. И чтобы избежать операции, врачи назначили пациентке необычное лечение. По 1,5 литра диетической колы в день. Уже через 2 дня женщине стало легче, а повторная эндоскопия показала, что комок полностью растворился. Не знаю, как к этому относиться. Но
1: тоже не знаю,
2: себе,
1: как
2: конечно.
1: К этому относиться, но абсолютно точно пепси-кола в названии пепси, это как раз диспепсия. Это тоже вот изначально это был аптечный препарат, да, который продавался в аптеках, напиток.
2: Который ржавчину растворяет.
1: Да, он тоже помогал улучшить пищеварение на определенном уровне. И сейчас тоже как некоторые проблемы нельзя, с ЖКТ,
2: извините. Мне кажется, себе такое назначать. Ну, совсем такая история, когда врачи такое назначают.
1: Ну, это раньше было, это еще 19 век
2: сейчас,
1: был.
2: Вот видишь, в некоторых странах то же самое происходит. Очень интересно, мне кажется, надо включать все-таки голову, когда тебе дают такие рекомендации. Что еще вредненького, вкусненького ты любишь покушать?
1: Ой, да, ну ту же самую пиццу обожаю, как бы, да. Вот бургеры и хот-доги совсем нет, да, это не мое. А вот лапшичка, да, это мое. Сладкая газировка, да, тоже попкорн. Ну как вот пойти в кино и без попкорна, да, молча. Я не понимаю.
2: Я совершенно с удовольствием этого не буду делать. Есть у нас комментарий. Жутко креативные треники.
1: Треники.
2: Треники. Треники, да. Понимаешь, не да, с растянутыми коленниками.
1: Да. Не забывайте про ЖКТ и про наш конкурс, который мы проводим. И, кстати, вот если вы внимательно слушали мою топ-10 и что-то из этого запомнили, вам это обязательно пригодится в нашем следующем конкурсе, который будет вот через несколько минут.
2: Совсем-совсем скоро, так что не отключайтесь, друзья мои, следите за анонсами, ну и, конечно же, разгадывайте в нашем телеграм-канале и в канале Макс нашу аббревиатуру ЖКТ.
1: Поехали!

0: беспредел. Музыкальный беспредел.
1: Питер и Москва, Анна Немченко с композицией «По городам», и нам передает привет еще и Калининград, в котором находятся наши отпускники. Ну что ж, у нас музыкальный беспредел, беспредельничать будет Дмитрий, он расскажет, в чем беспредел.
2: Да, беспредел у нас такой. Сейчас вы услышите нарезку из трех песен, в которых спрятаны три вредных продукта из нашего топ-10,
1: которые
2: я уже...
1: Продукта или блюда? Наверное, и блюда тоже.
2: И блюда, и продукты, ну, что угодно там может быть, да. По крайней мере, эти названия я вот перечислял в топ-10, которые, о которых говорил несколько минут назад. Самых вредных продуктов. Слушайте внимательно и пишите нам эти три блюда-продукта. Можно, ну, лучше, конечно, в том порядке, в каком они и прозвучали, но это не столь принципиально. Кто первый правильно это сделает, тот получит от нас призы. Описать нужно либо в Telegram, либо в Макс по номеру 924-789-22-22. И, собственно говоря, поехали.
1: Завожу шарман.
2: Да, заводим шарманку.

0: Ну вот они три прозвучали композиции. Пожалуйста, пишите 924-789-22-22. Какие три продукта или что у нас, блюда прозвучали в эфире.
1: Живое радио Чукотки.

0: Музыкальный беспредел.
1: У нас не только музыкальный беспредел, но и кулинарный беспредел. У нас есть сообщение, которое мне понравилось. Оно отражает вообще все мое состояние, все мое настроение. Мне кажется, даже образ жизни. Наталья прокомментировала. Бодрое утро. Здравствуйте, Наталья. Отвечает она: пицца и бургер. Остальное не очень, вот и не расслышала третье.
2: Наверное, любит больше всего пиццу и бургеры, да? Но на самом деле у нас есть правильные ответы, и все молодцы. Первым прислал Илья. Это кетчуп, это пицца и попкорн. На самом деле очередность немножко другая была. То есть первый был фрагмент песни от группы «Пицца». Затем группа «Лас Кетчупс», «Кетчуп Сонг», да, с песней про кетчупа. И потом была вот композиция, которая, может быть, кого-то поставила немножко в тупик, хотя ее
1: она
2: все знают.
1: Она не то, чтобы в тупик, да. Дима сразу спросил, что угадаю я. Я угадала, да, первые два, вторая. Ну, конечно же, она крутится. Конечно же, она известная композиция. Ну, вот я ее не угадала, не идентифицировала,
2: я
1: не
2: назвала. Я с детства ее помню, когда «Спортлото» было еще в советское время, и там шарики крутились именно под эту музыку.
1: Разное у нас детство, да, разное.
2: Да. Мы молоды, помним, да?
1: Да-да-да. Молоды не мы молоды.
2: Вот, эта композиция называлась «Попкорн». Поэтому три блюда, три продукта, кетчуп, пицца и попкорн, они вот как раз прозвучали в нашей игре. Надеюсь, она вам понравилась, а вы не будете злоупотреблять этими продуктами. Хотя сегодня я предлагаю прямо сейчас приправить наш эфир
1: кетчупом.
2: Да, такой большой порцией, жирной порцией кетчупа.
1: Ну что ж, лас кетчуп в нашем эфире по вашим заявкам.
2: Поехали. Поехали.

0: Ну что, потанцевали под песенку?
1: И потанцевали, и поговорили.
2: Тема дня.
1: Хочу рассказать, вспомнила я, на какую вредную, ужасную вредность я подсела последнее время. Знаешь, бывает такое, ты фиксируешься, вот эта гиперфиксация на чем-то, на ком-то или на чем-то. И вот продавались в одном из наших магазинов жутко вредные китайские снеки. Это какое-то соевое мясо. В приправах и в кунжуте оно жутко острое, оно в каком-то ужасном остром соусе.
0: Мне кажется, потому что без этой остроты ты просто этого не съела
1: но,
0: бы.
1: Но от этого оторваться невозможно. Палочка за палочкой, хоп, я уже целую пачку съела.
0: Потом пить.
1: Нету этого ощущения. Не знаю, чего мне не хватает, или глутамата, или той остроты, которая есть в этих палочках. Ну, вот знаешь, в азиатских странах все кажется вкусным. Я когда первый раз приехала в Таиланд, думаю, да что ж такое, мне вот эта страна показалась вкуснейшей. Потом как-то другие страны, другие города, вот нет такого ощущения. Потом мне сказали, что, видимо, это первый раз я попробовала еду с глутаматом, с этим усилителем.
0: Но на самом деле это пятый вкус, ты знаешь, да, который называется умами. Да. И врачи, на самом деле, говорят, ну, что ничего особо вредного в нем нет. Конечно, все, измеряется размерами, количеством этого всего. Но,
1: да?
0: Да, но глутамат натрия, ничего страшного нет. Это хорошая аминокислота, которая полезна для нашего мозга. А, кстати, я вчера, когда тоже смотрел эту тему дня, наткнулся на такую новость. Жила-была девушка одна, ну, не у нас в стране, в какой-то другой. Она в детстве попробовала чипсы. И засела на этом. И она всю свою жизнь до 25 лет ела, питалась только чипсами. При этом она была худая. Но это было расстройство пищевого поведения такое.
1: Да.
0: Знаешь, как это как-то называется по-научному? То есть человек боится пробовать что-то новое.
1: Ну, то это, есть вот,
0: это психическая травма какая-то. Да, это травма детская, психологическая была. И вот она так засела на ней. Вот. Все это, слава богу, ее вылечили.
1: У меня, вот я говорю, у меня бывает эта фиксация, не то чтобы я боюсь чего-то нового продукта, но вот у меня с Нового года в течение нескольких месяцев я готовила дома только одну еду. Я готовила лепешки роти, вот эти вот наши любимые с некоторых пор, лепешку роти замороженную, ее с одной стороны так поджариваешь, с другой стороны...
0: Ленивая пицца такая, да?
1: Ленивая пицца, да, с другой стороны я тру колбаску, тру сырок, туда кетчуп, все, что ты перечислял сегодня в этом есть, и дальше закрываю ее и как конвертиком поджариваю. И это монопитание, мне кажется, в моей жизни сыграло, знаешь, какую роль? Я не потолстела ни на 1 килограмм за это время. То есть, ну, возможно, я не добираю по калориям, потому что я ела это раз в день, именно эту лепешку. Ну, а вообще, вот оно, все. Я просто пример сегодняшней темы.
0: Слушай, а можно расскажу короткую историю о том, как появились чипсы? Я думаю, многие уже слышали, но тем не менее, она прям мне так нравится, заходит. Это
1: не
0: было...
1: то, что я прям обхожу эту тему, обхожу. Вот чипсов вообще в моей жизни нет.
0: А мне нравится, вот иногда прям вот нравится.
1: Я не то, чтобы не нравится, мне вот сейчас предложи, я с удовольствием, мне кажется, похрущу ими.
0: Предложите кто-нибудь Насте чипсы, пожалуйста. Я присоединюсь.
1: Кстати, были времена, когда я в эфире сидела и говорила вечером, вот я голодная, несчастная, или там пошла... Началась путина, а рыбки я еще не кушала. Кстати, началась путина, а рыбки я еще не кушала, и нам слушатели приносили. Ну, я это...
0: Были жирные времена.
1: Ни на что не намекаю.
0: Ну так вот, да, чипсы. Было это в середине 19 века. Один служащий ресторана при отеле в городке Сарагоса-Спрингс, штат Нью-Йорк, индейец-метис по происхождению, по счастливой случайности приготовил картофельные чипсы. Легенда гласит, что общий пит посетил никто иной, как сам железнодорожный магнат Вандербильт, и заказал, как ни странно, самую обычную жареную картошку. Однако поданную еду избалованный олигарх неоднократно возвращал на кухню как недостаточно прожаренную. Тогда повар рассердился, опомнив, что он был индеец-метис, нарезал картофель тончайшими ломтиками, да еще и обжарил их в огромном количестве масла до хруста и подал в таком виде. Прямо так, бабах, нате вам, подавитесь. И, к удивлению, клиент не только не отверг блюдо, но и остался им крайне доволен. И уже вскоре картошка по-сарагоски вошла в меню ресторана, а затем, не без участия того же Вандербильта, стала выпускаться в упаковке на вынос в пакетиках, чем мы сейчас все с вами и занимаемся, приходя в магазины.
1: Ну, что ж, замечательная история, но у нас есть несколько комментариев, прочитаем их, пожалуй. Да, какие комментарии? Мы разгадываем, у нас викторина по буквам продолжается в течение этого времени.
0: Напомним эти буквы. ЖКТ.
1: ЖКТ, да. Друзья мои, заходите в наш телеграм-канал и в канал Макс и отправляйте свои сообщения. В желешке... «Кусочки телятины», написал нам Олег. Ну, это,
0: какая прелесть.
1: Да, это просто рецепт какого-то блюда. И тут же Олег в другом канале написал: «Мне не нравится это слово, его прочитай ты».
0: «Жру как тузик».
1: И от Александра...
0: Грелку надо было еще добавить. Рву как тузик грелку.
1: За пределами этого конкурса. И Александра сообщение: «Жадно кушаешь, треснешь». Истинно, Александр, действительно так.
0: Мы собираем ваши творческие послания еще в течение почти 2 часов.
1: Жадно.
0: И потом подведем итоги. Так, собственно говоря, мы плавно переходим в следующий час. И вас там будет ждать много всего интересного.
2: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Главный экзаменационный пункт Чукотки оснастили новой техникой. Анадырской средней школе передали 54 ноутбука стоимостью около 3,5 миллионов рублей. Средства на их покупку направил окружной департамент образования и науки. Как сообщили в ведомстве, устройства станут рабочими местами для выпускников, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ в электронном виде. Обновление начали именно с этой школы, потому что она принимает больше всего участников итоговой аттестации в регионе. Уже сейчас на компьютерах проходят экзамены по информатике, устная часть английского языка и география. Следующим предметом станет физика. Провести ЕГЭ в новом формате планируют в 2027. Заместитель губернатора Арина Байкова сообщила, что поставки продолжатся по мере расширения списка цифровых экзаменов. В дальнейшем современное оборудование должны получить все пункты аттестации на Чукотке. Чукотские спортсмены завоевали 4 первых места на домашнем ультратрейле. Участники забега «Золотая Чукотка Ультра» состязались на трассах протяженностью 13, 30 и 40 километров. Представители Анадыря выиграли 3 забега. Александр Кузин стал первым на короткой дистанции. Татьяна Мерзлякова быстрее всех преодолела маршрут 30 километров, а Александр Кудрявцев стал победителем забега на 40 километров. Еще одну победу округу принесла Дарья Кербер из «Угольных копий», которая показала лучший результат среди женщин на 13-километровом маршруте. На 30-километровой дистанции среди мужчин победил москвич Дмитрий Афонин, среди женщин Марина Фидлер из Новосибирска. Она рассказала, что участвует в беговых соревнованиях.

Марина Фидлер объяснила, что ехала на Чукотку не для участия в ультратрейле, а оказалась здесь по работе. Она геолог. Поэтому спортсменка решила взять от внеплановой остановки все. В субботу проплыла 500 метров по лиману и пробежала полумарафон на 21 километр, а в воскресенье преодолела 40 километров по Золотогорью. В Якутске сменился мэр. Главу столицы Республики Саха выбрали на внеочередной сессии городской думы. Им стал Дмитрий Садовников, чью кандидатуру ранее выдвинул глава региона Айсен Николаев. Его видение будущего Якутска поддержали 23 депутата из 25 присутствовавших на встрече. Согласно действующим нормам, срок полномочий руководителя города составит ровно 5 лет. Дмитрий Садовников официально вступит в должность главы Якутска сегодня. И в завершении выпуска: в Казани построили рекордную 10-метровую башню из чак-чака. Ее внесли в гастрономическую книгу рекордов России. Строение весом более 4,5 тонн появилось возле центра семьи Казан. Таким образом, башня побила сразу 2 рекорда. Она стала самой высокой и самой тяжелой конструкцией из чак-чака. После фиксации рекорда продегустировать угощение смогли все желающие. И на этом пока все. До встречи в эфире!

0: тяжелая артиллерия или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Настя, ну когда ты уже откашляешься? Не понимаю.
2: Что?

0: за злобные инсинуации? Это не я кашляю, я другое, кое-что делаю. Доброе утро!
1: Это Анастасия Лаврентьева.
0: И Дмитрий Кувшинчиков, шоу главных редакторов. Главный редактор радиостанции «Радио Пурга», и я главный редактор информационного агентства про Чукотку. 10:08 на часах, 21 июля, вторник. Дима сейчас расскажет, какая у нас тема дня.
1: А тема дня у нас сегодня нездоровая пища.
0: Нездоровая тема дня.
1: Нездоровая, да. День вредной еды у нас сегодня. И мы в течение всего нашего эфира собираем ваши шуточные расшифровки аббревиатуры ЖКТ. Того самого органа огромного, который сегодня призван страдать.
0: Который расплачивается за все это не только сегодня, но и в любой день, когда мы злоупотребляем. Вот, кстати, Полина несколькими минутами ранее рассказала нам о том, что в Казани построили рекордную 10-метровую башню из чак-чака. Можно ли чак-чак считать вредной едой?
1: Ну, теоретически, конечно, да, потому что там много сахара, всего, да, много жира. Сладкого. Вот, да, как бы там, если это башня, в любом случае, даже если полезно было бы.
0: 4,5 тонн вредной еды. Представляешь, вот такие рекорды.
1: Нам туда.
0: Нам туда, да. Ну, нам только туда, нам только снится. Пока что мы здесь и сейчас читаем комментарии наших драгоценных радиослушателей. В Максе нам написал Владимир: «Жуй, кайфуй, торжествуй».
1: Класс.
0: Ну, прекрасно же. Да. Ну, это просто брать и давать это девизом по жизни.
1: Сегодняшнего дня.
0: Да. Ну, у кого какие масштабы девиза. Ну что ж, друзья, у нас все еще отголоски предыдущих выходных. У нас воспоминания минувших дней о фестивале «Берингов пролив». И совсем скоро тут уже в нашей студии стало тесновато. Три прекрасные нимфы ее посетили. Кто именно, мы расскажем чуть позже. А пока мы познакомим вас
1: в очередной раз
0: с прогнозом
1: погоды на сегодня.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Лаврентии плюс 5, плюс 8, переменная облачность, слабый дождь, слабый восточный ветер, давление 758 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 5, ощущается как плюс 2.
0: В Певеке плюс 14, плюс 18, переменная облачность, без осадков, тихий южный ветер, давление 760 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 15.
1: В Провидении от 9 до 13 градусов тепла, облачно с прояснениями, слабый дождь, слабый северо-восточный ветер, давление 756 миллиметров, сейчас плюс 9, ощущается как 7 градусов.
0: Я заблудилась по карте, где мы сейчас. Гвикинот. Мы сейчас переносимся в Гвикинот, где плюс 11, плюс 13, слабый дождь, слабый северный ветер, давление 757 миллиметров ртутного столба, ощущаемая температура плюс 8 градусов.
1: В Билибино тепло, плюс 17, плюс 21, облачно с прояснениями, без осадков, слабый восточный ветер, давление 733 миллиметра ртутного столба, сейчас плюс 16.
0: В Беринговском плюс 10, плюс 12, облачно, слабый дождь и восточный ветер. Давление 757 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 11 градусов.
1: В Анадыре сейчас 11, может быть максимально до 13 градусов тепла. Облачно, слабый дождь, легкий восточный, юго-восточный ветер. Давление практически в норме, 754 миллиметра.
2: Радио «Пурга».

0: Яркие эмоции, захватывающие повороты и невероятные люди. Все это в нашем специальном репортаже на радио «Пурга».
1: Ну что ж, вот пришло время рассказать, что за нимфы в нашей студии, и сами нимфы расскажут, что они будут делать.
2: Да, пока у нас три нимфы, но будет их еще четыре, чуть позже.
1: Обзавелись нимфами.
2: Да, я вообще-то сижу в таком нимфе.
1: Маленький.
2: Я какой-то нимфоман получаюсь тут. В общем, первая нимфа у нас — это Полина Каргина, которая пришла к нам в студию.
3: Всем чмав, доброе утро.
2: Следующая нимфа — Екатерина Макаренко.
4: Всем привет.
2: И еще одна — Елена Тамбова.
5: Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Собственно говоря, эти три нимфы сегодня будут рассказывать о том, как они порхали всю субботу и воскресенье на фестивале «Берингов пролив».
1: Ну что, кто начинает?
3: Начинает нимфа Полина. Ох, как я порхала.
1: Ну мы с тобой попархивали.
3: Ну да, с самого утра на берегу мы слегка попархивали. Между пловцами лавировали.
1: Ну вот, кстати, я все время... Когда объявили этот заплыв, я все время думаю, я поплыву. Но в итоге я не поплыла, потому что порхать, видимо, мой удел. Полина, рассказывай, что за события. Давай таким образом для людей, которые не из Анадыря, будем рассказывать, что же здесь такого веселого, замечательного происходило.
3: Веселое, замечательное событие, которое у нас происходило в субботу утром, это был показательный заплыв на 500 метров от разных спортсменов. У нас были представители Китая, Ирландии, Монголии, ну, конечно же, наши российские участники. Участники заплыва через Берингов пролив в 2013 году, какие-то суперлюди, чемпионы нашей страны, рекордсмены книги Гиннесса, там был двукратный рекордсмен, ведущие спортсмены. У меня далее по тексту написано «собаки».
1: Я помню, как это было, эти пирожочки обитают где-то в районе 7-го причала, и они такие упитанные, и во время того, как объявляли спортсменов, торжественная церемония, вообще очень классная церемония была, выставили арку, включили музыку, чего нам очень часто так не хватает, и на торжественном объявлении выходят вот эти пирожочки к нашим спортсменам.
4: И кто лучше пал? Павел, люди или собаки?
1: Ну, собаки болели. Да, собак не пустили на заплыв, но ни одна церемония не обошлась.
3: И, кстати, у нас вообще, в принципе, насколько так я заметила, и суббота, и воскресенье — это дни, когда не только профессиональные спортсмены, там, пловцы...
1: Профессиональные собаки.
3: Пловцы, бегуны, а еще и любители участвуют. То есть в этом полукилометровом заплыве у нас поучаствовал спортсмен-любитель из Калининграда. Он просто вот по работе мимо проезжал и решил...
2: То есть вот так наши все сейчас в Калининград умотали, а он тут из Калининграда в Анадырь.
3: Да, просто по приколу решил в лиман нырнуть. И он финишировал первый, потому что преодолел самую небольшую дистанцию, так как он не профессиональный спортсмен, у него не такая сильная выносливость, он трезво оценил свои силы и сказал, что я вот до Буйка доплыву, там сколько, порядка 100 метров, может быть, было до Буйка.
1: Ну, я не понимаю,
3: около того.
1: Это, да.
3: Он финишировал, вынырнул из воды, прям как русал, так
1: 33
3: шел.
1: Богатыря, да. Я бы назвала его богатырем.
3: Да, полностью согласна. Его зовут Павел Церковный, я предлагаю сейчас послушать, что он мне рассказал после того, как вылез из воды.
6: Ну, я как любитель, я не профессиональный пловец, больше как купаюсь по жизни в холодной воде. На длинную дистанцию мне, конечно, тяжело, поэтому я не стал соревноваться с ребятами, потому что слишком долго вы меня выждали обратно.
7: А как вы вообще решились поучаствовать именно здесь?
6: Мы здесь в экспедиции, экологический мониторинг проводим там. Мы же закончили, 20 числа улетать, но... Ребята пришли, сказали, что здесь заплыв. Побежал срочно участвовать.
7: Как вы готовились?
6: Я не готовился, я просто ныряю, купаюсь по всей Арктике, то есть это мое хобби.
1: Прекрасно, по фану просто зашел, не готовлюсь, я просто плаваю по Арктике.
3: Да, такое у меня хобби, ныряю в Арктике. Вот он рассказал про географию своих ныряний в Арктике. От Норвегии до Чукотки, вот на Чукотке он первый раз был. Это вообще, что такое, коллеги? Мы будем как-то обсуждать вот это вот... У меня даже слов нет. Я даже не думаю о том, чтобы палец в лиман макнуть, а этот сверхчеловек...
1: Ну, кстати, ты не думаешь, а я макнула не только палец, но и остальные части тела. Я все-таки решила попробовать, каково это. И мы с девочками уехали подальше от города.
2: С какой целью?
1: С какой целью у нас ездят подальше от города? Чтобы перезагрузиться, чтобы почувствовать природу, чтобы посидеть там, помолчать, помедитировать. Ну и мы такие, а случайно в купальниках.
3: Обе. Совершенно случайно.
1: Обе две. Нет, это был действительно один из самых теплых дней, но тогда уже объявили заплывы, что они будут. Ну, мы с подругой думаем, давай попробуем, каково оно. Ну, что нас волновало в первую очередь, что рыбы будут плавать, и нам по ногам вот это неприятно.
2: Или кусь.
1: Кусь, да, или какая-нибудь белуха или нерпа сделает кусь на наших мягких частях тела. Но мы все-таки зашли в воду. Я хочу сказать, что вода не вот тебе леденющая, и тогда она была достаточно теплая. Вот они сейчас говорят 12 градусов, мне кажется, даже тогда, в том месте, где мы поплавали, было даже чуть больше. Ну, мы не то чтобы там плавали, ну, два грибка я сделала туда и обратно. Так что, Полина, бери пример, и все остальные.
3: Хорошо, люди, которые вдохновляют поколение. Анастасия, спасибо. В следующем году макнусь обязательно.
2: Подожди, у тебя еще есть все лето впереди.
1: Да. Сейчас распогодится и...
3: Я не могу, я вот работала со страшной силой на этих выходных. Я получила производственные травмы, покаталась с гор, так что мне нужно сначала зажить. Я планирую заживать до конца лета.
2: Господа начальники Полины, пожалуйста, отпустите ее в выходной какой-нибудь окунуться в лиман.
1: Мы можем в будний день это все сделать и обстряпать репортажик.
3: Ура, работать.
2: Заметано.
3: Хорошо. Собственно, Павел – это не единственный человек, с которым я поговорила после того, как он из лимана вынырнул. У нас есть еще и прекрасная Мария Докучаева. Она тоже гостья нашего региона. Она из Приморья, по-моему, она. Или из Амурской области.
1: Вспомнить.
3: Ну, кстати, вот у нас, в принципе, очень многие пловцы и бегуны, они в основном...
1: Из Амурской области.
3: Они в основном, да, Амурская область, Приморье, дальневосточники наши. И вот Мария рассказала, что, да, она присоединилась к тем людям, которые вода была хорошая, вода была абсолютно не холодная. Что еще она сказала? Давайте послушаем прямо сейчас.
8: Ну, это первый заплыв организованный здесь, в этих условиях. Я надеюсь, что он будет развиваться и будут масштабы расти, и тогда сюда могут приезжать спортсмены со всего мира, потому что это очень интересная локация, заманчива для зимних пловцов, тем более в летний период, когда у нас вода теплая, прогревается 30 и больше градусов, а здесь она все-таки прохладная и приятная, она не холодная, она очень комфортная.
1: Это супруга Олега Докучаева, вице-президента Всероссийской Федерации Зимнего Плавания, собственно говоря. Они приехали всей семьей, он был у нас в эфире. Она выступала во всех заплывах, и они еще привезли двоих пацанов, детей, ну, которые просто с ними находились. Вот кто это, я ее идентифицировала.
3: Ну, Мария, она вообще какая-то сверхженщина. Я когда увидела, как она рассекает сначала по этому лиману, потом она на берег выходит. Это вообще просто девочки, это наша икона. Она вот шла прям... Шикарная женщина. Реально, мне вот захотелось макнуться в лиман. Но лучшее, что я услышала во всех этих забегах, это как одна из пловчих рассказывала своей группе поддержки на берегу, что вода, ну, такая нормальная, не холодная, слабо соленая.
1: Да, кстати, я тоже это слышала, когда спортсмены выходили и делились впечатлениями. Кто-то говорит, вода не соленая, кто-то говорит, вода соленая. Ну, она действительно слабо соленая, она не совсем морская, наверное, в нашем лимане, пока от морей она течет к нам, то она и теряет свою силу соли.
3: Ну, кстати, да, я вот могу это подтвердить, потому что я однажды хлебнула
1: Все-таки
3: воды из лимана.
1: Не макал, а хлебал ее.
3: Я с борта просто волну продегустировала. Она действительно слабосоленая.
2: Нахлебалась?
3: Да, ни о чем не жалею. Было вкусно. 10 из 10. Всем советую.
2: Слабосоленые, как рыбка.
1: Аккуратнее с водами лимана.
3: Так, ну а теперь я передаю микрофон
4: другой Катерине. Нимфа Катерина у микрофона. Я посетила культурные мероприятия.
1: Одновременно у нас происходили события в одно и то же время, несколько локаций, это и заплывы, и забеги, и культурные, может быть, и кто-то участвовал в бескультурных мероприятиях, но история об этом умалчивает.
4: Но я только в культурных.
1: Сегодня. Ты только в культурных, ну, у тебя еще вся жизнь впереди, но сейчас рассказывай о культурных.
4: Так, и внутри культурной программы было открытие выставки «Ирвыдгыр». Само название, как я узнала, переводится как «Берингов пролив». И выставка посвящена публицистической и просветительской деятельности писателя Юрия Рыдхэу. Она посвящена вот как раз его визиту на Аляску, откуда автор привез массу впечатлений и прямой речи людей, которые как раз там и живут. Также на выставке были представлены уникальные свидетельства поездок Юрия Сергеевича в США в самый разгар холодной войны. И нам удалось пообщаться с внучкой писателя Александра и узнать о личных и семейных смыслах, которые она лично вкладывает в открытие выставки.
9: Выставка, она о неком поиске общего языка между людьми, живущими по разные стороны пролива, но соединенными чем-то гораздо более глубоким, чем география. Близость – это не отсутствие расстояния, а готовность идти навстречу. И хочется, чтобы эта выставка стала в том числе и пространством такого движения. И приходя на нее, каждый гость смог на мгновение оказаться в этом пространстве. В таком пространстве между, где исчезают границы, и появляется интерес и подлинная встреча. И она хоть и небольшая, но я смотрю, что очень много гостей, все останавливаются, очень так усердно смотрят, разглядывают. И интересно и приятно, что в количестве гостей превалируют дети. Для нас, для меня лично, да, являются большой ценностью и таким неким мостиком, скажем так, из прошлого в
4: Александра...
9: будущее.
4: Оказалось, что Александра учится с нами в одном, училась с нами в одном институте, окончила институт кино и телевидения. Вообще очень
2: она живет, между прочим, там рядышком.
4: Да, да. Ну, вообще очень приятно было с ней поговорить. Она рассказала и о семье своей, о дедушке. Мы узнали побольше о таком прекрасном писателе. Вот.
1: Ну, а вообще, по философии Юрия Рыдхэу, с его точки зрения, Берингов пролив был не местом, разделяющим людей, а наоборот, он воспринимал его как мост, объединяющий народы, живущие на его берегах. Вот в этом тоже этот смысл они тоже вкладывают в эту выставку.
4: Да, там очень личный, глубокий смысл. А вот сразу после открытия выставки началось обсуждение большого чукотского кино. И вопросы креативных индустрий обсуждались вообще очень бурно. На самом деле разгорались споры. Многие из них выносились вот на дискуссии между участниками и людьми, которые непосредственно в кино работают, находились какие-то даже положительные ответы. Вообще зрители впечатлялись не только дискуссиями, но и заявками фильмов, которые были внутри программы. Удалось поговорить с режиссером фильма «Мужчина с бородой и в красной шапке». Он поделился вот увлекательной историей зарождения задумки сценария фильма.
10: В том году сценарист Артем Лещенко, известный как бы писатель, их привозило правительство Чукотского автономного округа, они писали здесь рассказы и собрали сборник. Сейчас он должен выйти, вот, и Артем 3 часа ждал чемоданы, и поэтому он решил, что, наверное, там сидит какая-то девушка и смотрит все чемоданы, и вот ищет там что-то, да, своего суженого чемодан. Вот. И после этого родилась у него такая история сценария, и, собственно, а я как бы не был во всех регионах Арктики и Дальнего Востока, но не был только на Чукотке. И я подумал, вау, ну эта история просто для меня, потому что и Арктика, и Дальний Восток здесь соединяются.
4: Культурная вообще программа стала важной частью, потому что... Мне кажется, что важно было затронуть все аспекты культурного такого кода Чукотки. очень классно было про это послушать.
1: Ну, вообще интересно о большом, вот ты сказал, что это большое чукотское кино. Мы знаем, что история кино на Чукотке, она действительно очень сложная, и ты об этом рассказала, о том, что были дискуссии такие. Мы знаем нашего Алексея Вахрушева, знаменитого режиссера, который снимает «Легенду о Горностае» в Ультинском районе. Мы знаем Филиппа Абрютина, который возит сюда, еще здесь не снимает фильмы, да, насколько я знаю, но собирается, да, ну и делает здесь, в Анадыре, фестиваль «Золотой ворон».
4: Вообще, зрители поделились, что Чукотка очень мечтает о своей кинокомпании.
1: Ну, как будто бы да, как будто бы да, но сначала нам, наверное, нужно сделать так Чукотку регионом привлекательным для съемок фильмов.
2: Да, это точно. И тут, конечно, без поддержки правительства вообще не обойтись, да, но если это будет сделано, мы станем, не знаю, второй Якутией, третьей Мурманской областью.
1: В Якутии, да, в Якутии очень сильная региональная школа кино, там есть и своя кинокомпания, и фильмы там снимают, и эти фильмы, конечно, очень потрясающие. Я когда смотрела, как раз в рамках фестиваля «Золотой ворон», очень много фильмов, и они все какие-то душевные, они все с какими-то сильными человеческими историями. Вот, конечно же, хочется, чтобы и у нас такое было.
4: Я думаю, что Чукотка уже стремительно к этому движется.
1: Куда вы еще двигались в ходе дня субботнего, 18 июля?
4: Передаю микрофон нимфе Полине обратно.
3: Да-да, нимфа Полина вернулась, всем снова чмав. Двигались вообще в разные стороны, со страшной силой бежали спортсмены, бежали 1 километр самые юные спортсмены, бежали 3 километра любители, бежали полумарафон «Бегу по Арктике», 21 километр, спортсмены профессиональные, также любители, и вообще, честно говоря, такой день спорта у нас был.
1: Вот это очень круто, что этот фестиваль именно объединил огромное количество спортсменов. Все бежали. Ну, вообще известно, что весь мир, да, сейчас бегает, куда ни приедешь, все бегут.
2: Такое впечатление, что народ просто свистнет, да, и они раз и там взяли билеты в Анадырь. Пожалуйста, какая разница, куда, да? Главное побегать, еще потусоваться.
3: Ну, кстати, да, у нас вот есть одна из бегуней, я в следующем часе ее вам представлю. Она действительно, вот она услышала 3 дня, она здесь. То есть вот вообще без вопросов. Она бежала 30 километров. Ну ладно, это все у нас будет в следующем часе. А в этом часе у нас забеги субботние. Был забег для самых-самых юных любителей спорта. Малый 1 километр. И это было просто абсолютно очаровательно. Детки бежали со своими родителями. Другие родители встречали их на старте и на финише. Это было очень мило. Я просто, честно говоря, представила, как у меня появится ребенок, и я также попытаюсь хотя бы с ним побегать вместе, также буду поддерживать. Очень-очень заразительно это было веселье. И 3 километра, он, мне кажется, был самый массовый, потому что, ну, он такой средний, не супер сложный. Бежала наша Полина Новинская, наша стажерка. Бежали также дети, бежали взрослые, которые, ну, просто любят двигаться. Вот.
1: Которым не обязательно преодолевать эти десятки километров для того, чтобы просто принять участие.
3: Да, да, да. Бежал, например, вот наш очень крутой местный спортсмен, боксер Бенёмин Хасанов. Ему 15 лет, и он, кстати, поделился, что планирует в более крупных забегах поучаствовать через несколько лет, когда он станет совершеннолетним. Давайте послушаем, что он мне рассказал.
11: Ну, в целом, неплохо. Тренировался, готовился почти что каждый день. Хотел проверить свои силы. Я доволен результатом.
12: Что входило в тренировки, подготовку?
11: Я занимаюсь боксом. Бегаю каждый день, у нас тренировки. Без выходных тренируемся каждый день. Бегаем кроссы. И вот подготовка моя в целом.
12: А сколько у вас в среднем тренировка по километрам каждый день?
11: 3-4 километра.
12: То есть это была по факту просто тренировка?
11: Да, бывает, что через день мы бежим до вертолетки. 7 километров.
4: Вдохновились?
1: Я нет. Ну, я и бегать точно нет. У меня постоянно в моей жизни есть какое-то движение. Я то хожу, то не хожу, то езжу. Но бегать нет, не моя тема. Я купила скакалку, кстати. Я вот буду скакать. Ну, я даже не буду скакать, я скачу.
3: Я тоже себе купила скакалку электронную. Скачешь? Ну, как скачу? Скачу вот из дома до работы.
1: На скакалке?
3: Ну, нет.
2: Да. Скачущие нимфы какие-то прям тут.
3: Я бы даже сказала, тыгадыкающие нимфы.
1: Ну, ты сейчас делаешь акцент немножечко не на том. Вернемся к бегу.
3: Да, вернемся к бегу. Я еще пообщалась с гостьей города Натальей Соболевой. Она из города Котлас Архангельской области. И я пообщалась с ней до старта и после финиша. Давайте послушаем, что она мне рассказала до старта.
13: А почему вы вообще решились?
14: Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
3: Не получилось у нас послушать что-то не то у нас с аудиодорожкой, но я могу пересказать. Наталья, она была вообще супер заряженная. Больше всего я насладилась общением с ней, потому что она так: «Я вот впервые в этом городе, я просто люблю бегать, я хочу поучаствовать».
1: Такого саунда у нас еще не было от гостей. Художественный пересказ.
3: Да, она, ну, тоже вот как родители с детками, она тоже меня зарядила на то, чтобы в следующем году попытаться 3 километра пробежать. Я уже наобещала, что я в следующем году буду делать и в лимане купаться, и 3 километра бежать. Коллеги, давайте просто мы, когда выйдем из студии, все это забудем.
1: Ну, мы-то, может быть, и забудем, но наши слушатели вряд ли. Все записано, все имеет цифровой след.
3: Надеюсь, вы, дорогие слушатели, мне напоминать не будете. Сейчас давайте все-таки послушаем Наталью Соболеву, но уже после финиша.
1: Попробуем.
15: Реальность превзошла все ожидания. Мне очень сильно понравилась эта дистанция. Она проходит вдоль моря. Очень красиво было. Бежать, наблюдать. Получила много положительных эмоций.
13: Тяжело было?
15: Немножко тяжело, но хорошая дистанция. 3 километра все-таки это реально.
1: Ну замечательно, да. Замечательные, милые девушка.
3: Да, и еще у нас бежал наш тренер по плаванию в ДДТ Станислав Широков. Он тоже очень вдохновил, у них вообще супер...
1: Это супер заряженный человек.
3: Да, да, да, и у них суперспортивная семья, и он говорит, что он и поддерживал своих ребят, которые у него занимаются в секции, и он поддерживал своего сына, и сам бежал, показывал пример.
2: А у меня вопрос, почему тренер по плаванию бежал, а не плавал?
3: А вот сейчас мы его послушаем, он, собственно, сам там все объяснит.
16: Ну, я бежал трешку, а мой сын бежал километр. Ну, у нас традиция такая, если мы в отпуске проводим на Чукотке, у нас вот он ежегодный этот праздник спортивный «Бегу по Арктике», и вот и мы в этот раз приняли участие. Ну, я по большому счету, как и в прошлом, легкий атлет. Вот, я уже давно не профессионал, но, по крайней мере, что-то ноги помнят, и я вот участвую. Самое главное, подаю пример детям своим и своим ученикам, которые здесь вот пока на каникулах находятся, они смотрят и как бы вот пример ЗОЖа подаю.
17: Есть ли какие-то цели на следующий год? Может быть, участие в полумарафоне?
16: Ну, я вообще в душе спринтер всегда был. Я бежал короткие дистанции, и плавал тоже короткие, и великие короткие. Я всегда любил зарубу. Вот. Марафон не интересен. Вот, потому что, ну, я... Скоростная выносливость у меня чуть побольше, чем выносливость. Я люблю скорость. Поэтому я всегда трехи, это нормально. Но в этот раз дистанция интересная была такая. Вот раньше мы бежали по городу 2 круга, по полтора. А тут сейчас до трактира, кафе и обратно. И вот этот обратный подъем на больнице, это было что-то с чем-то. Я там чуть легкие не выплюнул, потому что это было так тяжело в гору. Отдышка. Ну, там вообще мотор работал по полной.
3: Да, кстати, все, у кого я спрашивала, сказали, что вот этот вот подъем для них был самым-самым сложным. Ну, 100% понимание, в горку сложно даже смотреть.
1: Вот, да, в горку сложно даже смотреть, и почему я не особо люблю гулять по Анадырю. Вниз сколько угодно.
3: Да.
1: Я вообще в последнее время устраиваю себе такие развлечения своим друзьям. Я гуляю до низа, а потом звоню кому-нибудь, кто на машине, чтобы меня забрали наверх. Я нагулялась. Наверх вот прям не очень хочется идти. Наверное, это слабостью пахну сейчас.
3: Нет, нет, все нормально.
1: Да, Дмитрий такой, да, кивает.
3: Дмитрий, мы женщины, мы числом побеждаем, давим массой.
1: Числом женщин.
3: Да, мы...
2: Вы меня уже вообще тут так задавили, что даже микрофон не включаете.
1: Я тебе его больше не выключаю, так что, пожалуйста, комментируй.
2: Нетушки, хватит. Ну, если вы хотите знать мое мнение, то вверх идти, конечно, более полезно, чем вниз.
3: Спасибо, Дмитрий. Прислушаемся ли мы к этому? Определенно нет. Мы так же будем...
1: Нет, ну, Дмитрий абсолютно прав, конечно, а мы пахнем слабостью, продолжаем пахнуть слабостью. Ну, на что имеем, собственно, полное право.
3: А вот кто, собственно, у нас слабостью не пахнет, так это те люди, которые финишировали полумарафон на 21 километр. Они финишировали, кстати, у нас одновременно. Это были Александр Кудрявцев и Роман Гусев. Я видела, что они ближе к финишу, они прям специально бежали рядом, ну, у них в целом такая френдли была атмосфера, вот такая англичанка я, дружелюбная атмосфера у них была, они там друг друга поддерживали, что-то болтали, и финишировали одновременно, но в итоге первым стал Александр.
1: Мне кажется, им просто по приколу было именно пробежать вдвоем, и никому пальму первенства не отдать.
3: Да, но они в целом такие у нас спортсмены, они постоянно участвуют, они постоянно бегают, они в тройке лидеров.
1: Так немножко что... профанация была.
2: Слушайте, а мне сразу, знаете, вспомнился фрагмент из фильма про электронику, помните, когда он там едут они на велосипедах, он говорит, вам помочь, и кладет руку. Отстань, мне не сложно.
3: Так вот, собственно, Александр Кудрявцев оказался первым. Он победил с отрывом в несколько миллисекунд. То есть вообще это только камера засекла.
1: Да, электронный считыватель, как-то он называется.
3: Да, да, для меня это была белая коробочка, которая стоит напротив финиша.
1: Ну вот. Собственно, прекрасное описание.
3: Да, и из женщин первая финишировала Юлия Петроградская. Как вы думаете, откуда она к нам приехала? Конечно же, из Санкт-Петербурга. Вот. Она буквально вот сразу, как финишировала, ей надели на шею медальку, она попила водички, и она сразу попала в облако из смишников. Мы все массово начали ее допрашивать, и, собственно, результаты этого допроса, пожалуйста, давайте послушаем.
18: Я привыкла к комфорту, к плоским трассам. Это была для меня самая сложная трасса. Вообще, я триатлет, бегун по плоским дистанциям, вот, маршрутам. Поэтому для меня это было очень необычно и, на удивление, тяжело. Тяжелее, чем в триатлоне. Вот я неделю назад выступала, полумарафон там также бежала в рамках триатлона. И было гораздо легче. Дышалось великолепно. Погода супер. Погода для рекордов, прохлада. В отличие от Питера, где было плюс 30, здесь плюс 10. Идеально. Это ничуть не мешало. Дышалось хорошо.
3: Ну что, как вам, дорогие друзья, вы, может быть, снова вдохновились что-нибудь пробежать?
1: Да я уже, если честно, устала вдохновляться. Я примерно так же устала вдохновляться, как бегуны устали бегать.
2: Я вот думаю, надо запись сегодняшнего эфира вырезать, сохранить и Полине периодически давать слушать. Ну так, стимулировать ее на следующий год.
3: Спасибо, дорогие коллеги. Я в следующем году, видимо, все-таки реально мне придется бежать, а потом еще и репортаж об этом делать.
1: Естественно. Спасибо большое, Полина. Кажется, переходим мы к следующей нимфе, которая по, не знаю, по мановению волшебной палочки все время оказывается рядом с едой.
19: Да, мне больше повезло немножко, чем Полине, в плане того, она все-таки слушала, как, насколько у нас соленая вода в нашем лимане, а я слушала и собирала отзывы о еде, которую представляли на гастрономическом фестивале «День олень». Вот, к нам на Чукотку прилетели шеф-повара из разных регионов. Джейм Редута к нам приехал, Джеймс Редута из Москвы. Он представил ресторан «Море, кофе, океан» by Эрвин. Точнее, не представил, а приехал оттуда, он там работает. Вот, Чукотку тоже представляли два повара. Кирилл Воловик из ресторана «Чукотка», Георгий Петаров из анадырского кафе «Геноцвале». Камчатку представлял бренд-шеф ресторана «Наше место» Павел Васильев. От Якутии выступил Денис Бурцев. Он представлял ресторан «Тортуга». Основными ингредиентами, которые специалисты использовали, это были наши местные локальные продукты, оленина, дикоросы, ягоды. И повара использовали современные техники приготовления. Вот. Гастрофестиваль проходил 2 дня, естественно, я побывала в Анадыре. В субботу там праздник живота отметили возле окружного дома народного творчества. Конечно же, я там была в первых рядах. Вот. Все участники площадки, все повара, они приступили к работе в 12 часов, и я, воспользовавшись тем, что на раздаче не было еще готовых блюд, и, соответственно, людей, которые желали их попробовать, подошла узнать, какое меню представят повара, и этим со мной поделился организатор и участник площадки Павел Васильев.
20: Я буду делать комплимент, который будет из ягод. Чукотки – это брусника в основном, ну и с добавлением клюквы и фиников. Финики нужны больше для связующей части. Салат будет делать шеф из Анадыря, из ресторана «Чукотка» Кирилл, из сердца и печени оленя. Шеф Денис, который приехал из Якутии, специально будет делать суп из копыт оленя. С добавлением разных-разных трав, включая кислиц и дикий щавель. Горячее блюдо будет делать шеф Георгий, тоже из Анадыря, с кафе «Геноцвале». Он сделает грузинское блюдо, только с чукотским уклоном. Как правило, блюдо чукапули делается из баранины, но с добавлением много-много зелени. Собственно, мы зелень привезли для того, чтобы это блюдо сделать. Но барайну шеф заменил именно на оленину. Сейчас она томится, и буквально через 1,5-2 часа она будет в готовом виде, и гости могут попробовать. К нам приехал еще Джеймс Редута из Москвы, шеф. Он сам филиппинец, родился в Москве. Он, как бы, можно сказать, русский филиппинец, который будет делать филиппинское блюдо. Здесь уже ничего не связано с оленем, но будет однозначно интересно, вкусно. Надо будет его послушать, он больше расскажет о своем десерте.
19: Конечно, мне было очень интересно услышать про этот десерт, и филиппинца среди поваров я вычислила сразу и расспросила про десерт, который он готовит. Как оказалось, Джеймс Редута уже приезжал к нам в регион. Послушаем его.
1: Я хочу сказать, что кадр, который мы сейчас будем слушать, он у нас технически называется «Филиппинский очаровашка».
2: Это
1: действительно так. Не знаю, Лена, да,
19: я его
1: Поля.
19: Так назвала.
1: Ну, он действительно очаровательный мужчина. Очень приятно было с ним общаться.
2: И это, выяснилось... это то единственное блюдо, которое мы как раз попробовали.
1: Да, мы сейчас об этом и расскажем. Но пока послушаем его.
21: Я на Чукотке уже во второй раз. Первый раз я прилетал сюда в апреле. Мы с ребятами готовили на Карфесте, готовили корюшку, большое количество. То есть у нас было порядка половины тонны корюшки. В этот раз меня пригласили как одного из шеф-поваров на фестиваль Беринга пролив. На мою долю выпало готовить десерт. В прошлый раз я приехал и готовил чукотские продукты и чукотские блюда. В этот раз я решил филиппинскую кухню привезти на Чукотку. Я буду десерт готовить махабланка. Это как кокосовый пудинг с кукурузой и добавил немного брусники и заварного крема кокосового. Мне тут нравится. Буду приезжать всегда с большим удовольствием.
1: Ну, из-за традиционного чукотского ингредиента кокоса было сделано это блюдо. Ты попробовала?
19: Да, я попробовала. Это действительно очень вкусный десерт. Нет, там все-таки есть ягодка. Он сделал акцент на том, что там есть брусника.
1: А, да?
19: Вот. Да, и изначально, ну, то есть он изначально не, я так понимаю, и не собирался готовить из наших традиционных блюд. То есть у него действительно была вот мысль привести сюда свою культуру, познакомить с ней. И это получилось. И я на самом деле... Очень интересно всегда попробовать что-то такое необычное из другой какой-то культуры. У нас очень много уделяют времени нашим блюдам. Это очень здорово, классно. Но когда немножко разбавляют вот такой вот таким каким-нибудь одним блюдом, которое можно попробовать, это очень классно.
1: Это единственное блюдо, которое принесли повара к нам в радио Ярангу. Мы очень просили их это сделать. Но это было очень вкусно. Мне очень понравился этот десерт. Когда я обнаружила, что там есть... Я прослушала его описание, но когда я обнаружила, что там есть кукуруза, меня это просто удивило и поразило. Это действительно было классно.
19: Да, очень много людей тоже отзывались хорошо об этом десерте, как и о других десертах, естественно. Повара трудились 2 часа. Не десертах, а блюдах. Десерт был один. Повара трудились 2 часа, и как только было все готово, вот в 2 часа раздача началась, выстроилась очередь, и началась бесплатная дегустация блюд. Конечно, желающих было много, поэтому каждый попробовал одно или несколько блюд, но были гости, которым повезло немного больше.
2: Это ты?
19: Нет, к сожалению, я туда все-таки по работе в первую очередь пришла. Вот, но мне секрет такой небольшой рассказала гостья Ирина.
0: Благодаря нашей команде активной мы попробовать успели все буквально. Естественно, это шашлыки, возле Яранги мы поели, лепешки, мясо поели. Благодаря слаженной этой команде у нас девочки нас таскали, мы туда-сюда бегали, попробовали салат, попробовали суп, мясо. Блюда очень интересные, такие прям сочетания обычных вот таких блюд и сочетания с другими какими-то ингредиентами отдает такой прям, знаете, вот изюминку. Салат был, там, видать, я не знаю, зелень-то, по-моему, руккола была. Я вот даже не столько уверена. Была печень, морковь, кунжут и кедровые орехи были. Сочетание вот с этим вот кунжутом плюс кедровый орех давали такой прям вкус очень необычный. Еще он как будто сладковатый, но в то же время еще как будто там соленое что-то было. Суп. Я думала, что это тушеная картошка, потому что там бульонок не очень было много, но было очень много мяса. Оно, видать, тушеное, и получилось как тушенка. Я прям ела, и мне попадалось, я думала, какая-то кислинка попадалась. Думала, что это может быть кислое? Это, оказывается, брусника в супе. Я ем-ем, потом раз мне попалось вот такое сладкое. Я поковыряла в тарелке, так и не поняла, что это могло быть сладкое в этом супе. Ну, в общем, это осталось загадкой.
19: Она еще, на самом деле, рассказывала про чакапули, но так как я его попробовала тоже, мне захотелось самой вам рассказать, вот, потому что это первое, единственное блюдо, которое я попробовала, ну, не считая десерта, да, которым меня уже угостили мои коллеги, когда я ворвалась к ним, так скажем, в эту нашу стеклянную ярангу, из которой мы вещали. Вот, чакапули вообще делается традиционно, это грузинское блюдо, оно делается из баранины.
2: С огромным количеством зелени.
19: Да, зелень, специи, но это в грузинской кухне всегда присутствует. Оно вот томилось, получается, все эти два часа, оно было безумно мягким, вкусным. Конечно же, я вообще в целом очень люблю наши местные продукты, я очень люблю оленину. Мне очень понравилось.
1: Разделяю любовь к оленине.
2: Да. Поддерживаю.
1: Да, хорошо, что коллеги, которым не нравится оленина, сейчас где-то не здесь, не с нами. Так и есть.
19: Ирина, на самом деле, там еще рассказала про шашлыки и про бульон, про кавкавки, по-моему, она рассказала, но она их назвала лепешки. На самом деле, да, помимо вот этой вот, вот этого гастрофестиваля, да, точнее, может быть, в рамках гастрофестиваля, так тоже можно сказать, конечно же, как всегда, присутствовали наши любимые шашлыки, где народу было просто немерено, всегда очередь там стояла. И наша Ниночка Пенелькут, конечно, угощала всех кавкавками традиционно и варила бульон тоже несколько раз, причем в огромной такой кастрюле, она постоянно на огне там варился этот бульончик. Люди с удовольствием тоже там стояли, некоторые, я даже успела посмотреть, что вот среди приезжих гостей очень многие по нескольку раз стояли, их настолько им понравился вот этот вот простой бульон такой наваристый из оленины, то есть сам вот вкус без всяких дополнительных каких-то добавок.
1: Народный выбор.
2: Да, это абсолютно точно. Здорово. Слушай, спасибо большое за этот рассказ. Почему-то снова захотелось есть.
1: Все время.
2: Хоть какой-то нездоровой пищи, хотя бы немножко. Хоть какой-нибудь, да. Вот. Ну, это на этом не заканчиваем. Мы просто переходим плавно в следующий час, в котором продолжим вас знакомить с тем, что было в рамках фестиваля «Берингов пролив». Ну, а я напомню, что сейчас в этом часе нас знакомили со всеми
1: прелестями
2: да, фестиваля Полина Каргина, Екатерина Макаренко и Елена Тамбова. Ну а в следующем часе мы продолжим этот разговор.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Для развития кино на Чукотке предложили создать местную студию. Режиссеры и представители творческих проектов встретились на форуме креативных индустрий, который прошел под эгидой фестиваля «Берингов пролив». Главной темой стало развитие местного кинопроизводства. На встрече впервые представили фильм «Мужчина с бородой и в красной шапке». Режиссер Даниил Черногорцев рассказал, что команда уже готовится к съемкам.
2: В том году сценарист Артем Лещенко, известный как бы писатель, их привозило правительство Чукотского автономного округа, они писали здесь рассказы и собрали сборник. Сейчас он должен выйти, вот. И Артем 3 часа ждал чемоданы, и поэтому он решил, что, наверное, там сидит какая-то девушка и смотрит все чемоданы. И вот ищет там что-то, да, своего суженого чемодан. Вот. И после этого родилась у него такая история сценария. И, собственно, а я как бы не был во всех регионах Арктики и Дальнего Востока, но не был только на Чукотке. И я подумал, вау, ну эта история просто для меня, потому что Арктика и Дальний Восток здесь соединяются.
1: Еще одним проектом стала легенда о горностае Алексея Вахрушева. Зрителей особенно заинтересовали масштаб и планы авторов картины. Модератор Екатерина Кузнецова отметила, что открытое обсуждение поможет понять, какие условия нужны для развития кино в регионе.
3: Безусловно, для развития данной темы поднимаются проблемы и инфраструктуры, и логистики, и грантовой поддержки, поддержки правительства того или иного региона, в том числе Чукотки. И это правда длительный процесс, который требует внимания и бизнеса, и органов власти. Поэтому сегодня говорили об этом, и хочется верить, что уже в следующий раз, например, на фестивале, который состоится в следующем году, в 27-м, мы уже сможем делиться друг с другом тем, что мы успели реализовать за прошедший промежуток времени.
1: Эксперты отметили, что округ пока не располагает всем необходимым для полноценного производства фильмов. Одним из решений может стать собственная кинокомпания. При этом деятели культуры готовы активно поддерживать инициативы в сфере кино.

0: Атомная электростанция может появиться в Нижегородской области к началу 2040-х годов. Об этом сообщил в МАКСе губернатор Глеб Никитин. Он рассказал, что авторы инициативы уже получили поддержку Минэнерго России для ее включения в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в следующем году. Возведение такого серьезного объекта потребует длительного времени. Ввод возможен ориентировочно в конце 2030-х или начале 2040-х. И в завершении выпуска. Приглашение от организаторов международного фестиваля молодежи уже получили 5000 участников. Их анкеты выбрали эксперты по отбору заявок. Масштабное событие состоится с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч молодых лидеров из России и зарубежья. По итогам заявочной кампании организаторы получили 113 тысяч заявок из 191 страны. И на этом пока все. До встречи в эфире.
1: Не спи, а то замерзнешь.

0: Ну что, собираем шикшу или пока рановато?
1: Шикша — это полезная еда, а сегодня у нас день вредной еды.
0: Значит, мы не собираем шикшу. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии радио Пурга нахожусь я, Анастасия Лаврентьева.
1: И я, Дмитрий Кувшинчиков.
0: И не только, но об этом позже.
1: Да, пока мы напоминаем, что мы сегодня отмечаем день вредной еды и собираем ваши

0: самые оригинальные, веселые, нетривиальные расшифровки аббревиатуры ЖКТ, того самого, который обычно страдает от вредной еды. Ну, а сегодня мы надеемся, что это будет что-нибудь вкусненькое. И, кстати, кто-то уже нам сегодня писал такие классные расшифровки, видел? Они еще добавились новые.
1: Ты где прочитаешь, в канале Макс или в телеграмчике?
0: Я в телеграмчике хотел.
1: Ты в телеграмчике? Я тогда пока прочитаю в канале Макс. «Живем, когда темно, жители крайней точки». Это два сообщения, но они друг с другом очень хорошо пересекаются.
0: Да, а тут пришло в желешке курочки телятины, а это мы уже, по-моему, говорили, жареная курочка тоннами и желаю кушать тортики. Ну, какая прелесть.
1: Это мое, и одно, и другое.
0: Вчера как раз про тортики говорили, да, и вот сегодня стоит этим продолжить заниматься.
1: Ну что ж, продолжим мы делиться впечатлениями с фестиваля «Берингов пролив» с нашими сотрудницами прекрасными службы информации.
0: Но... И сейчас у нас в студии две Полины. Одна из них была в прошлый час, Полина Каргина, и к ней присоединилась Полина Новинская.
1: И мы дадим им слово чуть позже, а пока послушаем группу «Винтаж».
2: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.
2: Яркие эмоции, захватывающие повороты и невероятные люди. Все это в нашем специальном репортаже на радио «Пурга».
3: Продолжаем мы репортажиться такой большой и дружной компанией.
4: Ну а что, два дня шел фестиваль, два часа.
3: Два часа мы теперь его описываем. Дима, представь, кто у нас в студии.
4: Еще разочек расскажу, что это Полина Каргина и Полина Новинская, которые работали корреспондентами на нашем фестивале и сейчас делится с вами своими впечатлениями и записями.
5: Дмитрий, я хочу сразу вас поправить, но это что такое? Нимфы Полины. Две нимфы и обе Полины.
4: Ну хорошо, хорошо. Поехали.
6: Да, сегодня у нас такая...
3: Поздороваемся со слушателями.
6: Да, добрый день. Хочется сегодня еще поговорить про фестиваль. Я, на самом деле, была оба дня. Вот в первый день нам удалось поговорить с пловцами. Я напомню, что был заплыв, причем два. В первый день плыли 500 метров, а во второй день был заплыв через лиман. И вот в первый день удалось поговорить с пловцом из Ирландии, Гером Кеннеди. Вообще, очень неожиданно было встретить иностранцев. Я изначально не знала, что в заплыве будут участвовать представители из разных стран. Был и Китай, и Монголия, и вот из Ирландии Гер Кеннеди. Ему очень понравился город, несмотря на то, что он в России не в первый раз. В Анадырь он приехал впервые, и ощущения у него, как мне показалось, очень положительные. Много рассказывал, как он с местными жителями общался, пытался. Они говорили с ним на русском, а он на английском.
4: Они друг друга понимали?
6: Мне кажется, что нет. Он сказал, что он заходил в магазин, ему там что-то пытались очень долго объяснить. Он ходил вместе с местными жителями, там рассматривал прилавки и вышел с бутылочкой Кока-Колы. В итоге.
3: Надо напомнить нашим жителям, что если к ним в магазин заходит иностранец, то в условиях присутствия интернета очень даже хорошо пользоваться онлайн-переводчиками. И это прям очень сильно спасает. Мы просто к этому не готовы. Он близко у нас не лежит, но когда мы ездим за границу, это прям очень даже спасает и облегчает коммуникацию.
6: Да, также Гер Кеннеди рассказал, как он летит. Много дней у него перелет занял, и вот из-за этого какие-то у него были сложности с заплывом. Да, тут джетлаг сказался на самом деле на всех, с кем мы общались. Он поделился своими впечатлениями от заплыва первого дня и рассказал про ожидания от второго. Мы можем его послушать.
4: Я чувствую крутую энергию от всего фестиваля. Есть разные виды спорта, бег, походы, ярмарка. Впервые пройдет заплыв, это мой вид спорта. На утреннем заплыве нас было примерно 15 участников, китайцы, монголы, ирландцы. Мы чувствовали себя желанными гостями. Я летел из Дублина 4 дня, мне пришлось останавливаться в разных местах. Это очень тяжело для организма. Ты чувствуешь себя очень уставшим. И даже сегодня, во время заплыва, я ощутил сильную усталость. Но, выйдя из воды, мне стало лучше. Я с нетерпением жду, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний.
3: 4 дня.
4: Какой-то как анекдот, помнишь, тутики туда, блин. Куда, блин? Туда, блин.
3: 4 дня лететь для того, чтобы за 15 минут переплыть Анадырский лиман. Вот это да, супер.
6: Да, это удивительно. Он рассказал, что в первый день в Стамбуле он останавливался и спал на полу в аэропорту, потому что что-то там случилось с жильем. Потом в Пулково... Неправильно, в Шереметьево, через Москву он летел, в Шереметьево задержали рейс. В общем, всеми правдами и неправдами он старался попасть, успел и очень хорошо выступил вместе с другими спортсменами. Очень здорово, что у них не было, вот он говорит, не было никакой соревновательной атмосферы. Все очень дружелюбно друг к другу относились.
3: Ну, это скорее такой братский заплыв был.
6: Да, даже на 500 метров. Вот вроде бы соревновательный дух может быть, кто первый проплывет. Но его не было.
4: Зато представьте, как круто будет своим друзьям показывать, где он живет, да, и ну, куда да, он и прилетел, он... и где он проплыл. А это же вообще с одного конца континента на другой улететь.
6: Это вообще удивительный человек. У него 2 рекорда Гиннесса. 2 раза он был записан в Книгу рекордов Гиннесса.
4: А за что?
6: Насколько я помню, он переплыл холодные реки на всех 7 континентах. Холодные, я имею в виду, меньше 5 градусов по Цельсию.
4: У меня вопрос, где 7-й континент был.
6: Вот и Антарктика, и Арктика, и все...
4: Арктика это тоже как континент считается?
6: Видимо. Ну вот, да, вот. Во всяком случае, в источниках написано именно так. И также он 16 раз преодолел холодную реку вот где-то у себя на родине. И это единственный человек, который смог...
3: 16 раз это сделать.
6: 16 раз это сделать, на самом деле.
3: Я бы устала 16 раз делать что-либо такое именно соревновательное. Не знаю, кроме как кушать вкусняшки.
6: Но он взял количество. Его до сих пор не может никто переплюнуть, его рекорд за ним закреплен.
4: Ну, отмороженный товарищ, что скажешь?
6: На самом деле, вот я слышала, что в предыдущем часе тоже поднимался этот вопрос, что вода-то для них не холодная.
3: Да, не холодная.
6: Что вода довольно теплая и малосоленая.
3: Слабосоленая.
6: Да, и мне тоже говорили примерно такие же слова. Я плыла вместе с пловцами и во второй день на барже. Такое ощущение...
3: На барже ты шла?
6: На барже я шла, они плыли.
3: Они плыли.
6: И еще быстрее, чем мы. Такое ощущение, что они за собой нас тащили, потому что катера, которые их сопровождали, они были вокруг каждого пловца, то есть таким кольцом, а мы плыли немножко позади.
3: А ты была на той барже, с которой они стартовали.
6: Они стартовали.
3: Вот этот вот момент расскажи.
6: Да, так как эстафетой пересекалась дистанция, то первые пловцы стартовали с маленьких катеров, по одному человеку их высаживали, и они передавали эстафету.
4: А там как было? Один находится в воде, второй к нему прыгает,
6: а второй к нему подплывает,
4: да? Они там друг друга
6: касаются? Они дают друг другу
3: пятюню.
6: Пятюню, да-да-да.
4: Слушай, как классно.
6: И плывут дальше.
4: И только после этого, да, первый вылезает?
6: Да-да-да, из воды. И получается, что первыми стартовали спортсмены наши, в основном. В середине самые сильные кролисты, которые могут справиться с течением, потому что оно действительно очень непростое, и которые могут справиться с температурой, потому
3: да,
6: что она плюс 6 градусов.
3: Там. Когда начинался заплыв, как-то спортсмен шел ровненько вот по траектории, а потом его начало сносить течением, и это было видно даже визуально.
6: Да, я сначала даже не поняла, куда они должны приплыть.
3: Ну, мы сейчас не поняли.
6: Куда-то шли, вот, кстати...
3: И пришли.
6: И пришли. Вот дальше как раз мы сможем послушать Олега Докучаева, вице-президента. Он расскажет, куда они все-таки шли.
3: Это человек, которого больше всех, мне кажется, за этот фестиваль мы послушали в нашем эфире. И продолжаем это делать.
7: Ну, хотя тут мы профессионалам прислушались. Приливы, отливы, течения. Выбрали оптимальное время. И вот за 56 минут мы преодолели от седьмого причала до мыса обсервации. Поэтому... Получилось очень быстро, динамично. Катера сопровождения были. ГИМС сопровождал, пограничная служба помогла, два катера выделила. Военно-морской флот Тихоокеанский выделил судно головное. Поэтому при такой организации можно очень хорошо и качественно проводить мероприятие.
6: На самом деле, вот выловила я Олега Евгеньевича сразу. Выловила из толпы сразу, как только мы причалили.
3: Из лимана, с очком.
6: Вот, мы с ним плыли вместе на барже.
3: Просто. Шли на барже.
6: Шли, да что ж такое? Что ж такое? Шли на барже.
3: Зато знание, которое у тебя появится после Анадыря, что на судах ходят.
6: Ходят, да. Да что-то у меня сегодня... Я все хочу, видимо, плыть с пловцами. Так и хотелось прыгнуть с этой баржи, потому что вода-то кажется тепленькой, когда ты в нее не ныряешь и ее не трогаешь. А, тем более солнышко пригревало, и вообще было очень хорошо. Баржа стоит себе на месте, качается так монотонно, и тебе спокойно за этим всем наблюдать. Получилось поговорить еще с одним спортсменом. Вот он только из воды выпрыгнул. Я сразу бежала к нему.
4: Тепленьким взяла.
6: Да, да, да. У меня первый вопрос ко всем: как водичка? И все говорят: теплая, хорошая, всем очень понравилось, в общем-то. Поэтому можем послушать его комментарий.
8: В истории города Анадыря это, наверное, произошло впервые. Мы инициативной группой зимних пловцов сотворили это чудо, которое войдет в историю города Анадыря, да и вообще в историю нашей любимой России. Водичка комфортная, тепленькая, много живности, нерпы нас сопровождали, белуха где-то рядом ходила. Когда выходили с Анадыря, водичка где-то была градусов 13-12, а на середине мы поймали такой прям гольфстримчик, прям все пловцы прочувствовали. Но я думаю, что градуса там 5-6 точно вода, вот именно на центре. А уже опять ближе к берегу вода начинает теплеть. Ветрено, но это наша такая привычная погода, ну, которая нас не пугает, не смущает. Мы делали свою работу, и мы ее выполнили.
6: Вот такие эмоции, на самом деле, у большинства пловцов. Все ценили теплую воду в здешних краях. Все сказали, что не самая сложная дистанция, но, тем не менее, достаточно значимая. Вот как-то так.
4: Ну, для нас тоже вообще это...
3: Ну, конечно же, это скорее не для них, наверное, уникальное событие, а для нас. Ну, для них это точка географии крайне, почти крайне. Ну, самое безумное, конечно, это были те пловцы, которые рассказывали нам с тобой в эфире, Дима, о том, как они покоряли Берингов пролив. Вот, вот это была чума, вот это было потрясающе. Конечно же, то, что было в Анадыре, преодоление лимана, для них это было, наверное, детским лепетом, но то, как они рассказывали о том, что они преодолевали Берингов пролив, это было сумасшедшее.
4: Теперь, я думаю, они будут хвалиться всем, говорить, намели мы не выловили линя.
3: Примерно так, да. Ну, в Беринговом проливе, когда они плавали, когда они его преодолевали, там был шторм, и там было 2 градуса тепла, температуры. Естественно, наш лиман им показался... Ну, действительно, детским лепетом.
4: Да, помнишь, еще когда говорили, что они же плыли там и ночью, и в туман, да и когда два метра вверх, два метра вниз.
3: Волны метра, ну, это сумасшедшие люди огромной силы воли, мне кажется.
4: И там она явно не слабосолененькая водичка была, поверьте.
6: Я думаю, что да. Вот Олег Евгеньевич, на самом деле, вице-президент и организатор заплыва, сказал, что соло-заплывы здесь интереснее было бы устраивать, что в целом один спортсмен может преодолеть эту дистанцию, чуть-чуть подольше это будет, но вот есть такой вариант, что когда-нибудь соло-заплывы здесь тоже будут организованы.
4: Сумасшедшие.
6: И отважные.
3: В хорошем смысле слова. Когда вы финишировали, куда вы потом переместились в угольных копьях?
6: Переместились в... площадку, я так понимаю, что она около аэропорта была размещена, прямо с видом на горы, а оттуда же стартовали спортсмены на трейл, то есть вот прямо у подножия гор с таким прекрасным видом, потому что с этой стороны, с Анадыря, горы видно там издалека, а вот когда ты к ним подъезжаешь, конечно, совершенно другие ощущения.
3: И этими ощущениями поделится Полина.
4: Человек, который забрался на одну из сопок.
5: Ну, что ж, да, я говорила, что в чем-то поучаствую. Я спортивная, между прочим, на сопку залезла с Божьей помощью. Ну, я оттуда еще и позвонила, ну ладно. Это вообще потом у меня первым делом, что я хочу рассказать, как вообще начался мой день тогдашний, день, получается, воскресный. И он у меня начался с Анастасии Лаврентьевой. Это вот буквально второй человек, которого я увидела с утра.
3: После того, как ты открыла глаза. А, да, был осуществлен внутренний развоз.
5: Да,
3: точно.
5: Но, честно говоря, это были просто потрясающие ощущения, когда я выхожу из подъезда, там стоит машина Анастасии.
4: Такси на Дубровку заказывали, да?
5: Да, из машины смотрит сама Анастасия и везет на катер «Камчатка».
3: Тебя и еще одного журналиста, и девчонку, которая участвовала в трейле на 30 километров.
5: Да, она была такая веселая, не знаю почему.
3: Она была веселая, даже когда она вернулась обратно, я ее встречала с катера «Камчатка». Первое, что она сказала, она меня увидела, разулыбалась, говорит: «Я живая, я живая!» Ну, действительно, мне кажется, кроме Полины никто не пострадал.
5: Ну да, все на финише тоже были. Я живая, я живой. Одна Полина не живая. Ну да ладно. В общем, в 9 утра мы перебрались на Камчатке из Анадыря в угольные копи. Ну и вообще, очень-очень симпатично даже было переправляться. Так прям красиво, волны освещаются лучами солнца, прям как в сказке. А в итоге в угольных копиях площадка была в районе аэропорта, около новой гостиницы. И, мне кажется, очень удачно выбрали это место. Место в целом приятное, самое то, чтобы и природу созерцать, и удобно для забегов. Там дальше идет дорога в сторону Золотогорья. Сначала у нас стартовали забеги на 30 и на 40 километров. И, собственно, мы в 9 утра перебирались со спортсменами, которые вот эти вот длинные дистанции бежали. Они готовились, они, получается, стартовали забеги в 11, и до этого времени они проверяли снаряжение, делали упражнения. Кстати, проверка снаряжения очень такой серьезный
4: процесс. А что снаряжение нужно для бега?
5: Да, в общем, там большой был достаточно список, очень точный снаряжение. Налобный фонарик, например, нужен был, термоодеяло определенного размера, не помню, сколько ширина, в длину 180. Обязательно должны были быть тайцы, либо...
3: Не тайцы, а тайцы.
5: Да.
3: Вид одежды, а не люди.
4: Тайцы, корейцы, китайцы.
5: Да, тайцы либо полные до щиколотки, либо три четверти, но обязательно с гетрами. Обязательно, чтобы была закрыта кожа, чтобы был головной убор, чтобы не замерзнуть.
3: Тайцы у всех были?
5: Нет. Тайцы были у всех, за исключением одного мужчины, видимо, правила читал в спешке и примчался в шортах. Ну, конечно, его не захотели допускать. Но взаимовыручка. У одной спортсменки были с собой тайцы подходящего для этого мужчины размера.
3: Тайцы. Почему мы говорим тайцы?
4: Потому что, а может, тайцы. Я один не знаю, что это такое.
3: Это дольщики, леггинсы.
4: А, это мальчики в дольщиках, да. Чертовски хороши.
3: Да, да, да, да, да, это спортивные леггинсы.
5: Тайцы они, с буквой Т. Вот, в общем, мужчина прекрасно в них влез и побежал свой марафон марафонить.
3: Супер, мне кажется, это такая действительно очень чукотская история.
4: У меня случайно там пара дольчиков завалялась, да?
3: Классно.
5: Да, потому что практически все спортсмены были с запасным чем-то. Запасным фонариком, запасными...
3: Ногами.
5: Да. Запасными батарейками для фонариков. То есть все друг с другом менялись. Я видела, как в автобусе, когда мы ехали только от причала, одна бегунья начала проверять фонарик и поняла, что у нее он, да, не работает, у нее просто сели батарейки, потому что он, видимо, в чемодане сам по себе включился. И другая бегунья, которая сидела перед ней, она просто говорит: «А у меня есть запасной фонарик, вот, пожалуйста, держите».
3: Супер, просто.
5: Да, я обожаю эту спортивную взаимовыручку.
3: Мне кажется, вот эти все бегуны, которые участвовали в трейле, во-первых, большинство из них между собой знакомы. Они участвуют уже не первый раз, это такая не, как же сказать, не понтовая тусовка, а очень френдли, очень дружественная тусовка, которая хорошо относится, ну вот и к друг другу.
4: Ну, мне кажется, здесь в любом случае точно не про то, кто первым придет, да, а вот надо просто пробежать все вместе и получить это удовольствие.
5: Да, это однозначно про это. У многих, у кого я спрашивала перед забегом про цель, просто пробежать, насладиться видами, просто кайфануть. И вот, Настя, ты, да, правильно сказала про то, что тусовка уже сформировавшаяся, бегают вместе не один год, но они также новичков из других регионов, которые вообще первый день на Чукотке, они принимают с распростертыми объятиями, тоже обмениваются вещами, советуют, рассказывают, какие места, например, в Анадыре можно посетить, какие на Чукотке в целом можно посетить. Немало было бегунов, которые сказали, что да, мы вот пробежали, и мы хотим снова приехать на Чукотку, но уже как туристы посмотреть на какие-то разные места. Говорили и про мыс Дежнёва, говорили про Провидение, например, говорили про Певек. То есть разные места Чукотки теперь хотят посетить наши гости. В общем, стартовали они. Наконец-то в 11 часов утра они стартовали 30 и 40 километров. Побежали они все вместе.
3: 15? 13?
5: Нет, нет.
4: 30 и 40.
5: 30 и 40. Они стартовали вместе, так. Потому что это был у них самый длинный маршрут. 13 они стартовали в час дня.
3: А, вот.
5: Да, да.
3: И между... забежала я немножко вперед.
5: Ничего, между этими забегами шла активная подготовка к гастропрограмме «День олень». Она прошла не только в Анадыре, она прошла в Угольных Копях, и она тоже прошла, наверное, вкусно, но я не пробовала. Я не успела, я была посреди ничего.
6: Вот я успела попробовать.
5: Так.
6: Мне повезло, потому что в Анадыре не получилось, а в Угольных Копьях людей чуть-чуть поменьше, и очередь, соответственно, тоже поменьше. Там прямо с добавкой всем раздавали, кричали, подходите за супчиком. Я попробовала все блюда, которые были. Очень,
4: ну и как тебе?
6: Очень необычно. Я оленину в целом в первый раз попробовала в жизни, мне кажется. Несмотря на то, что в Петербурге тоже можно найти. Но впечатление просто... Я стою, думаю, неужели местные какие-то деликатесы настолько доступны могут быть, потому что...
4: Суп-то как, понравился?
6: Да. Вот на самом деле, наверное, больше всего понравился
4: из копыт,
6: да, насколько я понимаю. И брусника там, вот я слышала, что кто-то уже рассказывал, что там была брусника, очень неожиданно было ее там встретить. Десерт, наверное, вот больше всего запомнился, но, по-моему, вы тоже успели его попробовать.
4: Десерт, да, попробовали.
5: Да, десерт великолепный.
6: Мне кажется, что надо будет как-то дома попробовать что-то подобное сделать. Я думаю, как у шеф-повара у меня не получится, но какой-то аналог себе я придумать сумею.
4: Зови в гости на обед.
5: Ну да.
6: В Петербург прилетайте.
5: Прилетим. Спасибо, что позвала. Нас как бы упрашивать-то не надо.
6: Хорошо.
5: Так вот, вернемся к бегу. У меня вообще на таких спортивных состязаниях есть такое любимое занятие — записывать спортсменов до забега, когда они еще живые, могут дышать. И... ну, они еще... вот. Устали? Чуть-чуть, но недостаточно устали для того, чтобы перестать дышать и думать от усталости. Вот. И, собственно, первой моей жертвой в этот день стала Елена Чебакова из Анадыря. Она бежала 13 километров, и за несколько минут до старта мы с ней поболтали. Давайте ее послушаем.
9: Это второй мой такой экстрим-забег. Первый был в том году тоже в рамках Берингова пролива. Это на Дионисию.
10: У вас есть какие-то ожидания по поводу сегодняшнего забега?
9: Пробежать на призовые места не планирую. Главное пройти дистанцию достойно.
10: А как у вас подготовка шла?
9: Бегала в хорошую погоду, когда у нас здесь тепло стояло, каждый день. В среднем 5-8 километров.
5: В общем, вдохновились снова.
3: Мы продолжаем.
5: Да, да, в очередной раз мы вдохновились, мы с коллегами. Поэтому мы решили тоже небольшой получетверть марафон проползти.
4: Одна восьмушку.
5: Да, да, одна восьмушку. Мы поперлись на сопку «Большая». Мы поперлись туда до старта, то есть мы изначально вообще планировали, что мы там встретим бегунов. Технически мы там их и встретили. Там был пункт промежуточный, где отмечались, воду, насколько я поняла, набирали. В самом пункте я не была. Я... Сопка оказалась сильнее меня, и она была прям... Тяжелая.
3: А она, этот участок был на какой дистанции? На 40 или на 30 километров?
5: Это был участок, во-первых, на 13 километров. Uh-huh. Они его преодолевали дважды. Они сначала туда поднялись, а потом они оттуда спустились.
3: Вообще...
4: Что логично.
3: Вообще...
5: Да.
3: Удивительно. Правда? То есть там нет тоннеля, который внутрь, как лифт, да, спускается. Вообще, очень многие ребята говорили о том, что сейчас могу ошибаться, но я слышала единое мнение от нескольких участников забега на 30 километров. Они сказали, что тридцатка была сложнее сороковки, просто потому, что в маршруте тридцатки были эти горы бесконечные, а сороковка была по более ровной дистанции.
5: Да, были действительно
3: и
5: горы.
3: Моя приятельница говорит, да лучше бы я сороковку бежала, и сразу на нее заявлялась. Горы, это было достаточно неожиданно.
5: Да, говорили действительно мне тоже спортсмены, что горы, это было неожиданно.
3: И не всегда было там прям
5: супербезопасно. Да, это было тяжело. Но те же самые спортсмены говорили, что это было неожиданно и приятно, потому что для гостей региона это было лучше в плане того, что это видовой маршрут. Там прям можно посмотреть вот все, что хочешь. И Лиман, и тундру, и Золотогорье с обратной стороны, со всех сторон вообще. Всё,
11: они,
5: что
11: кстати,
5: хочешь.
11: Останавливались, фоткались?
5: Знаешь?
3: Ну, конечно, много контента мы видели в социальных сетях, естественно, да.
5: Да, они и сами фоткались, и там сопровождали по маршруту фотографы, видеографы, все снимали со всех сторон. Ну, вот, собственно, мы решили побыть такими же фотографами и видеографами и поперлись на эту несчастную сопку. Что могу сказать? Она была сложная, но вообще в целом она легкая. Она проще, чем Дионисия, она там что-то порядка 400 метров, но я вымерла.
3: На середине, как мамонт.
5: Да. Ну да, я где-то на середине поняла, что еще немного, и мои силы закончатся, но я еще повыше поднялась, я преодолела 80 где-то процентов. И изначально тоже ставила себе цель, что да, классно, если я поднимусь, но если я не поднимусь, это все равно будет классно. Я все равно побываю в новом месте, поснимаю. И да, я действительно побывала в новом месте, поснимала, посмотрела на красоту, посмотрела на новые для себя, например, растения.
3: Другая тундра на той стороне, скажи?
5: Да. Да, тундра вот чуть-чуть похожа на небольшой кусочек.
3: Нас разделяет только 6 километров, несколько километров Анадырского лимана, да. Казалось бы, одно и то же, но тундра в Анадырском районе, в районе Угольной Копи, она совсем другая.
5: Да, она совсем другая, и вот именно на этой сопке вообще, мне кажется, все виды тундры, которые только могли существовать, там и какие-то камушки сыпучие, и вот эта вот идеальная мягкая тундра, чтобы пешочком, босиком ходить, кочки и вообще абсолютно вот все, что захочешь, там было. И чуть попозже я надеюсь, что у меня получится отправить фотографии и видео. В основном это, ну, несколько видов с сопки и это растение, потому что...
11: Чё, переезжаешь в Копи?
5: Нет. Чё-то не припомню, чтобы у нас филиал Радио Пурга в Углях открывался.
11: А можно было бы?
3: Ну, сначала вы это сделаете, да, а потом будем распределять сотрудников вахтовым методом.
5: Да-да-да. Вот, растения прям действительно удивительные. Я всегда, в каком бы месте я ни была, в новом, я первым делом всю вот эту вот зелень и растительность фотографирую. Я остановилась в таком хорошем месте. Получается, там был последний порожек перед вершиной. И бегуны меня догнали. Вообще...
3: Удивительно, но факт.
5: Да, то есть я за 10 минут до того, как они стартовали, выехала на машине, доехала до сопки, полуподнялась на эту сопку, а они прибежали буквально через 10 минут после того, как я села. И самая популярная фраза была...
3: Осторожно, мат нельзя.
5: Самая популярная фраза была «Да сколько можно?», потому что они до меня доходили, и они видели, что там еще один порожек, и снова надо подниматься, и все такие «Ну нет!»
11: Вот странный настрой бегунов, да? Я думаю, ну... Надо подниматься, и пусть поднимаются. Нет, они еще жалуются чего-то.
5: Ну, для бегунов, насколько я поняла, это был немножечко такой сюрприз.
11: Понятно.
5: Вот. Спускалась с этой сопки я инновационным способом. Я
11: на
5: катилась.
11: Пузе?
5: Нет, я...
3: На другом.
5: Я катилась, да, у меня, потому что центр тяжести в бедрах, и он сильнее, чем все мое тело. И я, если начинаю падать, то я просто стараюсь побыстрее бедрами соприкоснуться с поверхностью и контролировать себя, чтобы слишком сильно не укатиться куда-нибудь в сторону обрыва. Ну и вот, собственно, я до сих пор сегодня обнаружила у себя новый синяк. Вот посмотрите, пожалуйста, как он прекрасно мэчится с моей татуировкой. Я думала, что болит, а вот сегодня оказалось, что это синяк. Но я ни в чем не жалею, ни о чем не жалею. Это было действительно классно, ну да, там немножечко где-то поцарапалось, но по сравнению с тем, какие эмоции я почувствовала, это этот подъем, этот спуск, это вообще было ничего. О, а еще из приколов у меня макушка обгорела. Я вся намазалась СПФом.
3: Девчонки тоже говорили о том, что когда проснулись на утро после забега, поняли, что не каждый СПФ работает.
5: Да.
3: Многие обгорели.
11: Ничего себе.
3: Да, конечно.
5: Ну, я прям толстым слоем мазалась СПФом и обновляла, но я как-то не подумала, что макушку...
3: Макушка тоже, конечно.
5: Да, причем я часть мероприятия...
3: Хорошо, что теплового удара не случилось.
5: Я часть мероприятия в шапке была. То есть это вот буквально там за 3, может быть, часа.
3: Агрессивное чукотское солнце.
5: Да, да. И в конце концов, когда мы с коллегами спустились с этой сопки, приехали к финишу, оказалось, что 13-километровщики некоторые уже финишировали. Финишировали 40 километров.
3: Короче, вы всех пропустили.
5: Раньше, чем 30 километров финишировали сороковники. Вообще... Первым финишировал у нас Александр. Он занял первое место в воскресном забеге на 40 километров, и он также занял первое место и в субботнем забеге на 21 километр. Но вот после 40 километров он рассказал, конечно, больше интересного.
12: Сегодняшняя гонка, 40 километров, это серьезная гонка, потому что на любых метре ты мог встать колом, ноги судорога свести и сойти с дистанции. В целом, дистанция прям красивая, хорошая, есть такие участки ключевые, которые прям, очень сложные, прям, не знаю, я вспомнил все свои там восхождения на горы и все остальные моменты, которые были тяжелые. На самом деле, прям экстрим, но получили очень много положительных эмоций.
13: А какой участок был самым тяжелым для вас?
12: Самым тяжелым? Но вот после туннеля это где-то примерно было у меня, наверное, 15-й, 16-й, 17-й километр, примерно где-то, плюс-минус там. И уже в туннеле там плюс 3, бежишь с фонариком, и начал потихонечку остывать. Вот прям плюс 3 ощущается, там после, допустим, сколько сейчас, 17 градусов. И после света забегаешь туда, там фонарик. Я не стал доставать свой основной фонарик, бежал с часами, тут фонарик есть, и вот так светил, вообще практически ничего не видел там. И вот там начало ногу уже сводить. Думал, звоночек уже. Потом вроде как отпустило. Темп, конечно, подупал уже. Сзади оборачивался, контролировал соперника, что, таким на безопасном расстоянии, так сказать, от меня.
5: Александр нам рассказал, честно говоря, я прям была удивлена и не думала, что вот так вот это все происходит, что мышцы внезапно резко дубеют, коченеют, наверное, потому что я как бы и не бегаю. На финише спортсменов-бегунов поздравляли, все им аплодировали, звонили в колокол, там специально колокол с этой аркой. До финиша многие пытались понять, что это такое. Были
3: что даже... это за виселица?
5: Да, были даже
3: она
5: самые неожиданные.
3: Она выглядела как виселица без колокола.
5: Да, кормили, собственно, спортсменов. Пахло вкусно, пахло просто потрясающе. Я вот с запахом-то и насытилась, пока, бегала, всех записывала. И, конечно, я не смогла...
3: Поэтому я спросила утром у вас у всех, взяли ли вы с собой бутербродики.
5: Да, я взяла покушать, я не была голодная.
3: Тебе приготовили оладушки.
5: Да, мой любимый супруг мне с самого утра испек оладушки. Я ими позавтракала, это было великолепно. Я сидела на оленьем пуфике и кушала оладушки. И я, собственно, не смогла пробежать мимо Марины Фидлер. Возвращаемся к ней. Супер-женщина с программой «Максимум». В субботу она 21 километр пробежала. В воскресенье она поучаствовала в эстафетном заплыве через Анадырский лиман. И 40 километров преодолела ультра-трейл одной из первых. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
14: Я увлекаюсь трейл-раннингом. И организатор Иван Петров, у него есть группа Run X Run. Вот я на эту группу в телеге подписана, и там было объявление, что на Чукотке состоится трейл, и на него можно попасть, причем была ссылка даже на билеты. И я немедленно за 3 дня до соревнований купила эти билеты и записалась на этот забег, потому что давно мечтала посмотреть Чукотку.
5: Вы сначала ведь записались на другую дистанцию, расскажите об этом.
14: Я сначала хотела 40 километров, потому что я люблю побольше побегать. Но потом, когда прилетели в аэропорт, показали карту местности, и оказалось, что 30 километров проходит по хребту. И она намного сложнее и интереснее, и более видовая. Поэтому я попросила, нет ли номеров на 30. Номера оказались, и мне поменяли дистанцию. И она действительно оказалась видовая, сложная и очень интересная.
15: А какие у вас были ожидания насчет этого забега? Оправдались ли они?
14: У меня были ожидания, что обязательно будет хорошая погода. Так и получилось, хорошая погода. Солнышко, но прохладный ветер. Вот. И что будет, будут красивые виды, будет красивая природа. И действительно, виды красивые, природа красивая. Все, что хотела, я увидела. Очень красивая Чукотка. Я хочу еще посмотреть не как бегун, а просто попутешествовать, посмотреть известные места. Потому что не каждый раз можно попасть в такую даль.
15: А как вы готовились вообще ко всему этому?
14: Я не готовлюсь фактически. Я просто волонтерю в лесопарке, и у меня достаточно большая физическая нагрузка. Вот это здесь главное не скорость, а выносливость на трейле. Поэтому и по дороге бежать мне тяжело, поскольку я беговыми тренировками не занимаюсь. А вот очень легко мне было ходить по этим горам, вот по камням, спуски, подъемы. Вот это я очень люблю.
15: Был ли какой-то участок самый сложный на маршруте?
14: Самый сложный. Мне было по тундре трудно, потому что я плохо вижу, и наступать на кочки, либо на углубления, в которых, возможно, была вода. Вот старалась по кочкам, а они неустойчивые. То есть нога попадает на неустойчивую опору, и чтобы не упасть, надо там равновесие туда-сюда дергать.
15: Ах, какая Анастасия, ты у нас женщина-сюрприз. Да, я пообещала Марину Фидлер, а не случилось, случилась Марина Внукова. Это пенсионерка из Москвы, я пару ее фраз цитировала в прошлом часе. Она, мне кажется, вообще самая разговорчивая, она абсолютно все мне рассказала. Вот как получилось, что она побежала, как она пробежала, как у нее настроение, что она хочет еще посмотреть.
3: Ей 65 лет.
15: Ей 65 лет.
3: Удивительно. Да. Удивительная женщина.
11: А почти молодежь.
3: Ну
11: она
3: да.
15: Да, и она еще рассказывала, что билеты все-таки достаточно дорогие. Она обратилась к организаторам ультрамарафона, спросила, есть ли у вас какие-то скидки для бегунов-пенсионеров. И да, ей сделали скидку 20%.
11: Класс.
15: Да, и вот она как раз из тех, кто захотелось поучаствовать, вот за 3 дня она купила билеты, все просто 0 секунд, и она тут.
3: Все, Полин, у нас время подходит к концу, давай заканчивать, чем закончишь? Все рассказала?
15: Я рассказала все, что могла. Могла бы еще рассказать несколько часов, но, к сожалению, меня прогоняют.
3: Время в эфире репортажа действительно заканчивается. Девушки, спасибо вам огромное. Полную картину нам нарисовали.
11: Да. Это были Полина Каргина и Полина Новинская. Молодцы. Возьмите с полки вкусный вредный пирожок.
3: Сначала его туда кто-то должен положить, а потом они должны взять. Девушки, спасибо огромное. Ну, а мы продолжаем.
16: Репортаж на радио «Пурга».

0: Тема дня.
1: Ну что ж, наш насыщенный эфир, второй день шоу главных редакторов завершается, но у нас сегодня есть тема дня, итоги которой мы сейчас и подведем.
2: Да, итак, мы сегодня выбирали самую лучшую расшифровку, аббревиатуру ЖКТ. Нам пришло огромное количество креативных сообщений. Все читаем или нет?
1: Да, что-то нужно дочитать, что не дочитали.
2: Желатиново-коллагеновые тефтели, жевательно-котлетный тренажер.
1: Это вот тут.
2: Да, жуй, кумкват и топинамбур. Классно, да? Это, кстати, это красиво, но это явно не... Это же здоровая еда.
1: Да.
2: Что кумкват, что топинамбур. Вот, жидкокристаллический телевизор, желудок кричит «тормози». Жевать, кушать, трапезничать, пишут нам. Что еще у нас мы не прочитали?
1: Желаю крепкого труда. Жалеть кого-то трудно. Неотзывчивый человек какой-то. Жизнь конкретного творца. Ждать конца недели. Ждем комментарии твои. Вот с чего нам нужно было начинать.
2: Да-да-да. И...
1: Жуй, кишкоблудничай, тащи. Да уж.
2: Но то, что нам больше всего понравилось, прислал нам Владимир. И его расшифровка звучит так: «Жуй, кайфуй, торжествуй».
1: Ура! Владимир получит от нас приз. Мы напишем Владимиру, как, собственно, он ему достанется, как его получить. На этой оптимистической, не побоюсь этого слова, ноте пришло время прощаться.
2: Да, и мы завтра вернемся к 9 утра снова для того, чтобы... вам поднимать настроение.
1: Ну, мы очень надеемся, что мы делаем именно это. С вами была Анастасия Лаврентьева
2: и Дмитрий Кувшинчиков.
1: До завтра.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотка вошла в число лидеров Дальнего Востока по динамике инвестиций. Перспективы региона представил губернатор Владислав Кузнецов на заседании Совета ДФО, которое провел полпред президента Юрий Трутнев. Главы дальневосточных субъектов обсудили привлечение капитала и изменение планов с учетом экономической ситуации. К 2030 году объем вложений в проекты с господдержкой должен достичь 12 триллионов рублей. Сейчас положительную динамику показывает половина регионов округа, включая Чукотку. Рост ее экономики оценивается в 6,8%. Главным новым проектом станет Баймский ГОК, который хотят запустить в 2029. Власти также рассчитывают создать транспортный узел в порту Проведения и увеличить его грузооборот более чем в 20 раз. Еще несколькими направлениями станут строительство гостиниц, теплиц и предприятий по переработке рыбы. Спортсмены со всей страны покорили арктическую трассу в Анадыре. Полумарафон «Бегу по Арктике» собрал на старте более 70 бегунов из Москвы, Петербурга, Сибири, Алтая, Северного Кавказа и других регионов. На дистанции 21 километр Александр Кудрявцев и Роман Гусев показали одинаковое время – 1 час 28 минут 42 секунды. Однако на финише Кудрявцев оказался впереди на несколько миллисекунд. Бронзовую медаль получил Алексей Костенко. Среди женщин первой стала Юлия Петроградская из Санкт-Петербурга. Она рассказала, что узнала о полумарафоне благодаря своей профессии.
2: Я физиолог, занимаюсь тестированием спортсменов, триатлетов, бегунов. И одного из спортсменов я тестировала в Петербурге. Именно он